0: «Друг познается в беде» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Еще со времен Каина и Авеля семьи, так же, как и народы, были известны своими войнами, конфликтами, большинство из которых имели трагический конец. Семья Давида не исключение. Давид хорошо знал, как наладить отношения с Богом, но он так и не перенес эти знания в сферу воспитания своих детей. Поэтому, когда пророк Нафан передал послание Бога Давиду, что убийства не отступят от его семьи и будут как язва до конца его жизни, для него это было только начало. Затем наступила другая действительность, когда Авесалом осуществил 4-летнюю стратегию, чтобы свергнуть своего отца с трона и убить его. В этот трудный момент Давид нуждался в друзьях больше, чем когда-либо в своей жизни. Поэтому сегодня мы прочитаем историю о том, как друзья Давида окружили его, дав мудрые советы и предоставив защиту. Временами они рискуют своей жизнью, чтобы восстановить честь Давида как царя. Прочитаем сегодня несколько отрывков из второй книги царств, 15 главы, начиная с 1 стиха. Это библейский текст. Вторая книга царств. «После сего Авесалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авесалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авесалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авесалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его». Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авесалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авесалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авесалом воцарился в Хевроне». С Авесалом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авесалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова, из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авесалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы не застиг он и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. И оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у Бев-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя.

0: Читаем дальше с 23 стиха, 15 главу, 2 книги Царств. «И плакала вся земля громким голосом. Весь народ переходил, и царь переходил поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной что ему угодно». И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, возвратись в город с миром. И Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и оставались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Аминь. Дорогие друзья, мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о важности дружбы, о великой ценности иметь несколько друзей, которые помогут в тяжелые времена. Мне представляется, друг или несколько друзей, как величественные деревья с буйной листвой, которые окружают тебя, покрывая, скрывают тени от знойного солнца, от невзгод. От зимней бури одиночества – это большое дерево, которое дает убежище. Вот кто друг. Многих нас неправильно учили относительно независимости в Божьей семье. Меня учили, что если ты действительно зрелый человек, то ты не нуждаешься в других. Просто нужно идти самому по жизни, а в ком-то другом нуждается только слабый. И мне был непонятен тот факт, что у Иисуса Христа было 12 друзей, а трое из них были близкими друзьями. Почему у него были друзья, если то, чему учили меня, было правдой? Но это не была истина. Не так давно я осознал, что чему учили меня столько лет об отсутствии поддержки со стороны было неверно. Возможно, и вас научили тому, что иметь друга или нуждаться в друге – это знак слабости, незрелости. Но это неправда. Это знак незрелости считать, что вам не нужен друг. Друзья, как укрывающее дерево во время ливня с градом. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми размышлениями относительно друзей, прежде чем мы вернемся к жизни Давида и будем говорить о истории, которая описана в 15 главе 2 книги Царств. На самом деле, слова «друзья», «дружелюбный» или «дружба» встречаются в Священном Писании более 100 раз. Бог много раз говорит о друзьях. Я бы хотел поделиться с вами четырьмя мыслями о друзьях из Библии. Во-первых, друзья – это обязательная составляющая жизни, а не выборочная на усмотрение. Нет какой-либо альтернативы или замены другу, тому, кто позаботится, выслушает, посочувствует, утешит и даже обличит или сделает замечание. Друзья – это обязательная составляющая жизни. Это не выборочная на усмотрение каждого. Мы нуждаемся в друзьях. Второе. Я обнаружил, что друзья приобретаются через поддержание отношений, а не автоматически. Вот один из текстов Библии о друзьях. Книга Притчи, 18 глава, 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Предложите свою дружбу, дружите сами». Один английский критик, Самуэл Джонсон, поэт эпохи просвещения, литературовед, написал следующее. Если человек не будет обретать новые знакомства по мере продвижения в жизни, то вскоре он окажется один. Человеку стоит поддерживать дружеские отношения. И это хорошее замечание. Третье. Друзья оказывают влияние на нашу жизнь. Друзья влияют на нас. Они не могут быть нейтральными. И если вы проводите время с хорошими друзьями, то вы становитесь лучше. Если сообщаетесь с друзьями извращенных нравов, то становитесь хуже. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Друзья воздействуют на нашу жизнь, они не нейтральны, поэтому выбирайте их осторожно, выбирайте их мудро. Если вы сплетник, то вы общаетесь с теми, кто сплетничает. Вы бунтарь, значит, вы выбираете бунтарей и водите с ним. Либо вы общаетесь с бунтарем, тогда вы становитесь бунтарем. Если хотите иметь мудрость, общайтесь с мудрыми, и вы будете и станете мудрыми. Удивительно, какое влияние на нас может оказывать наше окружение. Ну и четвертое. Друзей можно квалифицировать по четырем уровням отношений. И первый уровень – это те, которых можно назвать знакомыми. И в церкви таких бывает немало. Знакомые – это люди, с которыми у нас скачкообразный, хаотичный контакт, поверхностное взаимодействие. Мы скользим по поверхности со знакомыми. Задаем вопросы: как дела? Хорошо, спасибо, великолепно. Хотя это не совсем так, но я не стану вам рассказывать, ведь вы же просто знакомы. А дружба перерастает из знакомств на другой уровень отношений. Но второй уровень – это приятели. Это следующая группа. На следующем уровне находятся приятели. С этими людьми у нас больше контактов. Есть общие интересы, ряд вопросов, которые мы можем задавать. И время от времени мы будем интересоваться мнением того, кто является приятелем. Есть те люди, которые больше, чем знакомые. Но они не близкие друзья. Получается, с такими людьми есть безопасная дистанция. Но это не такое же скольжение по поверхности, как просто знакомые. Вот третий уровень – близкие приятели. В дружбе этого уровня у вас похожие цели жизни. Вы можете спокойно задать острые или неудобные вопросы. Это могут быть люди, с кем вы играете в футбол или волейбол, посещаете тренировки вместе, люди, с которыми вы занимаетесь совместным делом, совершаете совместное служение. Иногда вы ездите с ними в отпуск. Вы немного ближе с этими друзьями. Но они не настолько близки, насколько на четвертом уровне. И это близкие друзья. А близкие друзья – это люди, с которыми у нас регулярный контакт. Сильная взаимная посвященность для развития характера. Мы не только открыты им, но и с нетерпением ожидаем их совета и замечания. Мы открыты критике, открыты к исправлению. И мы готовы понять и ободрить, поскольку есть обоюдное понимание. Если вы знаете, что хорошо для вас, то у вас не так уж много близких друзей. Нельзя доверять большому числу людей. У вас есть лишь несколько людей, быть может быть, один или два, иногда три человека, которому, кому вы можете раскрыть правду своей жизни. Вынужден констатировать, что порой такой человек или люди не ваш супруг или супруга. В идеале это так, но не всегда бывает так. Итак, количество людей уменьшается на каждом уровне. Вы менее честны со знакомыми, немного более честны с приятелем, еще более честны с близкими приятелями и полностью открыты с близкими друзьями. Теперь, может быть, стало более понятно, почему их не так много. И очень мало людей, с кем вы можете быть настолько честны. Теперь нужно сказать о трагедии. У некоторых из вас нет близких друзей, и вы самые одинокие среди слушателей. Ни одного человека, с которым вы могли бы говорить открыто и честно. Поэтому жизнь непростая. Сегодня во время изучения второй книги Царств, 15 главу, мы читаем: «И обнаруживаем человека, у которого было не одно, а целый остров укрывающих его деревьев. И вам не будет знакомо ни одно из их имен, возможно, кроме последнего. Давайте посмотрим на три обстоятельства, описывающие ситуацию, которая заставила царя Давида врасплох. Первое обстоятельство. Он лично, фактически, был раздавлен чувством вины. Он вошел к чужой жене, к Версавии. И мы с вами говорили об этом. Он убил мужа Версавии. Он жил как лицемер в течение года. И мы говорили об этом в предыдущих беседах. Он потерял своего ребенка. Весь его мир начал разваливаться на мелкие кусочки. Он находился под большим давлением обстоятельств. Он был раздавлен. Второе. Его семья, его дом был разрушен. Сын изнасиловал сводную сестру. Другой сын возглавляет мятеж и заговор для свержения отца с трона. Борьба за власть. Этого сына зовут Авессалом. И мы скоро прочитаем о нем. И вдруг Давида буквально свергает с трона. И он теряет связь со своей семьей. И третье. Его политическая карьера, его власть уничтожена. Единственные слушатели, которые могут оценить это по достоинству, это те, кто по нечестным или даже по неизвестным причинам вдруг потеряли любимую работу. Как гром среди ясного неба. С вами покончено. В то время, когда путей к отступлению уничтожено мало. Вы считали, что, освободившись от работы, вы получите в некоторой степени облегчение. Но на деле вы потеряли чувство собственного достоинства. Это тяжело. Но в таком положении находился Давид. В масштабах страны и политически он страдал. Мы читаем 15 главу с 1 стиха. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей 50 скороходов». Ну, а потом читаем о зарождении заговора. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, вот если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Похоже, что Авессалом хочет баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру, не так ли? Именно это он и делает. Только его самовыдвижение незаконно. Его отец занимает царский трон, а он был на периферии. И когда люди приходили с судебным иском и нуждались в совете царя, то Авессалом говорит, постойте, да там никого нет. Кому было бы интересно, что вы хотите сказать? А вот я готов послушать. Если бы кто-то увидел ценность моей мудрости и позволил бы мне войти в тот офис, я бы показал, что такое справедливость. Кругом нет правды, только я могу помочь. 5 стих. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида, Авессалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Зависть, обида. Сын подрывает авторитет отца. Сработало. Понемногу он отколачивал от гранитного камня. И в конце концов выколотил, выдолбил пещеру. Он собрал вместе своих людей и говорит, я ваш человек. Ну, читаем 10 стих. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав, когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне». Именно так они и сделали. Прозвучал звук трубы, и он отправился в путь. Читаем дальше, 13 стих. «И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И тогда со вздохом этот замечательный человек Давид, разбитый, со сломленным духом, с ощущением одиночества, сказал: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. Он предаст это место огню. Я знаю его. Скорее собирайте свои вещи и убегайте». И вот теперь представьте себе происходящее. Есть хороший царь, который замечательно выполняет свою работу. Только последние несколько месяцев наблюдается небольшой упадок лидерства. Но в целом он хорошо трудится. И неожиданно его сын выдвигает войска и окружает эту местность. И все жители в срочном порядке собирают самое необходимое для жизни, укладывают все это на спину осликов, лошадей, и затем в поспешности покидают город, спасая свою жизнь. Это революция под предводительством царского сына. В этот момент Давид нуждается в убежище. Послушаем, как все это было. «И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих для хранения дома. Давид и весь дом его покинули великий город Сиона, Иерусалим. И, пройдя какой-то отрезок пути, оглянулись назад. Давид обозревал ту местность, которую застроил Бог, его последнее пристанище. Должно быть, его сердце было разбито. С ним, с его слугами было несколько женщин, детей, несколько его вещей на спинах животных, и они вынуждены спасаться бегством. Быть может, кто-то из вас в подобном положении, и последний дом, последнее пристанище оставлено. Давид нуждался в дереве, где он мог укрыться. Кто даст ему приют? Так же, как и вы. Просто кто-то, кто сказал бы: Давид, я с тобой. У меня нет всех ответов, но мое сердце сопереживает. Когда никто вам не аплодирует, когда у вас закончилось оружие вместе с боеприпасами, когда выключился свет, Бог посылает укрывающее дерево. Давайте мы рассмотрим 5 категорий людей. Имена этих людей необычные, непривычные для нас. Послушайте. 17 стих. «И через некоторое время они остановились на привалу последнего дома. Все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, все филифеи, и гифяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гифянину». Вот наш первый друг, Ефей гифянин. Это один из друзей царя. Но вы этого не узнали бы, потому как он не попадет в центр внимания до того, как покинут последний дом. Больше нет трона, больше нет славы. Вдруг он выходит из столярной мастерской и говорит: друг, я с тобой. Удивительно, что он гифянин. Давид говорит ему: зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Знаете ли вы, кто такой гифянин? Это уроженец или житель Гефа. Кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором рассказано в Библии. Кто же был из Гефа? Это был Голиаф. Почему с ним 600 человек и лидер по имени Ефей из Гефа? Для чего они там? Вспомним, что Давид победитель. Он военачальник, он воевал с филистимлянами и привел своих пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, обращался достойно, то они полюбили его. И лидер Ефей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авессаломом. Нет, он верен он друг Давида. И он говорит ему: я пойду с тобой, я буду с тобой, друг мой. Будь то жизнь или смерть, я здесь. Послушайте его слова. Давид отпускает Ефея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истину с тобой. Шалом, брат. Это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я пойду, будет трудно. И отвечал Ефей царю, сказал: жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти, там будет и раб твой. Вот это настоящий друг, это близкий друг. Дорогие друзья, мы все нуждаемся в друзьях. И мы читаем о том, что Господь Иисус Христос – самый лучший друг. Нам нужно обратиться к Нему, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы иметь возрождение, чтобы войти в семью Божию, чтобы стать членом Церкви. Поэтому нужно развивать эти отношения с Господом. Молиться, читать Писание, обращаться с Ним, проводить с Ним время. Пусть Господь благословит нас иметь Господа как самого лучшего друга, и пусть Господь даст нам также друзей на нашем жизненном пути. Да благословит вас Господь!
1: Дорогие друзья, вы слушали беседу «Друг познается в беде» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давайте вспомним основные мысли о друзьях. Мы говорили о том, что Библия учит нас быть дружелюбными, если мы хотим иметь друзей. Друзья необходимы каждому человеку, поэтому проявите искреннюю заинтересованность и предложите свою дружбу. Но важно правильно выбирать себе друзей, особенно близких, поскольку они будут оказывать на вас большое влияние. По тому, как вы ведете себя, можно судить и сказать о том, с кем вы дружите или общаетесь. Также было сказано, что есть 4 уровня взаимоотношений. Первый – это знакомые. Второй – приятели. Третий – близкие приятели. И четвертый уровень – это близкие друзья. Именно близкие друзья доверяют друг другу и честны друг с другом. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Песнь триумфа. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите беседу «Друг познается в беде» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22, 37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23, 15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26, 66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Судей в 6 главе в 39 стихе. Там есть такие слова: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Есть разные степени веры. На определенной стадии христианского опыта мы не в состоянии поверить, пока не увидим какой-либо знак или же не почувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть, подобно Гедеону, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непременно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного помимо слова Божьего. Доверие Богу, не ищущее подтверждения в ощущениях, знаменует собой более высокую степень веры. Блаженна вера, что не связана с душевным волнением. Но есть и третья ступень веры, которую не достиг даже Гедеон со своей шерстью. На первой стадии мы верим, если испытываем благосклонность в ощущениях. На второй стадии вера не требует ощущений вообще. Третья же стадия веры в Бога и в Его Слово наступает тогда, когда мы верим, несмотря на то, что жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш человеческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую веру, об этом написано в Деяниях апостолов в 27 главе, в 20 и 25 стихах. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но несмотря на то, что Павел сказал: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об обратном.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Невозможно обойти молчанием и ту историю, когда сам Бог сохранил всю семью Николая от верной смерти. Это было в тот самый августовский день 1976 года, когда Виктор Бланк с семьей уезжали в Германию. Провожать его собралось множество людей. Наняли большой автобус, который повез отъезжающих и провожающих в аэропорт. За автобусом двинулось не менее 50 машин. Николай с семьей ехал вместе с Виктором в автобусе. До аэропорта доехали благополучно. Пройдя надлежащую регистрацию, Виктор с семьей вылетел в Москву. Вместе с ними до Москвы полетел и Николай, желая проводить друга до самого последнего рубежа, до тех пор, пока можно было. После того, как уезжающие прошли таможенный контроль и пошли на посадку в самолет, Николай направился в другой аэропорт, откуда шли самолеты до Фрунзе.

Отпусковые самолеты были загружены до предела. В аэропорту Фрунзе его встретили на его же машине братья, но за руль не пустили. Начали говорить издалека о том, что его жена с маленькой грудной девочкой и другой постарше находятся в больнице. В другой больнице находится его старший сын. «А почему они в больнице?» – допытывался Николай. «Заболели». Уклончиво, чтобы не расстроить, ответили ему. Потом он узнал всю историю подробно. После того, как проводили Виктора с семьей и Николая, все отправились по домам. Жену Николая один брат уговорил не ехать автобусом. Он взялся отвезти ее с пятью детьми на своей машине, где уже сидела его семья. В два ряда с трудом втиснулись в маленький запорожец. Длинная вереница машин, соблюдая ограничение скорости, отправилась в обратный путь. Водитель запорожца решил обогнать всех и выехал для обгона на встречную полосу. По ней на большой скорости приближался встречный автомобиль. Поняв, что слабенький мотор не осилит обгон, водитель запорожца пытался увернуться от удара, но было поздно. И они столкнулись боком. Запорожец отлетел в сторону на бордюр, откуда его отбросило в другую сторону. От сильного удара запорожец перевернулся на бок и так продолжал двигаться по асфальту, а затем опрокинулся вверх колесами. Вся длинная процессия машин остановилась. Сразу после столкновения из машины слышались крики и плач детей, но потом все стихло. Вышедшие из своих машин водители увидели жену Николая с маленькой девочкой на руках, по лицу которой текла струйка крови. Катя умоляла: «Дайте, братья, мочи, мочи дайте, чтобы остановить кровь». Но никто ее не понимал, и ничего она не получила. Все стояли и боялись подойти к машине, зная, что там находится семья Николая, и что все они, наверное, уже мертвы, потому что из машины не было слышно ни звука. Вдруг около них остановилась новая «Волга». Из нее вышел человек в летной форме и монтировкой стал открывать искореженную дверь запорожца. Открыв ее, он вытащил оттуда истекающего кровью старшего сына Николая и отнес его и положил на чистое сиденье своей машины. Затем перенес туда и дочь, усадил Катю с ребенком и помчался во Фрунзе. Затем опомнились верующие водители и помчали следом за «Волгой». Остальных из разбитой машины взяли к себе братья. «Волга» привезла пострадавших в старую травматологию, которая находилась в центре города. На другом краю города выстроили еще одну травматологическую больницу. В новой больнице еще не было соответствующего медицинского оборудования, но она уже начала принимать пострадавших. Эти два пункта скорой помощи работали поочередно через день. В тот день, когда «Волга» привезла старшего сына в старую травматологию, там не принимали пострадавших. И когда человек в форме летчика постучал в дверь, вышла медсестра и объяснила, что они сегодня не принимают, и пострадавшего нужно везти в новую больницу. До новой больницы нужно было ехать не менее получаса, а так как у Саши ртом шла кровь, его могли не довезти живым до другой больницы. Этот человек в летной форме потребовал врача и сказал, что если они сейчас же не примут тяжело пострадавшего, им придется отвечать перед судом. Он это дело так не оставит. Хирург приказал срочно приготовить все необходимое для операции. Операцию он сделал. У мальчика была порвана селезенка. Он ее удалил. А Сашу отправили в реанимацию, где его и нашел потом его отец. Через день Николай встретился с этим хирургом и попросил его рассказать об операции. Но тот, сославшись на свою занятость, ответил: «А что рассказывать? Операция как операция. А теперь, если другие органы возьмут на себя работу селезенки, ваш сын останется жив. Если же не возьмут, он умрет». Когда же Саша через несколько дней пришел в себя и его перевели в палату, Николай снова встретился с тем хирургом и попросил подробно рассказать о случившемся.
Кое-что он уже знал о той медсестре, которая ассистировала при операции, но попросил доктора рассказать все честно и объяснить, почему у мальчика такой большой, неровный и уродливый.

0: болевый шов. После некоторого замешательства хирург признался, что в тот день, после вечернего обхода больных в травматологии, он выпил водки и пошел спать в надежде, что сюда сегодня никого уже не привезут. Тогда же медсестра разбудила его и сказала, что какой-то летчик привез мальчика и требует, чтобы ему здесь оказали помощь, так как у ребенка большое кровотечение. Я услышал, как за дверью какой-то голос утверждал, что если я откажусь, меня как врача ждет суд. Когда же я подошел к двери, то увидел на руках у летчика, истекающего кровью мальчика, и группу людей. У пункта стояло не менее 20 машин. Летчик объяснил, что отец этого мальчика только что улетел в Москву. Его семья провожала его, и на обратном пути случилась авария.
1: Я испугался и подумал, что это, вероятно, сын какого-то шишки. Раз так много людей провожало, и он действительно может засудить меня. Я распорядился приготовить все для операции и пьяный начал оперировать. Шов, правда, получился некрасивый, но я этого тогда не замечал. Увидев, что кровоточит селезенка, я ее совсем отрезал. Не знаю, может быть, ее можно было и шить, но я это сделать не смог бы. Боясь, чтобы не оставить чего-либо в животе мальчика, я попросил медсестру проверить полость живота и зашить шов. Но тогда я сделал все, что сумел.
0: Поблагодарив хирурга за такую честность и оказанную им помощь сыну, Николай начал поиски этого летчика, чтобы поблагодарить его. Он несколько раз побывал в аэропорту, посетил на дому тех летчиков, которые были в отпусках, попросил выписать фамилии всех летчиков, работавших в тот день, как отправлявшихся в полет, так и прибывших из полета, но нигде такого не находилось. К тому же, по словам самих летчиков, у них в аэропорту ни у кого нет новой «Волги». Но ведь это была реальная личность, и была Волга. Кто же он тогда, и где он сейчас? Спустя время Николай снова начал поиски человека, спасшего жизнь его сыну. Но и на этот раз его поиски оказались бесплодными. Размышляя о случившемся и молясь Богу, Николай пришел к твердому убеждению. Это был ангел Божий. Братья не решались открыть машину, боясь увидеть всех мертвыми. И Бог послал его. И если бы даже братья открыли машину и повезли Сашу в травматологию, то в старой их, скромных и боящихся спорить, не приняли бы. До новой бы они его не довезли. Хирург сказал, что еще бы минут 10, и мальчик бы умер. И Бог послал своего ангела спасти жизнь ребенка. В новой травматологии Катю с девочкой положили на одну кровать. Другая девочка не могла ни сидеть, ни лежать, да и негде было. Простыней не было. В палате было холодно и пусто. В такой больнице не выздоравливают, а умирают. Одним словом, из этой больницы наших пострадавших увезли домой без выписки и без всякого оформления. Лечились они дома. Что все остались живы? Это чудо, это великое чудо. Увидев этот запорожец, смятый спереди и сзади, сверху и снизу, не подлежавший ремонту, у Николая возник вопрос, как в такой маленькой автомашине, а после ударов, ставшей еще меньше, могло находиться более 10 человек, и ни у кого из них не оказалось переломов. Как могла через такую маленькую щель в лобовом стекле, которая оказалась единственной в машине, выбраться наружу взрослая женщина, да еще с маленьким ребенком на руках, которого, по ее словам, она не выпускала из рук? На эти вопросы у человека ответов нет. Но есть ответ у Бога. Есть ли что невозможное для Господа? Иеремии 32:27, Луки 18:27. Много радости Николаю принесли и продолжают приносить его дети. Он вообще любил и любит детей, а своих, конечно, особенно, как и все отцы. Люди рассказывали, что когда у Николая родился сын, первенец, он прыгал от радости. Еще бы! Свой ребенок, притом сын. Как он горевал, когда врачи предупредили, что в результате перенесенной операции его жена больше не может иметь детей. А он хотел детей, много детей. И Бог услышал его молитвы. После первого сына родились еще 6 детей. Все 7 детей живы и являются членами церкви. Как не радоваться и не благодарить Господа, который знает желания своих детей и исполняет их, как и написано. Желания боящихся Его Он исполняет. Псалом 144, стих 19. Кроме своих, Николай, с согласия жены и детей, захотел усыновить еще 3 после страшного землетрясения в Спитаке. Николай тогда направил в совет министра Армянской ССР телеграмму, чтобы ему разрешили приехать к ним и взять 3 детей, оставшихся без родителей. Однако ему ответили, что очень тронуты его сочувствием и расположением, но своих детей они не намерены отдавать за пределы республики. Они будут воспитывать их сами в интернатах и детдомах.
2: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Хороший совет. Если хотите себя с кем-то сравнить, сравнивайте с Христом. Оставайтесь с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим изучение жизни и служения апостола Павла. Очень важно понять его миссионерские путешествия, основание общин и его забота об этих общинах верующих. Из его послания ясно видно, что он заботился о духовном благополучии тех, кому он позже посылал эти послания. Второе миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 51 году нашей эры. Павел в сопровождении силы покинул Антиохию в Сирии после того, как церковь благословила их в путь, предав их в руки Господа. Мы уже рассматривали их путешествие по Малой Азии, болезнь Павла во время пребывания в Малой Азии и их прибытие в Европу. Это случилось по причине того, что Павел имел видение от Бога. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Из Филиппа апостол Павел в сопровождении силы и, вероятно, Тимофея отправились в Фессалонику. Врач Лука, написавший Евангелие, названное его именем, остался в Филиппах. Заметьте, что в 16 главе Деяний святых апостолов Лука, написавший эту книгу, заявляет: «Мы вышли за город к реке». А в 17 главе он пишет: «Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Лука писал то, о чем ему сообщили. Он не был членом этой группы. Павел и Сила, оба оказавшись в тюрьме, должны были оставить Филиппы по просьбе воевод и начальников города. Вероятно, они оставили Луку в Филиппах для того, чтобы укрепить братьев в Господе и в Священном Писании. Интересно заметить, что апостол Павел немедля отправился в Фессалонику. Обратите внимание на выражение в Священном Писании: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». В начале своего второго миссионерского путешествия Павел и Сила намеревались посетить Вифанию Малой Азии. Но Дух Святой не допустил, чтобы они туда пошли. А теперь обратите внимание на путешествие апостола Павла и Силы в Фессалонику. Амфиполь находился примерно в 33 милях от Филиппов. Расстояние между Амфиполем и Аполлонией было примерно 30 миль. А от Аполлонии до Фессалоники примерно 37 миль. Итак, от Филиппов до Фессалоники нашим благовестникам пришлось проделать примерно путь в 100 миль. Вероятно, к вечеру первого дня они пришли в Амфиполь и остались там переночевать. На следующий день рано утром они отправились в Аполлонию, и к вечеру они туда прибыли и отдохнули. На третье утро они отправились в Фессалонику. Итак, читая в Священном Писании о том, что они прошли эти города, мы можем сделать вывод, что по дороге в Фессалонику они только остановились на ночлег в этих городах. Разве Амфиполе и Аполлонии не было людей, за которых Христос отдал свою жизнь? В этих городах еще никто не свидетельствовал. И все же Павел и Сила, побужденные Духом Святым, стремились в Фессалонику. Бог имел причину на то, что заставил своих служителей спешить в этот важный город, в этом мы не сомневаемся. Мы также с уверенностью можем сказать, что Павел и его спутник согласились с руководством Святого Духа, направившего их в Фессалонику. И по сей день служители Божии руководимы Святым Духом служения. И будучи уверены в том, что Господь направляет их в определенное место для свидетельства, они как бы проходят мимо некоторых мест. Миссионеры могут чувствовать долг установить свидетельство в важном городе или же в незначительном селении или деревне. «Зачем туда идти?» мы могли бы спросить. «Меня Бог побудил пойти туда. Вероятно, будет ответ Божьего слуги в настоящее время». Но направление Святого Духа на определенное место еще не означает, что сразу же будет успех и что все помехи будут устранены. Наоборот, Божий служитель может встретить большие препятствия и мизерный успех. Фессалоники. В ранний период этот город был известен в истории под некоторыми названиями. Это было место отдыха Ксеркса во время его похода. Когда македонская армия стала покорять страны, говорившие по-гречески, этот город получил свое новое название, в его истории начался новый и более знаменитый период. Сестру Александра Македонского звали Фессалоника, и этот восстановленный старинный город в честь ее был переименован. Страбон, знаменитый греческий географ, живший в первом столетии новой эры, описывает Фессалонику как самый многолюдный город Македонии с торговой связью через Эгейское море с Ефесом и Коринфом. Как языческие, так же и христианские летописцы упоминают, что Фессалоники была столицей Македонии и занимала большую площадь. В настоящее время Фессалоника является знаменитым городом. Географическое расположение города, несомненно, является причиной того, что город не теряет свою многозначительность. Если мы примем во внимание его размер и стратегическое расположение, то поймем, почему в первом столетии так важно было принести евангельскую весть жителям этого города. Из первого послания к церкви Фессалоники, который апостол Павел написал незадолго после того, как он уехал из этого города, мы видим важность стратегического расположения и его значение как исходной точки для распространения Евангелия. Если мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, то в первой главе 7 по 8 стих мы читаем: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи, ибо от вас понесло слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Никаких сведений не имеется о синагоге в Амфиполе и Аполлонии, но в 17 главе Деяний святых апостолов сразу же упоминается факт, что в Фессалонике была еврейская синагога. В Филиппах не было синагоги, но еврейские верующие встречались каждую неделю у реки. Город Фессалоники гордился синагогой. Это намекает на то, что в городе были евреи, занимавшие довольно важное место в общественной жизни города. Возможно, что и евреи из окрестных мест собирались в этот важный город на богослужение. Итак, мы узнаем, что апостолу не надо было искать евреев, как это было в Филиппе. Но он наблюдал, как толпы евреев направляли в синагогу, сосредотачивая свое внимание на религиозном богослужении. Апостол Павел присоединился к ним. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. и во время одного из таких посещений
2: апостол Павел сослался на происшествие Филиппа,
1: на то, как власти заключили его в тюрьму, и с какой уверенностью он со своим спутником провозглашал Слово Божие. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих утверждает: «Прежде пострадавший и бывший поруган на Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Может быть, на Павле и его спутнике еще были видны следы от тюремного заключения, когда они прибыли в Фессалонику и посетили синагогу. Было ли так или нет, мы не знаем, но их появление в синагоге и их свидетельство вызвало сильную реакцию со стороны евреев. Некто сказал, их приход вызвал сильное чувство негодования и жалости, которое объясняет намек апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам. Мы можем быть уверены в том, что Павел говорил с присущей ему серьезностью и решительностью. Если он говорил о своей собственных страданиях, то только лишь для того, чтобы возвеличить Божью милость в своей жизни. Павел не тратил напрасно времени на рассмотрение собственного состояния. Его желанием было прославить Христа. Когда в своих посланиях он ссылается на собственные переживания, страдания физические, недомогания, то это не для того, чтобы вызвать жалость себе, но для того, чтобы свидетельствовать о поддерживающей милости Божией. При одном случае в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Дана мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молился я Господу о том, чтобы удалил его от меня». Павел думал, что физическое состояние, в котором он находился в то время, вероятно, было препятствием в его действиях и служении. Но Господь милосердно указал на слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Если вы хотите отправить нам какие-то пожелания или, может быть, свидетельство о том, как Бог вас благословляет в вашей жизни, пишите по адресу russian@bbnradio.org. И еще одно. Знать, что Христос умер – это история. Верить, что Он умер за вас – это спасение. Примите это спасение сегодня из рук самого Спасителя Иисуса Христа.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио Бибиен передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, и в этот вечерний час у нас есть еще одна чудесная возможность сосредоточиться над одной из главнейших тем Библии, жертвоприношения, о которых говорится в Ветхом Завете. Мы продолжаем обзор книги Ивана Вениаминовича Каргеля «Свет из тени будущих благ». Давайте посмотрим на один отрывок Священного Писания, который сегодня приоткроет завесу того предмета, о котором мы будем с вами говорить. Предмет этот называется «Медным умывальником». А читать мы будем из книги «Исход», 30 главы, начиная с 17 стиха. Книга «Исход», 30 глава, стих 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное». И поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступить к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть.

из начищенной меди. Женщины смотрели на них и таким образом могли видеть свои лица. В нашем синодальном переводе это не отражено. Но это один из тех моментов, который важен для нас, для правильного понимания значения этого важного предмета. Этот стих находится в 38 главе книги «Исход». Пролистнем несколько страничек и взглянем на него. 38 книга, глава книги «Исход», 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из изящных, с медными, из меди, с изящными изображениями». И вот здесь вместо «изящными изображениями» во многих переводах написано «из медных женских зеркал», которые украшают вход в скинии собрания. Почему я об этом говорю? Мы с вами говорили в прошлый раз о медном жертвеннике, на котором приносили всесожжения. Там жертвой за грех выступал то ли жертвенный агнец, то ли телец, то ли какое иное жертвенное животное. А здесь мы имеем в виду, мы имеем дело с умывальником, в который, конечно же, помещалась вода. Может быть, он был с кранами и так далее, но при чем здесь женские зеркала? И почему я сказал, что это важный момент? Посмотрим внимательнее. Дело в том, что когда мы подходим к жертвеннику, мы подходим не сами. Мы подходим с заместительной жертвой. Священник приходил туда не сам по себе, он должен был принести жертву. Это является прообразом нашего Господа Иисуса Христа, который на кресте претерпел жертвенный огонь Божий за нас. Если мы смотрим на жертву всесожжения, мы видим, что вещество, которое употреблялось там, был именно поглощающий и поедающий огонь. Жертва должна была быть принесена, она должна быть там сожжена. Священник ложил руки свои, таким образом идентифицируя себя с этой жертвою, но сам он не подвергался воздействию этого огня. Сам он оставался поодаль и наблюдал за тем, как Господь вдыхает это приятное благоухание с жертвенника. Но вот сделанный из меди, заметьте, тот же самый материал, умывальник, о котором мы говорим сегодня. Медь, напомню, говорит нам о Божьей справедливости. Помните те ноги медные, о которых говорилось в прошлый раз, о которых говорится в Откровении, ноги Иисуса Христа, которые из раскаленной меди из Халкаливана, ноги, которые свидетельствуют о том, что во второй раз Христос придет как судья. И что же тогда означает для нас этот медный умывальник? Потому что к медному умывальнику подходит уже сам человек, а именно священник. Он подходит без жертвы. На медном умывальнике совершается иное действие, не жертвоприношение, а омовение. Необходимо омыться, необходимо очиститься. Заметьте, этот медный умывальник находится между двумя предметами. С одной стороны находится медный жертвенник, с другой стороны вход в скинию собрания. И куда бы ни направлялся священник, то ли в одну сторону, то ли в другую, ему не омянуть этого медного умывальника. Господь говорит, если вы хотите предстать предо мною, вам не омянуть омовения. Вам необходимо очиститься. Я хочу иметь дело с чистым сердцем. Чистое сердцем в Евангелии мы читаем, узрят Бога. И вот когда люди в священнических одеждах подходили к этому умывальнику, они подходили сами, потому что мы сами нуждаемся в этом очищении. Там была жертва, которая претерпевала всесожжение. Она была разрушаема, а человек оставался невредимым. Теперь же это очистительное действие возлагается на нас, оно производится на нас символически. Тогда это была тень будущих благ, всего лишь символ с помощью воды. Священник подходил, подставлял свои руки, ноги, омывал их. Еще интересно отметить, что, конечно же, этот умывальник использовался по-разному в разные времена. Сделаем такой краткий обзор. В начале, когда Моисею было приказано от Господа посвятить во священники сынов Аароновых, то один раз они должны были быть приведены пред лицо Господа, там у медного умывальника, и один раз должно было быть совершено их

0: полное омовение. Не только руки и ноги, а все тело полностью должно было быть омыто там, в умывальнике. Это говорит нам о том, что, конечно, в этом умывальнике должно было быть порядочно воды. Я напомню, что в позже, когда мы читаем о храме, там огромнейшее литое медное море, которое состоит из примерно 3000 ведер воды. Наверное, и этот умывальник, несмотря на то, что скиния была лишь портативным прообразом храма, так сказать, но, наверное, и он должен был содержать достаточное количество этой очистительной жидкости. И вот священник должен был претерпеть это ритуальное омовение, иначе он мог подвергнуться смерти. Так и мы. Если мы приходим к Господу, в особенности приходим для того, чтобы служить пред Ним, должны соблюдать Божий порядок. Есть Божий путь. Вначале жертва умилостивления, затем наше полное омовение, то есть обращение наше. Мы получаем новую природу. Под этим единократным, подчеркну, единократным омовением подразумевается наше возрождение. Мы рождаемся свыше один раз. И в послании к Титу, в 3 главе, с 5 стиха, апостол Павел говорит об этом так, уже в новозаветном лексиконе, когда эти символы приобрели живое действенное значение для верующих Нового Завета. Он говорит там о спасении, которое мы имеем в Иисусе Христе. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Эта баня, это баня возрождения, не крещение имеется в виду, новозаветный прообраз, а именно возрождение. И крещение уже, конечно, является символом того, что уже произошло в человеке. И я прочту и 6 стих, которого излил на нас. Вот этот символ излияния, символ, который напоминает нам о том, что происходило возле медного умывальника. Излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Друзья, сегодня мы говорим о любви Божьей. Любовь Божья в том, что Христос претерпел этот огонь, а нам дает очистительную воду. Сегодня мы говорили о добрых делах. Апостол Павел в этом послании, в послании к Титу, говорит нам о том, что эти добрые дела являются последствиями той любви, которая уже излита в наши сердца. Они не могут произвести нашего спасения. Мы не можем благодаря им оправдаться. Все наше оправдание, вся надежда нашего спасения полностью лежит на Иисусе Христе. И вот тогда, когда мы претерпели это единократное полное омовение, тогда мы, как те священники, как сыны Аароновы, должны вновь и вновь приходить к этому умывальнику. Но для чего? Ведь мы уже вроде бы омыты. Потому что грязь этого мира липнет к нам, потому что загрязняются наши руки и ноги, потому что пока что мы, находясь в этом мире, не можем полностью быть отделенными от греха, потому что еще мы согрешаем. И поэтому нам нужно ежедневное освящение. И символом этого является то, что священники были призваны вновь и вновь, каждый день, по нескольку раз, приходить к этому умывальнику и омывать там и руки свои, и ноги. Итак, Христос нас омывает один раз полностью, но затем, помните, как в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, во время Тайной Вечери, Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, говорит им о том, что Ему необходимо мыть им ноги. Вы помните, как Петр противоречит Ему, и вот Христос отвечает Петру в 10 стихе этой 13 главы, Он говорит, Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Мысль здесь, которую мы должны почерпнуть для себя, такова. А мытому, то есть возрожденному от Духа Святого, не нужно проходить вновь через возрождение. Мы уже получили это во Христе, мы уже дети Божьи, пишет апостол Иоанн. Но нам необходимо ежедневно умывать, так сказать, наши руки и наши ноги, подходя к Божьему умывальнику, вновь смиряться перед Ним, вновь смотреть на этот умывальник и в этих, так сказать, женских зеркалах, из которых он сделан, видеть вновь свою наготу и свою греховность и говорить: «Господи, я, такой недостойный, нуждаюсь еще и еще в Твоей благодати, в Твоем омовении». Есть ли это в нас, дорогие друзья, те белые, светлые одежды, которые Христос поместил на нас, делаются ли они еще более светлее, если мы приходим к Нему благодаря этому умывальнику? Тогда, когда мы спешим на служение, не нарушаем ли мы тот Божий порядок, который Он установил? Перед тем, как принести жертву, необходимо сперва очиститься. Необходимо не только это первичное примирение с Богом, но и ежедневное освящение. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет нам уразуметь эту глубину символического этого умывальника медного, который был в Ветхом Завете.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание ББН. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Возьмите любую из многих молитв апостола Павла, записанных в его посланиях, и каждая из них обилует богатейшими уроками. Если мы желаем узнать, как должно молиться, то не лучше ли всего научиться этому у таких людей, которые отличались своей молитвенной жизнью? И вот для нашего общего назидания, в основу нашего разбора, мы возьмем одну из молитв апостола Павла. Находится она в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам.

успела церковь в Фессалониках родиться, как враг с бесовской злобой обрушился на нее. Гонение в течение года, отсутствие Павла не только не уменьшилось, но усиливалось. Этим гонимым верующим он напоминает в первой главе: «Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так начало свое существование эта церковь. Но это притеснение не прекратилось, а наоборот умножилось. И Павел был озабочен, устоит ли эта молодая церковь под таким постоянным насилием, для чего он и посылает своего молодого верного сотрудника Тимофея узнать о их положении. И что же узнал Тимофей? Настоль ободряюще было его сообщение о них, что Павел первое, что делает, благодарит Господа за них. И, по-видимому, у него нет слов выразить свою благодарность за этих гонимых верующих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, — говорит он, — за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом? Вы не только приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, но вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. О, как вы меня обрадовали! У меня нет слов выразить мою благодарность Господу за вас». По всей вероятности, что Искуситель искушал их, говоря: «К чему эти страдания, скорби, притеснения и насилие? К чему они служат? Однако вы можете быть уверены, что враг им не сказал, что их вера в огненном горниле служила ободрением, подкреплением, примером и поощрением другим детям Божьим, включая и апостола Павла». Павел в это время, когда писал им свое послание, был в Коринфе. Переживал он в этом городе немало трудностей, и добрый пример этих молодых верующих ободрил его. Они сами, того не зная, своим примером послужили ему в его испытаниях. О, как бы хотелось сказать и ободрить наших дорогих братьев и сестер, которые томятся в тюрьмах и лагерях, что не напрасны ваши узы, не тщетны ваши слезы и страдания. Знайте, что о вашей вере возвещается во всем мире, и она ободряет многих верующих более смелому и безбоязненному служению Богу. Ваша верность Господу толкнула многих, особенно молодежь, на полную отдачу Христу. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, дорогие братья и сестры? Тебе, мой страдающий друг, Христос говорит, как Он некогда сказал гонимой Смирской церкви: «Знаю твою скорбь и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Подумай, какой будет счастливый и радостный момент, когда ты услышишь из уст твоего Спасителя, который своим страданием и своей смертью тебя искупил. Ты сделал, что мог. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Есть предел твоих страданий, они под контролем того, который сказал: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Но что дальше учит эта молитва? «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». В этой молитве мы видим настойчивость, самоотвержение и ходатайство за других. Сегодня, однако, я хотел бы подчеркнуть другую, весьма важную истину в связи с этой молитвой – необходимость водительства Божия. Вы заметили, после того, как он говорит, что он день и ночь все усердно молится, он добавляет эти многозначительные слова: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». В предыдущей главе он сказал: «Потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здесь он говорит: «Я, Павел, хотел прийти к вам и пытался раз и два», то есть несколько раз. И что же? «Воспрепятствовал нам сатана». Спекулировать о значении этого стиха мы не собираемся. Однако не без значения

0: что он тут говорит «Я Павел». А в нашем тексте, после всеусердной и настойчивой молитвы, он полный уверенности, что сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Вы заметили, он не говорит тут о том, что он пытался, но что он молился. Дальше он не говорит, когда осуществится его приезд к ним, но что сам Бог управит путь его к ним. В этих словах открывается важнейшая истина. Апостол Павел не мог знать, что только через приблизительно 6 лет, во время его 3-го миссионерского путешествия, вернется он в Фессалонику. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Подумайте, Бог Отец и Сын Его Иисус Христос и Дух Святой, который побудил эту молитву, все 3 лица Святой Троицы заинтересованы в твоей молитве. И не думаешь ли ты, дорогое дитя Божие, вопиющий к Богу день и ночь, что Он не слышит твои молитвы? Он не только слышит, но Он сразу же предпринимает отвечать на твою мольбу. Но ты говоришь, я не вижу никаких результатов. Это не важно, это не твое дело. Представь их Богу. Помни, что Он не руководится нашими часами и календарями. У Него может быть 1000 лет, как 1 день, и 1 день, как 1000 лет. Господь имеет свои причины, почему Он замедляет с ответом. Но что же мне делать? Моя нужда настолько отчаянна, срочна и настоятельна, что кажется, если я сейчас не получу ответа, то все пойдет на провал. Я пропаду, говоришь ты. И тем не менее, ответа еще нет. Возлюбленные, одно, что мы никогда не должны забыть, это то, что Господь всегда с нами поступает в любви. Какие чудные слова были сказаны Господом своему народу, ожидающему избавления. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживает, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие или ожидающие, как сказано в английском переводе, на Него». Будем всегда помнить, что эти замедления для пользы, как нашей, так и другим, с которыми связана наша просьба. У апостола Павла также было сильное желание увидеть верующих в Риме, с которыми он еще не встречался, и им он пишет: «Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Нам не сказано, как долго Павел молился о том, чтобы увидеть детей Божьих в Риме. Одно ясно, что Бог ему не открыл, когда он ответит и как. Павел просто говорит, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Из истории нам известно, что он, наконец, попадает в Рим. Но вряд ли мог он даже догадаться, когда он писал свое послание верующим в Риме, что Рим будет его последней остановкой, что попадет он туда не как свободный римский гражданин, но как узник, и что в этом городе он запечатлит свое свидетельство мученической смертью. Бог ответил на его молитву, но совсем иначе, чем думал Павел, но тем не менее ответил. Действительно, человек предполагает, а Бог располагает. Да, Павел правильно молился. Он знал, что его молитва должна пройти через цензуру воли Божьей. Потому он мог сказать, кончая свое послание, «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Как много мы вредим себе и другим, когда, не дожидаясь Божьего времени, беремся сами отвечать на свои молитвы. Вот почему мы не переживаем полноту Божьего благословения, мы не предоставляем Богу ответить на наши молитвы в Его время и Его путем. Возлюбленные, не будем огорчать Бога нашим нетерпением, но будем постоянно взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Это Он нам дал веру, Он вдохновил в нас молитву, и Он же ее и завершит. Мой друг, ты можешь быть вполне уверен, что он еще ни разу не опоздал, и он не опоздает и на этот раз. Продолжай ждать и верить, и хотя бы он замедлил, жди его, как сказал Господь пророку Аввакуму, ибо непременно сбудется то, что он обещал, и не отменится. Слава и благодарение нашему Господу! Любовь его заставляет ждать. Он знает, что преждевременный ответ тебе только причинит вред, и потому медлит. Дорогие друзья, когда мы предоставляем самому Богу, как сказано в нашем тексте, управить путь наш, то есть ответить на наши молитвы в свое время и своим путем, то через это Бог прославляется, а вера наша крепнет. Вы помните случай с учениками в одну темную бурную ночь на Геннесарецком озере? Христос после насыщения 5000-ной толпы повелел своим ученикам отправиться на другую сторону озера. И сказано, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Ученики ожидали, что Спаситель придет к ним в любой момент. Но прошло несколько часов, а Иисуса не было. Притом к этому времени разыгралась необычайная буря. Настолько была она свирепа, что им грозил трагический конец. Представьте себе, что переживали в эту ночь ученики. Несмотря на грозившую им опасность, Господь к ним не приходит на помощь. Все мы до той или иной степени переживали подобное, когда казалось, что давно следовало бы получить помощь и облегчение. Но, увы, время проходило, а дело наше только ухудшалось. Где же Господь? Почему Он не отвечает? Эти замедления кажутся еще сложнее, зная, что Господь видит наше бедствие и как будто ничего не делает. Но заметьте, какие были результаты этого испытания. Христос не опоздал ни на одну секунду. Он пришел им на помощь, но главное, Он был прославлен, ибо здесь человеческая помощь была невозможна. Он словом запретил буре, и немедленно ветер умолк. Но был еще один чудный результат этого замедления. Вера учеников приняла новый объем. До этих пор они не знали, что их учитель имел власть и над стихиями. Обыкновенное искушение во время задержки – думать, что мы теряем самое драгоценное, что мы имеем, а именно время. Дорогие мои, тот, кто с надеждой ожидает Божьего часа избавления, никогда не теряет времени. Посмотрите, что может сделать Господь. Божье замедление – самый короткий путь к желаемой цели. За время, которое нам кажется потерянным, Господь сделал несравненно больше нашего ожидания. Он не только придет в момент крайней нужды и утешит бурю, но совершит чудо, так что наша ладья в тот час пристанет к берегу, как случилось с учениками, когда Господь явился им в ночной буре. В свое время и своим путем Господь всегда вознаградит тех, которые надеются на Него. Они никогда не постыдятся. И потому мы можем смело сказать вместе с апостолом Павлом, «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам». То есть ответ на нашу молитву будет, когда и как Ему угодно. Слава и благодарение Ему. Но если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, то тебе не нужно ничего ожидать. К тебе относятся слова Христовой притчи «Все готово, приходите на брачный пир». Ожидание может оказаться твоей погибелью. Ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Мой друг, приди к источнику спасения сейчас, без задержек и замедления. С Его стороны Он сейчас готов тебя принять и спасти. Да поможет тебе сам Господь прийти к Нему. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами, сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN, у микрофона ведущий Сергей Мараро. Божьих наследников не может не интересовать дело, которое оставил им Отец. Являетесь ли вы Божьим наследником? Интересуйтесь тем, что дает вам Господь и чего Он требует от вас. И действуйте так, как Он этого хочет. Будьте с нами.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN Chat. www.bbnchat.org

0: Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Мы рассматривали подробности грядущих событий в конце этого века, о которых говорит третья глава пророка Иоиля. Они связаны с явлением Господа Иисуса Христа во славе на землю, чтобы совершить праведные суды над беззаконными народами. Особенно важны слова «вопль пророка», которые будут молитвой к Богу остатка народа Израиля в те тяжкие времена страданий. «Туда, Господи, веди своих героев». 3 глава, 11 стих. «Тогда произойдет явное вмешательство Господне в событиях на землю, когда Господь Иисус, Сын Божий, совершит предвозвещенную победу над нечестивым миром. Это произойдет в назначенное время самым Богом. Он видит и теперь все народы, но часть его еще не пришел. Для Господа нет неожиданностей, что бы ни происходило на земле, каковы бы ни были события, поразительные для человека, все ведь в руках его, эти славные армии народа, он пошлет на Израиля, чтобы поразить их там силу и могущество своего. Он встретит в стратегическое время, ведомо ему, эти сомны вооруженных людей. Мы читаем в 3 главе 13 стихе о зове к ангельским силам, чтобы серп был пущен на землю. Откровение 14 глава 19 стих подтверждает это пророчество. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноградник на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Сегодня любовь и долготерпение Божие непостижимы. Так и тогда гнев и суд праведный откроется над этим миром в полной мере и будет также непостижим. Обратите внимание на Иоиля 3 главу 14 стих. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен в долине суда». Пророк возглашает эти слова торжественно. Это будет день, когда Бог сведет счет с безбожным человечеством. Эти толпы вооруженных армий были послушны своим безбожным вождям. Они предались делам злого духа, но даже при виде этого страшного и великого суда Божия они не покаются. Откровение 16 глава 10 стих подтверждает это. «Что и они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». 16 глава с 10 по 11 стих. Заметьте, что царство зверя стало мрачно, сказано в 10 стихе. То же самое читаем и в 3 главе Иоиля. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». 15 стих. Об этом сказал Господь Иисус Христос. «Тьма будет наказанием во время суда великого дня». Тьма покрывала в свое время Голгофу. Когда на кресте там страдал Господь Иисус Христос во искупление всего мира. Из этой тьмы раздался голос: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Голос минутного одиночества. И на Сионе во время его явления во славе снова раздастся его голос. И он будет иной, могущественный и властный. Земля потрясется от голоса его. Послание к евреям, 12 глава, 26 стих. Устрашенные грешники будут искать убежище во время судного дня великого и страшного, но напрасно. будет уже поздно. О, какая разница между днем благодати в наше время и временем суда! Теперь кающийся грешник может в смирении воззвать к нему и найти прощение и спасение. Но в тот день судный будет поздно. Как было во время выхода Израиля из Египта, эти казни за ожесточение фараона пали только на египтян, а Израиль оказался незатронутым. Так совершится и в день судний. Господь Иисус явит милосердие к остатку Израиля и услышит мольбу их, но народы языческие, беззаконные, будут пить из чаши праведного гнева Его, даже будут хулить имя Бога. Откровение 16 глава. Когда в долине Иосафата падет на народы великое наказание, то для народа его явится защита. Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Иеремия 3 глава 16 стих. Заключительная небольшая часть книги этого пророка, 3 глава 17 по 21 стих, содержит в себе описание благословений, которые связаны с Божьим присутствием среди своего народа. Слушайте, тогда узнаете, что я Господь ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею. Стих 17. Иерусалим, город, который так много перенес страданий и разрушений в прошлые века истории, и который сами же израильтяне бесчестили своим непослушанием Господу, идолопоклонством и прочими делами, станет центром мира, где Сын Божий будет царствовать в праведности Своей. Это подтверждают и слова книги Откровения. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Откровение, 11 глава, 7 по 8 стих. Последние слова о распятии в нем Господа нашего ясно указывают на то, что речь идет об Иерусалиме. «Ибо когда он будет очищен от греха, тогда в нем будет пребывать Святой Бог». Какая разница между двумя фразами истории этого великого города в планах Божиих? Вы знаете, что Израиль как народ был весьма упрям и в большинстве случаев непослушен повелению Бога. В Ветхом Завете многократно говорится об отвержении Израиля Богом по причине его блуждания на путях греховных. Но это будет великий день, когда они, наконец, взглянут в покаянии на того, которого пронзили. Захария 12 глава, 10 стих. Дальше пророк говорит, что они будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. Какая дивная картина умиления сердец! Господь будет посреди них вполне явно. Но помните, что благословение Израиля придет на него на землю, тогда как Церковь Христа будет с ним, омытая кровью его, разделять царство Искупителя. Ее служение иного характера. Наши благословения связаны с небом. Мы являемся членами тела Христова духовного, и только отдельные немногие души из евреев в периоде благодати войдут в нее. Израиль же, как народ, имеет свое будущее иного характера. Обратите внимание на благословение и красоту Сиона в Иерусалиме. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Сетим». 3 глава, 18 стих. О чудном плодородии страны Израиля говорит и пророк Амос, 9 глава, 13 стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь еще застанет жнеца, и топчущий виноград сеятеля. Землей будет управлять Господь Иисус Христос с престолом в Иерусалиме. Мы уже прочитали об источнике, который потечет из храма. Под величественным храмом, который построил царь Соломон, был неиссякаемый источник воды. Он смывал постоянно место жертвоприношений, которых временами было весьма много, но в воде не было недостатка. Так как в то время восстановится поклонение Богу во Христе Иисусе, узнанном Израилем Мессии, ему народ будет воздавать честь и славу. Остальные стихи с 19 по 21 открывает занавес на тайну будущего Египта и стран, окружающих Израиля. Они будут покорены, и Египет во время Великого дня Судного обратится к живому Богу и Господу Иисусу Христу, о чем говорит и пророк Исаия в 19 главе, что Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. 24 стих. Благословение будет посреди земли. Далее пророк говорит пророческие слова о благословении на этих трех странах. «Благословен народ мой, египтяне», — говорит Господь. Какие драгоценные слова! События наших дней мрачны и чреваты опасностями, но Божий план иной. Иоиль заканчивает пророчество так: «И Господь будет обитать на Сионе». План Божий выполнится. Будем радоваться этому. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Амоса. Имя этого пророка означает «бремя» или «носитель бремени». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org. Божий закон выявляет нашу проблему. Божья благодать ее решает. Наш диагноз – грех. Наше исцеление – Христос. Исцелены ли вы? Придите сегодня к самому лучшему из всех врачей.

0: В эфире Бибиян. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиян записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания Бибиян. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 4. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, и не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя.

сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник

0: твой, да будет благословен. И утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасною серною, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Глава 6. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник, а наставление — свет, и назидательное поучение — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих, навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего, скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицем говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами. Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: На прошлом уроке мы окончили 138-й псалом, хотя не полностью, но мы подчеркнули в этом псалме Божью вездесущность, Божье всеведение, и мы говорили о том, что Господь видит все наши детали жизни. Он знает каждое мгновение нашей жизни, и Он даже видел наш зародыш в утробе матери. Мы говорили также, слушатели, о том, что бедные те люди, которые делают аборты и поддерживают это богословское либеральное течение о том, что позволительно совершать аборты. Слушатели, мы говорили об этом, и это очень опасное течение. Мы должны, слушатели, знать, что Слово Божье очень-очень серьезно относится к тем, кто является детоубийцами в утробе матери. Это, слушатели, говорит Слово Божье. И Господь будет таких людей очень строго наказывать. Сегодня мы подошли к 139-му псалму, к которому мы подошли для нашего изучения Библии. И здесь не имеет, как бы, казалось бы, видимой связи с предыдущим 138-м псалмом, повествующим о всеведении, всемогуществе и вездесущности Бога. Псалом 139 рисует пророческую картину последних дней, когда верующий остаток Израиля столкнется с Антихристом, то есть лже-мессией, сыном погибели. Этот псалом – это молитва Давида о защите, потому что он окружен злодеями. Давид в то время находился в какой-то опасности, и мы предполагаем, что этой опасностью был полусумасшедший царь Саул, послуживший прообразом человека греха, сына погибели. Это мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 3 стих. Этот псалом применим и к нам сегодня. Мы можем сделать его своей молитвой. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», читаем во втором стихе этого 139-го псалма. В этом стихе дается определение Антихриста. Он называется здесь человеком злым и притеснителем. Но Иоанн говорит, что существует много антихристов. Мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, 18 стихе, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Друзья, я уверен, что многие из нас сталкивались с людьми греха. Давид молит Бога сохранить его и избавить от человека злого. Это было и моей молитвой во все дни моего служения. Боже, помоги мне не поддаваться влиянию или власти злых людей. Друзья, мы должны молиться, чтобы Господь нас сохранил именно от таких людей. В третьих и четвертых стихах мы читаем: «Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Слушатели, вы помните, Павел в тех же выражениях говорит о человеческой расе. Это послание к римлянам, 3 глава, 10 по 18 стихи. «Язык человеческий наполнен ядом. Он может разрушить жизнь человека, друзья. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои». Читаем в 5 стихе. Это молитва Давида, а также молитва верного остатка Израиля перед концом света. Эта молитва не подходит для христиан эпохи благодати Божьей. Послушайте другую молитву Давида. «Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Вот какие слова, друзья, этой молитвы. Псалмопевец просит Бога наказать притеснителя Антихриста. Как я уже сказал, такая молитва не для верующих христиан. Мы скорее должны следовать инструкциям, записанным в послании к римлянам, в 12 главе, где говорится, начиная 19 стихом, следующее: «Не мстите за себя, возлюбленные, не мстите за себя, говорит апостол Павел, но дайте место гневу Божью, ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Иными словами, слушатель, не позволяйте горьким чувствам брать верх над вами. Не будьте мстительными, чтобы не сбиться с пути веры. Бог позаботится о отомщении сам. И тогда вы сможете сделать что-нибудь доброе человеку, который ранил вас. Да, Бог поставил вас, верующих, в необычную позицию. Мы должны молиться о наших врагах. Это трудно, скажете вы. Да, это очень трудно. Но с того момента, как вы начнете молиться, все изменится в вашей жизни, друзья. Вы потеряете ту жадность мщения. Вы начнете любить ваших врагов. Мы читаем: «Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель». Ложь, слушатели, в конце концов откроется. Сатана был лжецом с самого начала, и у него есть много последователей в этом мире сегодня. Но придет день, и их ложь откроется. Теперь мы, слушатели, приступаем к 140-му псалму, написанному также Давидом. Он связан с его личной историей, возможно, со временем, когда он бежал от Саула. Это также молитва Давида, и, как я сказал, в Библии, особенно в псалмах, мы находим много-много молитвы. Давид был человеком молитвы. Послушайте этот псалом. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Мы читали первые два стиха 140-го псалма. Мы видим здесь, слушатели, что Давид сравнивает молитву с фимиамом. Сегодня, когда мы молимся и славим Господа во имя Иисуса Христа, такая молитва подобна тоже фимиаму, восходившему от жертвенника, когда Аарон окроплял ароматными маслами алтарь молитвы. Слушатели, и в самом деле, когда молитва направлена от всего нашего сердца к Богу, это как бы фимиам, который восходит, как ароматные масла, которые были изливаемые на алтарь. Дальше мы читаем: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их». 3-4 стихи. Дальше мы видим, что «пусть наказывает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Мы читали в 5 стихах. В этом мире, друзья, многие люди вынуждены работать в постоянном соприкосновении со злом. Мой друг корабль должен находиться в открытом океане. Беда приходит только тогда, когда океан проникает внутрь корабля. И сегодня, когда человек живет в этом мире, если он ведет себя в соответствии с нравами мира, как дитя сатаны, всю неделю, вы не можете ожидать, что его молитва будет услышана Богом в воскресенье. В первом послании Иоанна мы читаем: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». 3 глава, 22 стих. Давид хотел, чтобы Господь охранил двери уст его. Он не хотел, чтобы его сердце уклонилось к словам лукавым для извинения дел греховных. Мы должны следовать его примеру, слушатели, в молитве, если мы хотим, чтобы наша молитва имела силу. Дальше в 8 и 9 стихах мы читаем: «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Слушатели, дьявол пытается поймать нас в ловушку постоянно и любыми средствами. К сожалению, мы не сознаем этих ловушек. Давид знал о них и просил Господа избавить его от них с тем, чтобы его молитва обрела силу. Теперь мы перейдем к Псалму 141. Это учение Давида, а также еще одна из его выдающихся молитв. Давид говорит: «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился». Где находился Давид во время этой молитвы? В начале текста сказано, что он находился в пещере. Но не сказано в какой. Но это не так уж и главное, друзья. Из главы 24, первой книги царств, нам известно, что это была одна из пещер Эн-Геди. В рассказе о Давиде упоминается еще одна пещера, Адаламская. где к нему присоединилось 400 человек. Мы читаем это в первой книге царств, в 22 главе. И там Давид тоже молился: «Господи, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Иными словами, Давид выложил перед Богом все, что было у него на сердце и в его жизни. И я думаю, именно так должны мы молиться сегодня, друзья радиослушатели. Если мы не скажем то, что у нас лежит на сердце, друзья, тогда проблема. Мы думаем скрыть что-то от Бога. Этого не должно быть. Мы должны молиться от всей нашей искренней чистоты, от всего нашего сердца. Я хочу поделиться с вами прекрасными словами, написанными несколько лет тому назад Фенелоном. Фенелон писал: «Скажите Богу обо всем, что есть у вас на сердце, как если бы раскрывали душу свою перед близким другом, скажите ему о своих радостях и своей боли, о своих неприятностях, чтобы он смог вас утешить, о своих радостях, чтобы он мог отрезвить их. Скажите ему о своих мечтах, чтобы он мог их очистить. Поговорите с ним о вашей неприязни, чтобы он помог вам побороть ее, и о ваших искушениях, чтобы он смог оградить вас от них. Покажите ему раны своего сердца, чтобы он смог исцелить их. Раскройте перед ним ваше безразличие к добру, вашу порочную склонность к злу, вашу неустойчивость. Скажите ему, как ваше самолюбие делает вас несправедливым к другим, как суета мира искушает вас быть неискренным. Если вы таким образом изольете перед ним всю вашу слабость, ваши нужды, неприятности, у вас не будет недостатка в темах для молитвы. Вы никогда не исчерпаете до конца эту тему, она постоянно обновляется. Люди, у которых нет секретов от других, не взвешивают свои слова, потому что им нечего скрывать. Они говорят от полноты сердца, не задумываясь о том, что другие об этом думают. Блаженны те, кто вступил в такие близкие, открытые отношения с Богом. Так писал один из христианских мыслителей Фенелонон. А теперь мы кратенько перейдем к 142-му псалму. Это еще одна прекрасная молитва Давида. Это крик души о неотложной помощи. Он говорит: «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей». Друзья, подобно Давиду, мы, верующие, иногда оступившись, взываем к Божьей верности и праведности. Дальше он говорит: «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». В этих словах раскрывается вера Давида в то, что Бог – его единственное спасение и надежда. И потом он говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». Друзья, пусть эти слова станут и нашей молитвой.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности. Правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

0: исчезла тихо память на песке.
1: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы приступим к изучению 37 главы книги «Бытие», которая открывает повествование об Иосифе, любимом сыне Иакова. Во вступительной беседе мы уже говорили, что книга «Бытие» состоит из двух частей. Первая часть ее включает начальные 11 глав и охватывает события от сотворения мира до призвания Авраама. Вторая, в которую входят все остальные главы, повествует о днях от Авраама до Иосифа. В первой части книги «Бытие» говорится о важнейших событиях истории и по сей день волнующих людей, о сотворении мира, грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. Вторая часть книги посвящена родоначальнику всех верующих – Аврааму, его возлюбленному сыну Исааку, который передал свое отцовское благословение младшему сыну Иакову, и, наконец, Иосифу, его страданиям и славе. И именно в 37 главе Иосиф выходит на первый план истории избранного народа. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к 37 главе книги «Бытие». Возвращаясь к истории рода Авраама, Исаака и Иакова, мы встретимся с четвертой выдающейся личностью этой заключительной части книги «Бытие». Отныне и до самого конца книги «Бытие» центральной фигурой повествования становится Иосиф. Хотя в данный момент мы все еще читаем о семье Иакова. Иосифу посвящено больше глав, чем Аврааму или Исааку или кому-либо еще. Рассказ об Иосифе длиннее, чем первая часть книги «Бытие», в которую входят главы с 1 по 11. Вдумчивый слушатель может здесь спросить, почему же Иосифу уделяется в Писании такое внимание? По-видимому, одна из причин в

великое. А как раз такой и была жизнь Иосифа. Есть еще одна очень важная причина. Во всем Писании не найдешь второго человека, который был бы так похож на Христа своим характером и жизненным опытом. Хотя в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Иосиф – это прообраз Христа, сходство их не может быть случайным. Изучая историю Иосифа, мы найдем многие черты, уподобляющие его Христу. Я приведу вам по меньшей мере 30 из них. А сейчас давайте вернемся к семейству Иакова, которое через много-много поколений приведет нас прямо к Мессии Иисусу Христу. Когда начинается повествование об Иосифе, Иаков живет в Ханаане. Прочтем стих 1. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Иаков, видимо, перебрался к югу от Вифлеема и поселился в Хевроне. Здесь когда-то жил Авраам. Это место общения с Богом. Прочтем стих 2. «Вот житие Иакова. Иаков 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Мы видим, что сыновья Иакова были, как сейчас говорят, трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Им пришлось очень долго усваивать уроки, которые Бог давал им. Заметьте, как наше внимание все более и более сосредотачивается на Иосифе. Когда случилась эта история, Иосифу было всего 17 лет. Он был младшим из всех детей Иакова, которые пасли скот. Вениамин был вообще еще младенец, и он просто сидел дома. Иосиф рассказал отцу что-то плохое о своих братьях. Естественно, братьям это не понравилось. Уверен, они даже обозвали его стукачом. Прочтем следующий 3 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Библейское выражение «разноцветная одежда» можно перевести и как «одежда с рукавами». В те времена обычная одежда делалась из цельного куска материи длиной около 3 метров. В середине этого куска материи прорезалось отверстие, чтобы владелец одежды продевал сквозь него голову. Таким образом, одна половина материи прикрывала переднюю часть тела, а вторая – заднюю. Затем материю перевязывали вокруг талии или сшивали по сторонам, и получалась одежда. Как видите, рукавов у нее не было. И, естественно, пришить рукава к одежде любого означало бы выделить этого человека из окружающих. То же самое произошло бы, если бы вы сшили кому-нибудь цветную одежду. Читаем далее стих 4. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Естественно, братья возненавидели его за то, что он был любимчиком отца. Они даже перестали вежливо разговаривать с ним. Как видим, и в этой семье начались раздоры. Я уверяю вас, грех может разрушить любую семью. Грех разрушает жизни, грех разрушает семьи, грех разрушает сообщество, грех разрушает целые народы. Вот что происходит сегодня со многими нашими семьями, городами и народами. Причина одна. Бог называет ее грехом. Итак, Иосиф становится объектом пренебрежения. Отец любит его больше своих других сыновей.
а его брат

0: Братья ненавидят его больше, чем кого-либо другого. Как объяснить поведение Иосифа? Да и вообще, почему он ходил к отцу и рассказывал ему о своих братьях, хотя и знал, что они его возненавидят? Мне кажется, он все-таки не понимал, какие низкие поступки могут совершаться в этом мире. Он и не подозревал, насколько испорчены его братья. Мне кажется, что он тогда был еще очень доверчивым юношей. Долго ему пришлось учиться, прежде чем он понял, что такое жизнь. В результате он не хуже других стал разбираться в ней и понял, насколько порочен человек. Но все это произойдет позже. Можно представить, как отец защищал Иосифа. Он любил Рахиль и был ей всецело предан. Он полюбил ее с первого взгляда, и затем 14 лет усердно работал, чтобы она стала его женой. После этого прошло много лет, прежде чем она родила ребенка. Появился Иосиф. Какую радость доставило Иакову его появление на свет! Но сейчас Рахиля уже нет, и Иаков отдает всю свою любовь ее сыну. Делать этого не следовало. У Иакова ведь есть и другие сыновья, но иначе он не мог. Из дальнейшего повествования мы узнаем, как сны Иосифа заставляют его братьев возненавидеть его еще больше. Прочтем стихи с 5 по 8. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу“. И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?“ И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Нетрудно представить, как цинично они ухмылялись. Они ни на миг не верили, что он будет править ими. Но все равно они возненавидели Иосифа за его сон. Сон этот, однако, был не последний. Прочтем стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: „Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли“? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Иосиф рассказал всем о своем сне, и все поняли, о чем он говорит. Тот же образ появляется в Откровении, в стихе 1 главы 12, где описана женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Это описание народа Израиля. Братья поняли, что Иосиф говорит им о них же самих, потомках Израиля. Здесь мы видим, как зарождается народ Израиля. Книга Бытие – это бутон, который распускается, превращаясь в цветок по мере того, как мы читаем все Писание. Цветок распускается медленно, а полностью его цветение мы увидим лишь в книге Откровения. И если нам нужно понять, о чем же именно здесь говорится, то даже не надо ни о чем гадать. Все будет предельно понятно и без наших предположений. Старый Иаков все понял правильно и поругал Иосифа. «Неужели твой отец и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе?» Иосиф мог ответить лишь то, что так ему приснилось. Он и не пытался ничего толковать. Все было понятно без комментариев. Братья не обратили на его сон никакого внимания. Им казалось, что все это совершенно невозможно, что это их никоим образом не касается. Уж они-то были доподлинно уверены, что никто из них никогда не поклонится Иосифу. Но Иаков заметил слово Иосифа. Читаем стихи с 12 по 14. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я», и сказал ему, «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. В то время Иаков жил со своей семьей возле Хеврона, километрах в 30 к югу от Иерусалима. Сихем же находился далеко на север от Иерусалима, так что получается, что братья пасли скот далеко от дома. Все эти места были их пастбищем. Иосиф говорит отцу «хорошо, иду». Он был очень послушен, как вы видите, и прошел от Хеврона до самого Сихема, где начал искать братьев. Местность там неровная, и найти их было нелегко. Вот стихи с 15 по 17. «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Можно представить, как Иосиф несколько раз проходит мимо шатра этого человека, так что тот, наконец, спрашивает, чего же он ищет, и отправляет его в Дофан. Дофан находится далеко к северу от Сихема, рядом с долиной Ездрелонской. Сюда братья пришли пасти скот, и здесь Иосиф их, наконец, находит. Прочтем стихи с 18 по 20. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Как же они ненавидели Иосифа! За добрых 150 километров от дома они говорят друг другу, «Давайте избавимся от него, тогда посмотрим, к чему приведут его сны». Прежде чем продолжить чтение, хочу обратить ваше внимание на признаки, уподобляющие Иосифа Господу Иисусу Христу. Пропустить их нельзя. Рождение Иосифа было чудесным, ибо оно явилось результатом божественного вмешательства в ответ на молитву матери. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Читаем мы в 22 стихе 30 главы Бытие. Господь Иисус родился от девственницы. Его рождение было, конечно же, чудесным, о чем можно прочесть в 35 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Второе. Иосиф был любимым сыном своего отца. А Господь Иисус Христос был любимым своим небесным Отцом, который провозгласил «Сей есть Сын мой возлюбленный». У Иосифа была разноцветная одежда, которая выделяла его в окружении братьев. Христос отличался от остальных тем, что был отделен от грешников, о чем читаем в 26 стихе 7 главы послания к евреям. Четвертое. Иосиф заявил, что будет править своими братьями. Господь Иисус предстал перед людьми как царь, как обещанный Богом Мессия. Иосифа подняли на смех и также точно насмехались над Иисусом. К его кресту даже прибили табличку со словами «Иисус, царь иудейский». 5. Иосифа послал к своим братьям отец. Иисус, Сын Божий, также был послан своим небесным Отцом к братьям, детям Божьим. Причем Иисус пришел в первую очередь к заблудшим овцам дома Израилева. И 6. Братья ненавидели Иосифа, но вины Иосифа в том не было. Иисуса тоже ненавидели его братья, и тоже без всякой вины. Об этом мы читаем в 25 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Вернемся теперь к нашему тексту. Иосиф подходит к своим братьям, которые что-то замышляют против него. На нем разноцветная одежда или одежда с рукавами, а это знак превосходства. Мы знаем, что Иосиф младший всех братьев, и тем не менее по положению он оказывается выше их. Вот источник всей ненависти и зависти. Его родные братья готовы пойти на убийство. Рувим уже потерял свое право первородства. Он, однако, предстает здесь в хорошем свете. Он оказывается гораздо более рассудительным, чем остальные. Об этом мы читаем в стихах с 21 и по 22. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, «Не убьем его!» И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Если бы не вмешался Рувим, Иосифа убили бы на месте. И Рувим же, после того, как Иосифа бросят в ров, хотел пробраться к нему, вытащить и вернуть отцу. Стих 23. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Одежда Иосифа была для них как красная тряпка для быка. Братья ненавидели эту одежду, потому что она выделяла Иосифа, ставила его над ними. Ведь по закону первородства старшие братья должны были получить большее наследство. И они срывают с Иосифа эту ненавистную одежду. Читаем теперь стихи 24 и 25. «И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. В развитие событий вмешивается Иуда, который увидел, что мимо проходит торговый караван. У него в голове созревает вполне выгодный план – продать Иосифа арабам. Иуда, по крайней мере, не хочет убийства. Он не хочет обогрять руки кровью Иосифа. Братьям его план понравился. Они и в самом деле хотели лишь избавиться от Иосифа. А как это произойдет, им было все равно. Они знали, что измаильтяне отведут его в Египет и продадут там в рабство. В те времена рабство практически означало смерть. И братья были уверены, что больше о нем никогда не услышат. Прочтем стих 28. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет». Сейчас вы, наверное, подумали, что Моисею, который писал книгу «Бытие», надо было для начала хоть как-то определиться. То он называет купцов измаильтянами, то мадианитянами и, наконец, снова измаильтянами. Так кто же все-таки они? Или это ошибка в Библии? Как-то один слушатель моих радиобесед принес мне брошюрку, которую ему дали на улице. И в ней были перечислены 1 или 2 тысячи так называемых ошибок в Библии. Просмотрев ее, я убедился, что ошибки были только в этой брошюре, а совсем не в Библии. Среди так называемых ошибок был и этот случай, когда купцы называются сначала измаильтянами, потом мадианитянами, а потом снова измаильтянами. Давайте рассмотрим этот случай подробнее. Кто такие измаильтяне? Потомки Измаила, сына Авраама. А кто такие мадианитяне? Потомки Мадиама, сына Авраама. Измаила родила Аврааму Агарь, а Мадиама – Хеттура, которую он взял в жены после смерти Сары. Все они братья. Причем измаильтяне и мадианитяне являются даже родственниками этим братьям, которые продают Иосифа. Теперь давайте подумаем, кто такие израильтяне, причем не сейчас, а в те времена, о которых идет речь. Это потомки Израиля, и было их на тот момент всего 12. А сколько, по-вашему, тогда уже было измаильтян? Измаил был старше Исаака, поэтому их могло быть немногим более 100. А сколько мадианитян? Мадиан родился после Исаака, так что их не могло быть очень много. 10-20, не более. Все это небольшие родовые группы. Путешествовать через египетскую пустыню было небезопасно. Вот они и объединялись. И если они занимались торговлей, то у них к тому же были общие экономические интересы. Вот почему в Библии написано, что купцы эти были мадианитянами и измаильтянами. Как мы убеждаемся, не так-то просто найти ошибки в Библии. Иногда люди желают найти противоречия в Библии и думают, что нашли. Однако потом оказывается, что Моисей очень хорошо разбирался в ситуации и все очень точно описал. В нашей следующей беседе мы будем говорить о том, как Иосифа продали в рабство.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие, и только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Мысли для размышления от библейского вещания BBN. Бог не видит никакого другого смысла жизни человеческой, кроме того, чтобы приносить плод. А рецепт приношения плода следующий. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Помните об этом.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Паучье общежитие. Пауки предпочитают жить в одиночестве, и это вполне понятно. Паук считает пищей любое живое существо подходящего размера, даже если это существо – другой паук. А поскольку пауки ненасытны в еде, им хватает ума жить поотдаль друг от друга. Но некоторые мексиканские пауки не так эгоистичны. Есть виды пауков, которые плетут общую паутину и делятся друг с другом добычей, а самки их – заботливые матери. Эти пауки могут строить свои колонии только в тропиках, где полно добычи. Каждый из этих мексиканских пауков строит в колонии собственную квартиру. Однако его шарообразная паутина соединяется с паутинами других пауков. Колонии бывают огромными, до 7 тысяч пауков. Каждый обязан защищать свою квартиру и добывать себе пропитание. Но сотни и даже тысячи паутин соединены таким образом, чтобы ловить добычу было легче всем. Конечно, схваченное пауком насекомое может вырваться из его паутины. Но куда, если вокруг точно такая же паутина? Конечно, эгоизм и выживание наиболее приспособленных позволяет вырваться вперед и опередить других. Но они не создают ничего продуктивного. И это в очередной раз подтверждает правоту Библии. В Божье творение заложены нравственные абсолюты, в том числе и любовь к ближнему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божье Слово не подвластно времени и возрасту. Ему есть что сказать каждому поколению. Прислушиваетесь ли вы к Слову Божию? Сделайте это сегодня.

милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: «Слово благодати» представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Слава Господу за то, что мы, приходя в Дом Божий, можем не только высказывать добрые пожелания о том, что мы хотим жить правильно, не только можем выражать это в молитвах, прося у Бога мудрости, но можем открывать Слово и эту мудрость в действительности получать практически в своей жизни, практически в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня. Я еще раз хочу повторить, что мы верим только в ту часть Библии, которую мы понимаем и хотим исполнять. Я еще раз повторю, которую мы понимаем и хотим исполнять. То есть, если мы говорим о том, что мы верим в Библию, но это Библия, это Слово, оно остается каким-то туманным облаком, висеть где-то вдали и практически не находит своего пути воплощения в наши конкретные поступки, толку от того, что мы говорим, что мы верующие или мы верим в Библию, не очень много. Вот почему мы еще раз возвращаемся к важной теме, которую мы рассматриваем уже на протяжении сегодня 8-й урок. Тема, касающаяся конфликтов. А точнее, библейский путь, христианский путь преодоления конфликтов. То есть, что мы, верующие люди, должны делать тогда, когда мы попадаем в конфликтные ситуации, и когда на нас лежит ответственность, мы должны каким-то образом прореагировать на этот конфликт. Мы говорили уже достаточно много, если вы помните, мы подробно анализировали причины, откуда конфликты берутся, почему в мире конфликты. Мы говорили о том, что невозможно идеализировать мир и жить так, чтобы этих конфликтов не было. Пока мы живем в мире греховном, мы будем сталкиваться с той или иной степенью конфликтных ситуаций. Наше преимущество, как верующих людей, заключается в том, что мы не только знаем, что конфликты реальны, что их невозможно избежать, и что мы не идеализируем, то есть не создаем псевдоискусственную реальность, а мы принимаем реальность такую, какая она есть. Наше преимущество заключается еще и в том, что мы, верующие люди, знаем, как поступать. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, как подготовить себя для того, чтобы мы были способны начать решать конфликт. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем проходить этот урок, когда мы будем говорить о практических ступеньках решения конфликтов, мы сегодня будем говорить о первой, самой большой, может быть, самой значимой. Потом, в следующий четверг, мы коснемся еще три ступени, следующие три ступени, которые должны иметь место тогда, когда эта первая ступень не приводит к желаемым результатам. Итак, мы будем говорить сегодня о исправлении через обличение. Как я уже сказал, мне очень хотелось бы, чтобы сегодня, находясь на этом месте, каждый из вас прямо сейчас, прежде всего, обратился к Богу в молитве, чтобы вы представили свое сердце, чтобы вы сейчас попросили: «Господи, скажи мне сегодня, освети сегодня мою жизнь, мое сердце, помоги мне сегодня научиться освоить вот этот метод, каким образом я могу решать конфликты, те, которые меня окружают или с которыми мне приходится сталкиваться». Итак, после того, когда вы сделали все, что вы можете для того, чтобы подготовить себя внутренне к решению конфликта. Мы говорили о разных-разных ступеньках, что связано с этим. После этого следующий, самый логичный шаг. Нам нужно встретиться с человеком, у которого с нами конфликт, или с которым у нас конфликт. Встретиться с этим человеком и иметь разговор. Поэтому я хотел бы сейчас рассмотреть несколько принципов, касающихся того, что Библия говорит нам о том, каким образом этот разговор должен вестись. Ну, до того я хотел бы прочитать один текст из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею, первая глава, я читаю с третьего стиха.

Тимофея в Ефесе для того, чтобы Тимофей мог увещевать людей там. Люди, которые жили тогда в Ефесе, у них Павел наблюдал определенные проблемы. И он говорит Тимофею, он пишет ему письмо, и он говорит ему: не забудь, пожалуйста, что это твоя обязанность. Ты должен помочь этим людям. Эти люди находятся в греховном состоянии. Их одолевают проблемы. И ты должен помочь им это сделать. И ты можешь это сделать тогда, когда ты будешь их увещевать. Что такое увещевание? Это обличение. Определенного рода обличение. То есть это когда человеку говорят о его неправильных действиях и побуждают его к тому, чтобы он исправил свои пути. Увещевание. Здесь апостол останавливается на очень важной детали. Он говорит: ну когда будешь это делать? Всякий раз, когда вы обличаете или увещеваете кого-то другого, никогда не забывайте эти слова. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть это как бы основание, общее основание. Наше отношение к любому человеку, который нам почему-то не нравится – к любому человеку, должно строиться с позиции нашей любви к этому человеку. То есть, если мы что-то ему говорим о его неправильных поступках, то мы говорим только потому, что мы его любим, мы хотим ему помочь, мы хотим дать ему возможность исправиться, хотим сделать так, чтобы его жизнь правильнее развивалась, легче развивалась. Есть еще один важный аспект, которого нужно коснуться до того, как мы перечислим эти принципы исправления через обличение. Дело в том, что существует три категории поступков, которые вызывают конфликт. Я попробую проанализировать их, начиная с самого с менее значимого и заканчивая более значимым. То есть речь идет вот о чем. Достаточно часто конфликты возникают, как мы уже говорили, мы упоминали много-много таких подобных ситуаций. Конфликты возникают на основании того, когда у разных людей просто расходятся вкусы в чем-то. То есть первая категория – это когда проступок вашего оппонента просто вам не нравится или не нравится кому-то другому. Он является грехом. Мы не можем взять Священное Писание и четко сказать на основании Священного Писания. Вы помните, что мы можем назвать что-то грехом только в том случае, когда Священное Писание называет это грехом. То есть, если Священное Писание что-то не запрещает, мы не имеем права назвать это грехом. Ну, совсем не обязательно, что то, что Священное Писание не запрещает, совсем не обязательно, что это что-то, к чему стоит стремиться. Есть достаточно много вещей, вопросов, которые не нужны, которые, так скажем, отражают невоспитанность человека, которые отражают его недалекие взгляды, неспособность правильно увидеть, проанализировать. Я сейчас попробую привести несколько примеров. Например, родители убеждены, чтобы их ребенок учился определенной профессии, а этот молодой человек представляет по-другому. Он считает, что ему нужна другая профессия. Представьте себе эту ситуацию. В этом греха нет. Греха работать специалистом по компьютеру или же юристом нет. Между этими двумя понятиями нет какого-то греховного фактора. Ну, допустим, родители имели какой-то очень неприятный опыт с юристами. И когда они вспоминают слово «юрист», у них горечью душа обливается. И когда они думают, что их сын может стать юристом, они, ну уж очень сильно не хотят, чтобы он стал юристом. Ну, просто не хотят. Не потому, что это грех, не потому, что это плохо, но просто они не хотят. Это одна ситуация. Подобных ситуаций может быть миллион. Всяких разных, когда весь разговор идет только о вкусах, только о том, что у кого какие преференции, так скажем, или у кого какие взгляды на одну или другую ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим о подобных ситуациях, в этих ситуациях мы можем следующее сделать. Вы можете посоветовать и убедить этого человека, чтобы он сделал по-другому. Первый вариант. То есть, в принципе, мы не можем сказать: «Так говорит Господь, да будешь ты компьютерщиком». Мы не можем этого сказать, потому что у нас нет основания для этого. Мы можем только убедить его и сказать: «Ты

0: знаешь, сынок, люди, которые занимаются компьютером, они порядочнее, лучше зарабатывают там, и так далее. Статистику какую-нибудь привести, сказать, что у тебя лучше получится и что угодно. Попробуйте убедить этого человека, чтобы он действительно понял это. Объяснить ему, почему то, что он делает, плохо. Мы сейчас представили эту ситуацию родителей и дети, это немножечко уникальная ситуация. Представьте себя в ваших каких-то взаимоотношениях, какие-то конфликтные ситуации, которые у вас возникают на работе, вот, или дома. Сегодня борщ варить или суп? Вот, это тоже дело вкуса. Это абсолютно нельзя сказать, что одно является греховным или второе является греховным. Но дело в том, что огромное количество конфликтов возникают именно на этой почве. Потом они перерастают в грех. Потом они перерастают в ситуацию, когда начинается реакция, когда начинается требование, раздражение, обида, взаимные укоры какие-то и так далее. Чаще всего ситуация возникает с таких вот вещей, которые касаются только вкусов. Успех ваш будет заключаться в том, насколько человек вас уважает и хочет вас слушать. Для родителей это особенно важно. Священное Писание учит о том, чтобы родители могли иметь авторитет у детей. Чтобы они жили так, чтобы когда они жили с самого маленького возраста, с той поры, когда дети еще совсем ничего не понимают, чтобы они могли привыкать к тому, что то, что говорят родители, это авторитетно, это правильно, это точно. И тогда, когда дети становятся более самостоятельными, у них остается в сознании авторитет. Да, действительно, отец знает, что говорит, мать знает, что говорит. И тогда дети хотят подчиняться родителям, они хотят прислушаться их совета. Точно такая же ситуация, когда вы имеете дело с кем-то другим, когда вы имеете дело с людьми, когда вы хотите их убедить. Вы сможете это сделать настолько, насколько они вас уважают, насколько они считаются с вашей позицией. Конечно, мы можем говорить и о другой стороне, о том, что другой стороне нужно учиться прислушиваться и так далее. Но сейчас мы смотрим вот только с этой позиции. Если вас не слушает человек, если вы ему говорите «иди на компьютерщика», а он все-таки продолжает идти на юриста, и вы знаете точно, что у него ничего не получится или будет, неважно, все, что у вас остается делать, это только молиться об этом человеке. Молиться, терпеть его, юриста бедного, вот, а может, он богатый станет со временем, продолжать за него молиться и просить Бога о том, чтобы Бог изменил его сердце. Следующая категория проступков – это проступки, которые могут привести ко греху, которые, ну так скажем, скорее всего приведут человека ко греху. Это немножечко другая категория, это ситуация, когда нам уже нужно немножко больше настойчивости для того, чтобы иметь дело с этими ситуациями. Ну, например, если человек увлекается телевизором, то, скорее всего, он напитает свое сознание информацией, которая его сформирует мысли так, как мыслят в мире. Скорее всего. Когда мы говорим о том, что можно ли смотреть телевизор или нет? Грех смотреть телевизор или не грех? Нельзя найти стиха в Библии, где бы написано было, что телевизор смотреть грех. Такого действительно нет в Библии. Но когда мы посмотрим на то, что показывают в телевизоре, и когда мы проанализируем то, что эффект картинки, которую показывают в телевизоре, настолько мощный, что он остается очень ярким пятном в сознании, даже тогда, когда вы будете пытаться его забыть, загладить чем-то, даже если вы будете заполнять себя Священным Писанием больше и больше поверх того, что вы увидели, вы знаете, то, что вы увидите, гораздо сильнее будет и постоянно будет приходить. Оно будет ваше сознание формировать. Почему это так? Потому что кинематограф или телевидение, оно построено, там работают специалисты, которые именно над этой идеей работают. То есть их цель сделать так, чтобы то, что человек видит там, чтобы это запоминалось и глубоко въедалось в сознание человека. Именно поэтому там столько много насилия. там столько много сексуальности, там столько много всяких-всяких разных острых сцен. Почему? Потому что они оставляют глубокий след в сознании. Так скажем, когда мы имеем дело с подобной ситуацией, когда мы видим, что человек действительно увлекается телевизором или кинофильмами и так далее, он как бы еще прямо не грешит. Но он прокладывает себе дорожку, которая, скорее всего, его толкнет ко греху. Потому что если вы кормите себя суррогатом, если вы кормите себя грязью, то, скорее всего, ваше развитие будет формироваться на основе этой грязи. Вот почему, когда мы говорим о подобных ситуациях, здесь немножечко другой подход должен быть к этому. Прежде всего, нам нужно начать с того, чтобы достаточно настойчиво, но в то же самое время искренне и доброжелательно объяснять людям опасность того, что они делают. Если у вас есть власть, родительская власть, если вы действительно находитесь в положении, когда вы можете регулировать то, что ваши дети смотрят, это ваша обязанность. Почему? Потому что у них еще не сформирована воля в достаточной степени, чтобы они могли выключить телевизор там, где нужно. Это ваша задача – научить их. Они сами не научатся, что смотреть, что фильтровать, а что нельзя. Ваша задача – научить их, что читать, что смотреть. Какие страницы в интернете можно смотреть и так далее. То есть речь идет о том, что это гораздо более серьезно. То есть если вы видите, что человек может прийти ко греху, вы должны предпринять все, что вы можете только для того, чтобы остановить его вовремя. Конечно, мы не можем человека отлучить от церкви за то, что он смотрит телевизор. Мы не можем его отлучить, у нас нет оснований. Отлучить человека от церкви. И те церкви, которые делают это немножечко, так скажем, подтягивание текстов. Они пытаются каким-то образом защитить себя. Они думают так, что на всякий случай мы все равно, раз люди не умеют этим пользоваться, мы скажем, так говорит Господь, да не смотрит телевизор никакая душа живая. Но на самом деле так Господь не говорит. И поэтому мы не можем поставить человека в данной ситуации под уровень церковного взыскания, для того, чтобы мы церковью требовали от него. Но мы можем и должны говорить, и должны настойчиво говорить, помогать ему увидеть, что он идет в том направлении, когда он начнет грешить. И тогда, если он начнет грешить, мы должны очень ясно, очень четко ставить его на место или помогать ему становиться на место. Следующая категория – это категория, когда проступки или сделанный этот поступок является грехом. Дело в том, что достаточно много-много раз мне приходилось наблюдать в своей жизни, в жизни других людей, когда люди сталкиваются со сложной ситуацией. Они сталкиваются с обстоятельствами, в которыми явный грех проявляется, чей-то грех. Я очень редко встречал тех людей, которые сознательно могли бы искать встречи с этими людьми только потому, что их беспокоит то, что этот человек согрешил. Только потому, что их беспокоит, что этот человек находится в ненормальных отношениях с Богом. Только потому, что они любят его, они хотят его исправить. Чаще всего, тогда, когда люди обличают кого-то, обличают по причине того, что кто-то кого-то достал. Кто-то кого-то обидел сильно, поставил в неудобное положение, может быть, финансово каким-то образом наказал или какую-то выгоду поимел с него, ту, которую он не должен был иметь, и так далее. То есть тогда, когда это коснулось человека, вот тогда люди идут и обличают. Это неправильная позиция. Почему? Потому что цель обличения – не жажда мести, не обида, которая у нас внутри, которая гложет нас, и посредством которой мы движемся для того, чтобы укорить человека или загнать его в угол, или каким-то образом свести с ним счеты. Абсолютно не эта цель. Цель – это любовь от чистого сердца. У нас здесь нет выбора. Если мы видим человека согрешающего, мы должны сделать все, что мы можем для того, чтобы подойти и иметь с этим человеком разговор. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха, послушайте. «Братья, Если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Один пример, который я приведу вам. Мы достаточно часто в последнее время сталкиваемся с разного рода проблемами, связанными с одеждой. Так вот, Священное Писание очень ясно учит о том, что в церкви нельзя приходить в одежде, которая сексуально вызывающая, то есть открытая сексуально, когда она открывает сексуальные органы. Ну, так скажем, иногда случается такое, что некоторые девушки или женщины, ну, немножечко не пободрствовали и купили платье с выкатом, который идет немножечко дальше той линии, на которой он должен остановиться. Что происходит в таких ситуациях? Разговоры, сплетни, шепот, иногда перерастающий в гудение. И в конце концов, когда его набирается много, тогда это все выплескивается в жалобу пастору. Куда докатились? На самом деле ситуация очень проста. Если вы видите, что кто-то согрешает, в данном случае это действительно грех. Бывает у людей обстоятельства, когда они не бодрствуют и попадают в такую ситуацию. Так вот, задача того человека, которому бросилось это в глаза. Интересно, я много раз переживал такую ситуацию. Я в церкви сижу на первой скамейке, вы знаете. Очень часто я не вижу, не знаю по какой причине, может, не туда смотрю, но очень часто я не вижу того, что некоторые, ну, более пожилые люди, чем я, видят с последних лавочек. Вот, и подходят и подсказывают мне и говорят о том, что... Так вот, вопрос заключается вот в чем, что если вы увидели... Ну, сейчас мы говорим об одежде, мы можем говорить о других вопросах, которые вы стали свидетелем. На вас лежит ответственность. Послушайте, еще раз этот стих. Братья и сестры тоже. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляете такового как? В духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Простейший рецепт, дорогие друзья. Вы знаете, если бы вот этому рецепту следовали в церквах, вы знаете, какой приятной жизнь была бы в церквах? 100% я вам говорю. Церкви избавились бы от вот этих, знаете, докучающих, пронизывающих проблем, от которых так многие люди сегодня страдают. Вот этот простой принцип, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовные, то есть те, кто видит, те, кто понимает, если вы это осознаете и понимаете, вы духовные, исправляете такового в духе кротости. Следующий текст, Матфея 15 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Это прямое повеление, которое Священное Писание оставляет нам для того, чтобы мы знали, как жить. Для того, чтобы мы знали, как относиться к тем людям, которые согрешают. Итак, это основание. Основание, о которых нам нужно помнить, что существует три таких категории проступков, требующие, ну так скажем, разный уровень ответственности. Первый уровень – тот, который там есть возможность для маневра, для выбора какого-то, тогда, когда речь идет только о вкусах. Второй случай – тогда, когда мы говорим о ситуации, ведущей ко греху, более серьезно, требует большей настойчивости, требует посвященности тому, чтобы помогать этому человеку. И четвертый случай – просто не оставляет нам выбора. Мы обязаны встретиться и поговорить с человеком. Мы обязаны помочь ему увидеть его неправоту, молясь о нем и стремясь исправить его. Теперь несколько правил. Что сделать или как, каким образом нам обличать людей? Что нужно помнить тогда, когда мы обличаем людей? Во-первых, принцип номер один. Выберите правильное место и время для разговора. Если вы хотите обличить человека, если вы видите и понимаете, что он действительно находится во грехе, и вы хотите помочь ему исправиться, или даже если речь идет о том, что он просто делает что-то безвкусно, у него манеры какие-то, которые грубые и некрасивые, неаккуратные, и вы хотите ему подсказать, чтобы он лучше себя вел. Найдите время, найдите обстоятельства, найдите ситуацию, где вы можете действительно с ним говорить об этом. Дело в том, что когда мы говорим о обличении, мы говорим не о том, чтобы я что-то сказал. Мы говорим о том, чтобы человек, которого мы обличаем, что-то услышал. Понимаете, когда говорят два человека, или когда мы имеем дело с общением, communication по-английски это называется. Кстати, может быть, через один четверг я, может быть, сделаю такой специальный добавочный такой урок по искусству коммуникации. Каким образом мы можем коммуницировать? В Библии очень много об этом сказано, между прочим. Так вот, когда мы говорим о том, что мы имеем дело с человеком, речь идет о том, что человек услышал, не о том, что мы сказали, а о том, что человек услышал.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере?» Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами!

Вы слушаете библейское вещание BBN, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню тебе, так как мы теперь много различных историй о царях читать будем, что Северное царство называлось после разделения Израилем, и цари назывались израильскими царями, а Южное царство со столицей в Иерусалиме называлось Иудеей, а цари – царями иудейскими. Помнишь ли ты о славной победе, которую одержали иудеи силой Божьей? В страхе перед многочисленными врагами Иосафат просит Бога о помощи. Бог отвечает на молитву через Левита, который велел народу не бояться. Народ очень обрадовался и с песнями хвалы Господу отправился на противника. Бог сам поразил врагов Иудеи. Елисей выручает вдову. Библия, 4 книга Царств, глава 4. После того, как Илия был взят Богом на небо, на севере, в царстве Израильском, его служение продолжал Елисей. Елисей был совсем не похож на своего господина и учителя. Илия был строг и суров. Люди побаивались его, хотя и очень почитали за мужество и добрые дела. Елисея же любили все вокруг. Каждый мог рассказать ему о своих бедах. Однажды к Елисею пришла одна женщина. Она была очень печальна. «Господин», — сказала она ему, — «мой муж умер. Он любил Господа и верно служил ему, и был из рода пророков. И вот теперь наступили для нас горестные дни, так как муж мой взял денег в долг у одного человека. Человек же этот хочет забрать обоих моих сыновей к себе в рабство, если я не верну ему долг. Но у меня нет денег. Прошу тебя, помоги мне». Елисей сам был беден. Он не мог заплатить долг вдовы. «Не знаю, как я могу помочь тебе», — начал было он. Но тут Господь сказал Елисею, что он должен сделать. «Что-нибудь осталось у тебя в доме?» — спросил он. «Только маленький сосуд с елеем». Это масло оливковое. «Больше ничего», — ответила вдова. «Хорошо», — промолвил Елисей, — «попроси у всех твоих знакомых и соседей пустые сосуды. Постарайся собрать их побольше. Войди в дом вместе с сыновьями и запри за собой дверь. А затем наливай масло из своего сосуда в те пустые». Вдова сделала все так, как сказал Елисей. собрав множество пустых сосудов, она стала наполнять их маслом. Ее сыновья подавали ей пустые сосуды и забирали полные. Казалось, что елей в маленьком сосуде вдовы никогда не кончится. Наконец она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но мальчик ответил: «Больше ни одного не осталось». В тот же момент струя масла из ее сосуда перестала течь. Сосуд был пуст. Вдова поспешила к Елисею и рассказала ему об этом чуде. «Пойди и продай масло», — сказал Елисей, — «и заплати свои долги. У тебя останется еще достаточно денег, чтобы жить на них с сыновьями». «Имеешь ли ты доброе сердце? Умеешь выслушать и стараешься ли помочь другому?» В сегодняшней истории мы говорили о Елисее, которого очень уважали в народе и любили. Через него Бог совершал невероятные вещи. Это говорит нам о том, что сами по себе мы ничего не можем, но Господь может все. А теперь нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда мы снова соберемся, чтобы послушать, что говорит нам сам Бог через свое слово.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 53. Четвертая книга Царств, 5 глава, с 9 стиха. «И прибыл Нееман на конях своих, и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Сирийский военачальник Нееман болел неизлечимой кожной болезнью. Она называлась проказой. Никто не мог вылечить человека, заболевшего такой болезнью. Но вот Нееман узнал, что в Израиле есть пророк Елисей, который может вылечить любую болезнь. И он приехал к нему за помощью. А выслушав совет Елисея, он ужасно рассердился. Как могла вода этой мутной реки Иордан вылечить его от проказы? В реках его родной страны вода будет почище, чем в Иордане. А чтобы искупаться в речке, не стоило совершать такой далекий путь. Это можно было сделать и дома. Но у Неемана были мудрые слуги. Они уговорили его послушаться слов пророка и сделать то, что тот сказал. Вот так грязь. Наконец-то настали долгожданные летние каникулы. Все ученики сразу же забыли об учебниках и обо всех домашних заданиях на лето. Правда, надо было еще отработать 2 недели в школе. Мы добросовестно очищали школьный двор от сорной травы, красили парты, мыли окна. Это называлось практикой. А потом мы были совсем свободными людьми. До самого сентября. Но меня огорчала болезнь, которой я заболел. У меня не было температуры. Я не пил микстуры и таблетки. Мне не делали уколов. Я не лежал в кровати с компрессом на лбу. У меня болели ноги. Какая-то зараза прицепилась к моим ногам, и ее ничем нельзя было вывести. Их мазали мазью, пересыпали порошками, промывали разными растворами. Не помогало ничего. Вскоре на пальцах образовались незаживающие язвы. Как я мог с такими ногами гонять в футбол, бегать по горячей пыли с ребятами, купаться в арыках? Жарким летом я ходил в носках, надетых поверх бинтов. А тут еще мой верный и преданный друг Саня пригласил поехать в выходные дни на Иссык-Куль. На работе у его мамы на это горное озеро отправлялся автобус. Он вез всех желающих позагорать и искупаться. Саня, конечно же, знал о моей беде и даже пытался помочь мне советами, как купаться с такими больными ногами. Ему очень хотелось, чтобы я поехал вместе с ним. И я поехал. Рано утром мы решили искупаться. Это взрослые ждали, когда прогреется вода, а для нас она была в самый раз. Саня зашел в воду первым и сразу же огорчился. Под водой скрывалась большая полоса грязи. Чтобы добраться до воды с песчаным и ровным дном, нужно было ее перейти. Ее нельзя было переплыть, потому что там было очень мелко. Ее нельзя было обойти, потому что она тянулась далеко вдоль берега. А мы с Саней искали такое место, где не было бы грязи. Я тоже огорчился, и мне очень не понравился такой пляж. Но купаться хотелось еще больше, и я пошел своими больными ногами прямо по грязи. Потом мы купались, выходили на берег, загорали, опять шли купаться, и все через грязь. Я старался даже не думать о ней. На свои ноги я посмотрел перед самым обедом. К тому времени мы проголодались, и когда нас позвали обедать, долго не стали задерживаться. Взяв носки, я хотел надеть их, и с изумлением увидел, что все мои раны очистились и затянулись. Лечебная грязь и соленая вода вылечили мои ноги. И никогда больше я не знал такой ужасной болезни. То, что я считал для себя бедой, грязь, стало моим лучшим лекарством. Вот так грязь. Историю про Неемана продолжим. И пошел он. и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Хорошо, что Нейман послушался слов Божьего пророка. Дело ведь было не в мутной воде Иордана, а в том, готов ли Нейман выслушать Божье повеление и сделать так, как ему скажут. Для Бога нет ничего невозможного, и Он может исцелять человека так, как ему угодно, Богу. Наверное, многие из вас знают, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Прочитайте об этом в 9 главе Евангелия от Иоанна. «Поступив по слову пророка Божьего, Нейман выздоровел раз и навсегда. И не только выздоровел, теперь он верил во всемогущего истинного Бога. А от смертельной болезни, поражающей человека, от греха нас очищает кровь Иисуса Христа. Он искупил людей от власти греха ценой своей пролитой крови. Если вы этому верите, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, так, ой, надо торопиться. Да-да, копытами своими перебирать побыстрее. Ой, еще же за Белочкой надо забежать. Она ведь целую корзинку пирожков с малиной напекла. Помочь ей надо, ну, корзинку эту с пирожками донести. А то ведь у рыженькой лапки-то слабоваты. Не то что мои, натренированные. Ух, а я тоже постарался. Целый термос горячего кофе из желудей для дядюшки Лося приготовил. Кстати, ребята, а я вам уже сказал, что в нашем заповедном лесу ЧП, чрезвычайное происшествие. Дядюшка Лось приболел, гулял по лесу без рогов, вот и простыл. Насморк у него появился и кашель. Вот мы с Белочкой и решили дядюшку Лося из сетей простуды вызволять. Ну, лечить, значит. Тем более, что у нас передача «Беседы у скалистого озера» на носу уже. Ну что, я побежал?
1: Дядюшка Лось, это мы, Белочка и Кабанчик, пришли тебя проведать.
2: Ой, здравствуйте, мои дорогие. Как я рад, что вы не забыли старика.
0: Да, это мы. Или то, что от нас осталось. От меня в большей степени. Или в меньшей. В общем, я не знаю, как сказать правильнее. Ведь это же я, а не Белочка. Все эти пирожки на своем горбу тащил. А они такие тяжеленные оказались. Будто это и вообще не пирожки, а каменюки какие-то.
1: Да, Кабанчик, ты, как всегда, с жалостливой песней о себе. Все-то у тебя вокруг одной звезды вращается, такой яркой и большой, под названием Кабанчик.
0: Что ты, Белочка, нападать на меня вздумала? Я такой несчастный, и пожалеть меня некому.
1: Вот-вот. А теперь еще и от жалости к себе расплакался.
2: Белочка, Кабанчик, не ссорьтесь. Помоги мне, Белочка, на стол накрыть. А в комнате-то у меня тепло, печку я хорошо протопил. Присаживайтесь.
0: Да, Белочка! Твои пирожки с малиной вкусными получились. Ой, особенно эта хрустящая корочка удалась. Белочка, ты у нас кулинар.
2: Да, спасибо вам, друзья, за вкусные гостинцы и внимание. И что пришли, проведали. Благодаря вам я быстро на поправку пойду.
1: Спасибо, Кабанчик, за добрые слова в адрес моих пирожков. Да и твой кофеек тоже неплох. Дядюшка Лось, мы очень рады, что тебе угодили. Поправляйся поскорей. А что же нам с нашей передачей-то делать? Беседы у скалистого озера. Ребята ведь ждут, надеются.
2: Да, наших маленьких радиослушателей мы подвести никак не можем. На берег озера мне пойти еще сложновато. Из-за болезни, конечно же. Но побеседовать-то мы можем и здесь. Что думаете?
0: Думаю, это верная мысль, дядюшка Лось. К тому же у Белочкиных пирожков еще пол корзинки осталось. И это я к тому, что из-за стола-то уходить не хочется.
1: Кабанчик, остановись! Мы же пирожки дядюшке Лосю принесли.
0: Да не волнуйся, Белочка. Я не-не, ничего лишнего. Я только всего лишь 9-й пирожок доедаю.
2: Дорогие ребята, приглашаем вас на передачу из цикла «Смотрите, радуга».
1: Беседы у скалистого озера.
0: Дядюшка Лось, а какой будет тема нашей сегодняшней передачи?
2: Мы поговорим об Иисусе Христе, о том, как Он родился и почему пришел в наш мир.
1: Я давно хотела узнать об этом побольше.
2: Когда Бог создал весь мир, небо, землю, море, животных и людей, зла на земле не было. Не было и болезней, и страданий, и смерти. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Это цитата из первой книги Библии «Бытие», из второй главы. Итак, первых людей Бог поселил в раю, который приготовил специально для них. Звали их
0: Адам и Ева, да это же и каждому кабанчику известно.
2: Верно, кабанчик, Адам и Ева. Каким же прекрасным был райский сад. И Господь доверил людям ухаживать за раем. И еще Адам и Ева могли свободно разговаривать с Богом, советоваться, делиться своими радостями. Чтобы дать возможность человеку свободно выбирать между послушанием Богу и непослушанием, Бог посадил в саду дерево, плоды которого людям есть запрещалось.
1: Зачем это было нужно? Зачем, дядюшка Лось, Бог посадил такое дерево?
2: Понимаешь, Белочка, Господь создал людей по образу и подобию своему, свободными. А если нет свободы выбора, то что это за свобода? Не так ли? Но люди своей свободой воспользовались плохо, не послушались Бога, а послушались врага его, сатану, сорвали запретный плод и съели его. Вместе с этим непослушанием Господу, первым грехом, в мир пришли болезни и смерть, а Адам и Ева были изгнаны из рая.
0: Ой-ой-ой, болезни и смерть? А, теперь-то я знаю, почему у меня болят копыта, когда я таскаю тяжелые корзинки с пирожками.
2: Прошли тысячи лет, но люди так и не смогли вернуться к Богу. Отказавшись от послушания Господу, люди стали рабами сатаны. От первых людей грех перешел на все человечество.
1: Но что же делать-то Богу? Как же ему спасти людей? Дядюшка Лось.
2: Вот что сделал Бог, Белочка. Он пришел на землю в образе Иисуса Христа и взял на себя безгрешного все грехи людей.
1: Дядюшка Лось, а можно мы с кабанчиком вспомним историю о рождении Иисуса Христа в наш мир? Это же так трогательно, ведь колыбелькой для маленького Иисуса была кормушка для коровок и овечек.
2: Конечно, расскажите, друзья.
1: Это случилось более 2000 лет назад. Одной еврейской девушке, которая очень любила Бога, по имени Мария, явился ангел и сказал, что у нее родится сын. Мария очень удивилась, но поверила, что слово Бога непременно исполнится в ее жизни.
0: А Мария в то время была невестой, а ее жениха звали Иосиф. Узнав, что его невеста беременна, Иосиф решил разорвать с ней помолвку тайно.
1: А во сне Иосифу явился ангел и сказал, что ребенок, которого ждет Мария, от Бога. И Бог ему, Иосифу, доверяет воспитывать своего сына. Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Так сказал ангел Иосифу.
0: А в то время в Иудее по повелению римского правителя кесаря Августа проходила перепись населения. И каждому нужно было явиться в город своего рождения. И тогда отправился Иосиф с женой своей Марией, в свой родной город Вифлеем, чтобы участвовать в переписи.
1: Именно в Вифлееме и пришло время родить Марии. Город в то время был переполнен людьми, которые прибыли выполнить указ кесаря. Поэтому все места в гостинице были заняты.
0: И Мария родила сына в хлеву, спеленала и положила его в ясли, ну, то есть в кормушку для животных. Так в наш мир пришел Иисус Христос.
1: Потом еще были и свидетели этого радостного для всех людей события. Пастухи, которые слышали хор ангелов, и слова, обращенные к ним, где следует искать чудесного младенца. И мудрецы с востока, которых привела к маленькому Иисусу звезда.
2: Спасибо, друзья, за ваш рассказ. Давайте прочтем с вами 16 стих из Евангелия от Иоанна, из 3 главы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий,

0: мир, чтобы спасти от вечной погибели всех верующих в Него.
1: Ой, простите. Ой, я не специально. Белочка, да что ж ты там безучастно смотришь-то? Налила бы мне кофейку и желуди, что ли? Ты что, не видишь, как я страдаю?
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней беседы подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята.
3: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. До новых встреч!
1: Белочка, корзинку-то тебе домой отнести? Пирожки-то уже все съели.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам. Все ваши вопросы направляйте нам по этому адресу, и мы постараемся, насколько возможно, на основании Священного Писания ответить вам. Небольшой совет. Вы считаете себя христианином? Итак, если христианин не спит, он не может не трудиться. Трудитесь во славу Господа каждый день и каждую минуту.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Один известный философ так сказал о дружбе. Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Близкая дружба – это дружба с немногими, а относиться к другу надо, как к самому себе. –

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы изучаем биографию одного из величайших царей Израиля – Давида. Сегодня мы рассмотрим эпизод из жизни Давида, когда он остро нуждался в поддержке друзей. Также мы поговорим о дружбе и ее значении в свете Библии. Нужны ли нам друзья? Что значит быть истинным другом? Друг познается в беде. Название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Еще со времен Каина и Авеля семьи, так же как и народы, были известны своими войнами, конфликтами, большинство из которых имели трагический конец. Семья Давида не исключение. Давид хорошо знал, как наладить отношения с Богом, но он так и не перенес эти знания в сферу воспитания своих детей. Поэтому, когда пророк Нафан передал послание Бога Давиду, что убийства не отступят от его семьи и будут как язва до конца его жизни, для него это было только начало. Затем наступила другая действительность, когда Авесалом осуществил 4-летнюю стратегию, чтобы свергнуть своего отца с трона и убить его. В этот трудный момент Давид нуждался в друзьях больше, чем когда-либо в своей жизни. Поэтому сегодня мы прочитаем историю о том, как друзья Давида окружили его, дав мудрые советы и предоставив защиту. Временами они рискуют своей жизнью, чтобы восстановить честь Давида как царя. Прочитаем сегодня несколько отрывков из второй книги царств, 15 главы, начиная с 1 стиха. Это библейский текст. Вторая книга царств. «После сего Авесалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авесалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авесалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авесалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его». Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авесалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авесалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авесалом воцарился в Хевроне». С Авесалом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авесалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова, из его города Гила, и составил

не застиг он и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. И оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пеший, и остановились у Бев-Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. Читаем дальше с 23 стиха, 15 главу, 2 книги царств. «И плакала вся земля громким голосом. Весь народ переходил, и царь переходил поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной что ему угодно. И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, возвратись в город с миром. И Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и оставались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Аминь. Дорогие друзья, мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о важности дружбы, о великой ценности иметь несколько друзей, которые помогут в тяжелые времена. Мне представляется, друг или несколько друзей, как величественные деревья с буйной листвой, которые окружают тебя, покрывая, скрывают тени от знойного солнца, от невзгод, от зимней бури одиночества. Это большое дерево, которое дает убежище. Вот кто друг. Многих нас неправильно учили относительно независимости в Божьей семье. Меня учили, что если ты действительно зрелый человек, то ты не нуждаешься в других. Просто нужно идти самому по жизни, а в ком-то другом нуждается только слабый. И мне был непонятен тот факт, что у Иисуса Христа было 12 друзей, а 3 из них были близкими друзьями. Почему у него были друзья, если то, чему учили меня, было правдой? Но это не была истина. Не так давно я осознал, что чему учили меня столько лет об отсутствии поддержки со стороны было неверно. Возможно, и вас научили тому, что иметь друга или нуждаться в друге – это знак слабости, незрелости. Но это неправда. Это знак незрелости считать, что вам не нужен друг. Друзья, как укрывающее дерево во время ливня с градом. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми размышлениями относительно друзей, прежде чем мы вернемся к жизни Давида и будем говорить о истории, которая описана в 15 главе 2 книги царств. На самом деле, слова «друзья», «дружелюбный» или «дружба» встречаются в Священном Писании более 100 раз. Бог много раз говорит о друзьях. Я бы хотел поделиться с вами 4 мыслями о друзьях из Библии. Во-первых, друзья – это обязательная составляющая жизни, а не выборочная на усмотрение. Нет какой-либо альтернативы или замены другу, тому, кто позаботится, выслушает, посочувствует, утешит и даже обличит или сделает замечание. Друзья – это обязательная составляющая жизни.

0: Это не выборочное, на усмотрение каждого. Мы нуждаемся в друзьях. Второе. Я обнаружил, что друзья приобретаются через поддержание отношений, а не автоматически. Вот один из текстов Библии о друзьях. Книга Притчи, 18 глава, 25 стих. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Предложите свою дружбу, дружите сами. Один английский критик, Самуэл Джонсон, поэт эпохи просвещения, литературовед, написал следующее. Если человек не будет обретать новые знакомства по мере продвижения в жизни, то вскоре он окажется один. Человеку стоит поддерживать дружеские отношения, и это хорошее замечание. Третье. Друзья оказывают влияние на нашу жизнь. Друзья влияют на нас, они не могут быть нейтральными. И если вы проводите время с хорошими друзьями, то вы становитесь лучше. Если сообщаетесь с друзьями извращенных нравов, то становитесь хуже. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Друзья воздействуют на нашу жизнь, они не нейтральны, поэтому выбирайте их осторожно, выбирайте их мудро. Если вы сплетник, то вы общаетесь с теми, кто сплетничает. Вы бунтарь, значит, вы выбираете бунтарей и водите с ними. Либо вы общаетесь с бунтарем, тогда вы становитесь бунтарем. Если хотите иметь мудрость, общайтесь с мудрыми, и вы будете и станете мудрыми. Удивительно, какое влияние на нас может оказывать наше окружение. Ну и четвертое. Друзей можно квалифицировать по четырем уровням отношений. И первый уровень – это те, которых можно назвать знакомыми. И в церкви таких бывает немало. Знакомые – это люди, с которыми у нас скачкообразный, хаотичный контакт, поверхностное взаимодействие. Мы скользим по поверхности со знакомыми. Задаем вопросы: как дела? Хорошо, спасибо, великолепно. Хотя это не совсем так, но я не стану вам рассказывать, ведь вы же просто знакомы. А дружба перерастает из знакомств на другой уровень отношений. Но второй уровень – это приятели. Это следующая группа. На следующем уровне находятся приятели. С этими людьми у нас больше контактов. Есть общие интересы, ряд вопросов, которые мы можем задавать. И время от времени мы будем интересоваться мнением того, кто является приятелем. Есть те люди, которые больше, чем знакомые. Но они не близкие друзья. Получается, с такими людьми есть безопасная дистанция. Но это не такое же скольжение по поверхности, как просто знакомые. Вот третий уровень – близкие приятели. В дружбе этого уровня у вас похожие цели жизни. Вы можете спокойно задать острые или неудобные вопросы. Это могут быть люди, с кем вы играете в футбол или волейбол, посещаете тренировки вместе, люди, с которыми вы занимаетесь совместным делом, совершаете совместное служение. Иногда вы ездите с ними в отпуск. Вы немного ближе с этими друзьями. Но они не настолько близки, насколько на четвертом уровне. И это близкие друзья. А близкие друзья – это люди, с которыми у нас регулярный контакт. Сильная взаимная посвященность для развития характера. Мы не только открыты им, но и с нетерпением ожидаем их совета и замечания. Мы открыты критике, открыты к исправлению. И мы готовы понять и ободрить, поскольку есть обоюдное понимание. Если вы знаете, что хорошо для вас, то у вас не так уж много близких друзей. Нельзя доверять большому числу людей. У вас есть лишь несколько людей, быть может быть, один или два, иногда три человека, кому вы можете раскрыть правду своей жизни. Вынужден констатировать, что порой такой человек или люди не ваш супруг или супруга. В идеале это так, но не всегда бывает так. Итак, количество людей уменьшается на каждом уровне. Вы менее честны со знакомыми, немного более честны с приятелем, еще более честны с близкими приятелями и полностью открыты с близкими друзьями. Теперь, может быть, стало более понятно, почему их не так много. И очень мало людей, с кем вы можете быть настолько честны. Теперь нужно сказать о трагедии. У некоторых из вас нет близких друзей, и вы самые одинокие среди слушателей. Ни одного человека, с которым вы могли бы говорить открыто и честно. Поэтому жизнь непростая. Сегодня во время изучения второй книги Царств, 15 главу, мы читаем и обнаруживаем человека, у которого было не одно, а целый остров, укрывающих его деревьев. И вам не будет знакомо ни одно из их имен, возможно, кроме последнего. Давайте посмотрим на три обстоятельства, описывающие ситуацию, которая заставила царя Давида врасплох. Первое обстоятельство. Он лично, фактически, был раздавлен чувством вины. Он вошел к чужой жене, к Версавии. И мы с вами говорили об этом. Он убил мужа Версавии. Он жил как лицемер в течение года. И мы говорили об этом в предыдущих беседах. Он потерял своего ребенка. Весь его мир начал разваливаться на мелкие кусочки. Он находился под большим давлением обстоятельств. Он был раздавлен. Второе. Его семья, его дом был разрушен. Сын изнасиловал сводную сестру. Другой сын возглавляет мятеж и заговор для свержения отца с трона. Борьба за власть. Этого сына зовут Авессалом. И мы скоро прочитаем о нем. И вдруг Давида буквально свергает с трона. И он теряет связь со своей семьей. И третье. Его политическая карьера, его власть уничтожена. Единственные слушатели, которые могут оценить это по достоинству, это те, кто по нечестным или даже по неизвестным причинам вдруг потеряли любимую работу. Как гром среди ясного неба, с вами покончено. В то время, когда путей к отступлению уничтожено мало. Вы считали, что, освободившись от работы, вы получите в некоторой степени облегчение. Но на деле вы потеряли чувство собственного достоинства. Это тяжело. Но в таком положении находился Давид. В масштабах страны и политически он страдал. И мы читаем 15 главу с 1 стиха. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей 50 скороходов». Ну, а потом читаем о зарождении заговора. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, вот если б меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Похоже, что Авессалом хочет баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру, не так ли? Именно это он и делает. Только его самовыдвижение незаконно. Его отец занимает царский трон, а он был на периферии. И когда люди приходили с судебным иском и нуждались в совете царя, то Авессалом говорит, постойте, да там никого нет. Кому было бы интересно, что вы хотите сказать? А вот я готов послушать. Если бы кто-то увидел ценность моей мудрости и позволил бы мне войти в тот офис, я бы показал, что такое справедливость. Кругом нет правды, только я могу помочь. 5 стих. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида, Авессалом сказал царю, пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. зависть, обида. Сын подрывает авторитет отца. Сработало. Понемногу он отколачивал от гранитного камня. И в конце концов выколотил, выдолбил пещеру. Он собрал вместе своих людей и говорит: «Я ваш человек». Ну, читаем 10 стих. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». Именно так они и сделали. Прозвучал звук трубы, и он отправился в путь. Читаем дальше, 13 стих. «И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И тогда со вздохом этот замечательный человек Давид, разбитый, со сломленным духом, с ощущением одиночества, сказал: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. Он предаст это место огню. Я знаю его. Скорее собирайте свои вещи и убегайте». И вот теперь представьте себе происходящее. Есть хороший царь, который замечательно выполняет свою работу. Только последние несколько месяцев наблюдается небольшой упадок лидерства. Но в целом он хорошо трудится. И неожиданно его сын выдвигает войска и окружает эту местность. И все жители в срочном порядке собирают самое необходимое для жизни, укладывают все это на спину осликов, лошадей, и затем в поспешности покидают город, спасая свою жизнь. Это революция под предводительством царского сына. В этот момент Давид нуждается в убежище. Послушаем, как все это было. «И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих для хранения дома. Давид и весь дом его покинули великий город Сиона, Иерусалим. И, пройдя какой-то отрезок пути, оглянулись назад. Давид обозревал ту местность, которую застроил Бог, его последнее пристанище. Должно быть, его сердце было разбито. С ним, с его слугами было несколько женщин, детей, несколько его вещей на спинах животных, и они вынуждены спасаться бегством. Быть может, кто-то из вас в подобном положении, и последний дом, последнее пристанище оставлено. Давид нуждался в дереве, где он мог укрыться. Кто даст ему приют? Так же, как и вы. Просто кто-то, кто сказал бы: Давид, я с тобой. У меня нет всех ответов, но мое сердце сопереживает. Когда никто вам не аплодирует, когда у вас закончилось оружие вместе с боеприпасами, когда выключился свет, Бог посылает укрывающее дерево. Давайте мы рассмотрим 5 категорий людей. Имена этих людей необычные, непривычные для нас. Послушайте. 17 стих. «И через некоторое время они остановились на привалу последнего дома. Все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, все филифеи, и гифяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гифянину». Вот наш первый друг, Ефей гифянин. Это один из друзей царя. Но вы этого не узнали бы, потому как он не попадет в центр внимания до того, как покинут последний дом. Больше нет трона, больше нет славы. Вдруг он выходит из столярной мастерской и говорит: друг, я с тобой. Удивительно, что он гифянин. Давид говорит ему: зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Знаете ли вы, кто такой Гефянин? Это уроженец или житель Гефа. Кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором рассказано в Библии. Кто же был из Гефа? Это был Голиаф. Почему с ним 600 человек и лидер по имени Ефей из Гефа? Для чего они там? Вспомним, что Давид победитель. Он военачальник, он воевал с филистимлянами и привел своих пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, обращался достойно, то они полюбили его. И лидер Ефей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авесоломом. Нет, он верен, он друг Давида. И он говорит ему: «Я пойду с тобой, я буду с тобой, друг мой. Будь то жизнь или смерть, я здесь». Послушайте его слова. Давид отпускает Ефея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. «Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истину с тобой. Шалом, брат. Это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я пойду, будет трудно». И отвечал Ефей царю, сказал: «Жив Господь, и да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти, там будет и раб твой». Вот это настоящий друг. Это близкий друг. Дорогие друзья, мы все нуждаемся в друзьях. И мы читаем о том, что Господь Иисус Христос – самый лучший друг. Нам нужно обратиться к Нему, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы иметь возрождение, чтобы войти в семью Божию, чтобы стать членом Церкви. Поэтому нужно развивать эти отношения с Господом. Молиться, читать Писание, обращаться с Ним, проводить с Ним время. Пусть Господь благословит нас иметь Господа как самого лучшего друга. И пусть Господь даст нам также друзей на нашем жизненном пути. Да благословит вас Господь!
1: Дорогие друзья, вы слушали беседу «Друг познается в беде» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давайте вспомним основные мысли о друзьях. Мы говорили о том, что Библия учит нас быть дружелюбными, если мы хотим иметь друзей. Друзья необходимы каждому человеку, поэтому проявите искреннюю заинтересованность и предложите свою дружбу. Но важно правильно выбирать себе друзей, особенно близких, поскольку они будут оказывать на вас большое влияние. Потому как вы ведете себя, можно судить и сказать о том, с кем вы дружите или общаетесь. Также было сказано, что есть 4 уровня взаимоотношений. Первый – это знакомые. Второй – приятели. Третий – близкие приятели. И четвертый уровень – это близкие друзья. Именно близкие друзья доверяют друг другу и честны друг с другом. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Песнь триумфа. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес с латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите беседу «Друг познается в беде» в следующей передаче «Свет жизни».
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 22 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 30 главе, 18 стихе. Там есть такие слова: «А потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, блаженны все, уповающие на Него». Мы должны думать не только о том, что мы ждем Бога, но и более замечательно – о том, что Бог ждет нас. Думая о Нем, ожидающем нас, мы получаем новое побуждение и вдохновение в нашем ожидании Его. Это дает нам невыразимую уверенность в том, что ожидания наши не напрасны. Давайте же стремиться прямо сейчас, в настоящий момент, к чувству ожидания Господа, чтобы понять, что это значит. Мы не можем постичь, насколько восхитительны Его намерения относительно каждого из своих чад. Ты спросишь: как же так, если Он такой милосердный, то почему, даже когда я пришел и жду Его, Он не спешит помочь мне, но все ждет и ждет? Бог подобен мудрому земледельцу, который ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго. Об этом написано в послании Иакова в 5 главе, в 7 стихе. Он не может собирать плоды, пока они не созреют. Он знает, когда мы будем готовы принять блаженство к нашему благу и Его славе. Душа созреет для Его благодеяния, пребывая в солнечных лучах Его любви. Также необходимы и ожидания под облаком испытаний, которые прольются ливнями благословений. Знай, что если Бог медлит более, чем тебе хотелось бы, то это лишь для того, чтобы благодеяние стало драгоценным вдвойне. Бог ожидал 4000 лет, чтобы пришло нужное время для того, чтобы послать Сына Своего. Наши сроки в Его руках. Он не замедлит одарить Своего избранника. Он придет к нам на помощь и не опоздает ни на час. Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас. 2 Петра 3:9. Бывали в жизни трудные минуты, и горе посещало нас не раз. Но с нами наш Господь, и потому-то надежда не обманывала нас. Надежда — светлый луч во тьме ночной, надежда — посох в юдоли земной, надежда наша не боится гроз, надежда наша — Иисус Христос. Мир потрясают ужасы, как прежде, страданий много, горести и слез, но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени — Христос. Стареет наше тело, как одежда, и наше бремя нам не по плечу, но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Невозможно обойти молчанием ту историю, когда сам Бог сохранил всю семью Николая от верной смерти. Это было в тот самый августовский день 1976 года, когда Виктор Бланк с семьей уезжали в Германию. Провожать его собралось множество людей. Наняли большой автобус, который повез отъезжающих и провожающих в аэропорт. За автобусом двинулось не менее 50 машин. Николай с семьей ехал вместе с Виктором в автобусе. До аэропорта доехали благополучно. Пройдя надлежащую регистрацию, Виктор с семьей вылетел в Москву. Вместе с ними до Москвы полетел и Николай, желая проводить друга до самого последнего рубежа, до тех пор, пока можно было. После того, как уезжающие прошли таможенный контроль и пошли на посадку в самолет, Николай направился в другой аэропорт, откуда шли самолеты до Фрунзе, чтобы улететь домой как можно скорее. Дело в том, что в день вылета в Москву, когда самолет, набрав высоту, уносил его все дальше от дома, Николай вдруг почувствовал какую-то непонятную боль в сердце и большую тревогу, которые не покидали его все это время. Поэтому он заторопился домой, несмотря на просьбы и уговоры двоюродного брата Виктора остаться в Москве на несколько дней, чтобы посмотреть город. В самолете для него неожиданно нашлось одно свободное место, хотя наступило время отпусков и самолеты были загружены до предела. В аэропорту Фрунзе его встретили на его же машине братья, но за руль не пустили. Начали говорить издалека о том, что его жена с маленькой грудной девочкой и другой постарше находятся в больнице, в другой больнице находится его старший сын. «А почему они в больнице?» – допытывался Николай. «Заболели». Уклончиво, чтобы не расстроить, ответили ему. Потом он узнал всю историю подробно. После того, как проводили Виктора с семьей и Николая, все отправились по домам. Жену Николая один брат уговорил не ехать автобусом. Он взялся отвезти ее с пятью детьми на своей машине, где уже сидела его семья. В два ряда с трудом втиснулись в маленький Запорожец. Длинная вереница машин, соблюдая ограничения скорости, отправилась в обратный путь. Водитель Запорожца решил обогнать всех и выехал для обгона на встречную полосу. По ней на большой скорости приближался встречный автомобиль. Поняв, что слабенький мотор не осилит обгон, водитель Запорожца пытался увернуться от удара, но было поздно. И они столкнулись боком. Запорожец отлетел в сторону на бордюр, откуда его отбросило в другую сторону. От сильного удара Запорожец перевернулся на бок и так продолжал двигаться по асфальту, а затем опрокинулся вверх колесами. Вся длинная процессия машин остановилась. Сразу после столкновения из машины слышались крики и плач детей, но потом все стихло. Вышедшие из своих машин водители увидели жену Николая с маленькой девочкой на руках, по лицу которой текла струйка крови. Катя умоляла: «Дайте, братья, мочи, мочи дайте, чтобы остановить кровь». Но никто ее не понимал, и ничего она не получила. Все стояли и боялись подойти к машине, зная, что там находится семья Николая, и что все они, наверное, уже мертвы, потому что из машины не было слышно ни звука. Вдруг около них остановилась новая «Волга». Из нее вышел человек в летной форме и монтировкой стал открывать искореженную дверь Запорожца. Открыв ее, он вытащил оттуда истекающего кровью старшего сына Николая и отнес его и положил на чистое сиденье своей машины. Затем перенес туда и дочь, усадил Катю с ребенком и помчался во Фрунзе. Затем опомнились верующие водители и помчались следом за «Волгой». Остальных из разбитой машины взяли к себе братья. «Волга» привезла пострадавших в старую травматологию, которая находилась в центре города. На другом краю города выстроили еще одну травматологическую больницу. В новой больнице еще не было соответствующего медицинского оборудования, но она уже начала принимать пострадавших. Эти два пункта скорой помощи работали поочередно через день. В тот день, когда Волга привезла старшего сына в старую травматологию, там не принимали пострадавших. И когда человек в форме летчика постучал в дверь, вышла медсестра и объяснила, что они сегодня не принимают, и пострадавшего нужно везти в новую больницу. До новой больницы нужно было ехать не менее получаса, а так как у Саши ртом шла кровь, его могли не довезти живым до другой больницы. Этот человек в летной форме потребовал врача и сказал, что если они сейчас же не примут тяжело пострадавшего, им придется отвечать перед судом. Он это дело так не оставит. Хирург приказал срочно приготовить все необходимое для операции. Операцию он сделал. У мальчика была порвана селезенка. Он ее удалил. А Сашу отправили в реанимацию, где его и нашел потом его отец. Через день Николай встретился с этим хирургом и попросил его рассказать об операции. Но тот, сославшись на свою занятость, ответил: «А что рассказывать? Операция как операция. А теперь, если другие органы возьмут на себя работу селезенки, ваш сын останется».

0: После вечернего обхода больных в травматологии он выпил водки и пошел спать в надежде, что сюда сегодня никого уже не привезут. Тогда же медсестра разбудила его и сказала, что какой-то летчик привез мальчика и требует, чтобы ему здесь оказали помощь, так как у ребенка большое кровотечение.
1: Я услышал, как за дверью какой-то голос утверждал, что если я откажусь, меня как врача ждет суд. Когда же я подошел к двери, то увидел на руках у летчика, истекающего кровью мальчика, и группу людей.
0: У пункта стояло не менее 20 машин. Летчик объяснил, что отец этого мальчика только что улетел в Москву. Его семья провожала его, и на обратном пути случилась авария.
1: «Я испугался и подумал, что это, вероятно, сын какого-то шишки. Раз так много людей провожало, и он действительно может засудить меня». Я распорядился приготовить все для операции и пьяный начал оперировать. Шов, правда, получился некрасивый, но я этого тогда не замечал. Увидев, что кровоточит селезенка, я ее совсем отрезал. Не знаю, может быть, ее можно было и шить, но я это сделать не смог бы. Боясь, чтобы не оставить чего-либо в животе мальчика, я попросил медсестру проверить полость живота и зашить шов. Но тогда я сделал все, что сумел.
0: Поблагодарив хирурга за такую честность и оказанную им помощь сыну, Николай начал поиски этого летчика, чтобы поблагодарить его. Он несколько раз побывал в аэропорту, посетил на дому тех летчиков, которые были в отпусках. Попросил выписать фамилии всех летчиков, работавших в тот день, как отправлявшихся в полет, так и прибывших из полета, но нигде такого не находилось. К тому же, по словам самих летчиков, у них в аэропорту ни у кого нет новой «Волги». Но ведь это была реальная личность и была «Волга». Кто же он тогда и где он сейчас? Спустя время Николай снова начал поиски человека, спасшего жизнь его сыну. Но и на этот раз его поиски оказались бесплодными. Размышляя о случившемся и молясь Богу, Николай пришел к твердому убеждению – это был ангел Божий. Братья не решались открыть машину, боясь увидеть всех мертвыми, и Бог послал его. И если бы даже братья открыли машину и повезли Сашу в травматологию, то в старой их, скромных и боящихся спорить, не приняли бы. До новой бы они его не довезли. Хирург сказал, что еще бы минут 10, и мальчик бы умер. И Бог послал своего ангела спасти жизнь ребенка. В новой травматологии Катю с девочкой положили на одну кровать. Другая девочка не могла ни сидеть, ни лежать, да и негде было. Простыней не было. В палате было холодно и пусто. В такой больнице не выздоравливают, а умирают. Одним словом, из этой больницы наших пострадавших увезли домой без выписки и без всякого оформления. Лечились они дома. Что все остались живы, это чудо, это великое чудо. Увидев этот запорожец, смятый спереди и сзади, сверху и снизу, не подлежавший ремонту, у Николая возник вопрос, как в такой маленькой автомашине, а после ударов, ставшей еще меньше, могло находиться более 10 человек, и ни у кого из них не оказалось переломов. Как могла через такую маленькую щель в лобовом стекле, которая оказалась единственной в машине, выбраться наружу взрослая женщина, да еще с маленьким ребенком на руках, которого, по ее словам, она не выпускала из рук? На эти вопросы у человека ответов нет. Но есть ответ у Бога. Есть ли что невозможное для Господа? Иеремии 32:27, Луки 18:27. Много радости Николаю принесли и продолжают приносить его дети. Он вообще любил и любит детей, а своих, конечно, особенно, как и все отцы. Люди рассказывали, что когда у Николая родился сын-первенец, он прыгал от радости. Еще бы, свой ребенок.

0: Ребенок, притом сын. Как он горевал, когда врачи предупредили, что в результате перенесенной операции его жена больше не может иметь детей. А он хотел детей, много детей. И Бог услышал его молитвы. После первого сына родились еще 6 детей. Все 7 детей живы и являются членами церкви. Как не радоваться и не благодарить Господа, который знает желания своих детей и исполняет их, как и написано. Желания боящихся Его Он исполняет. Псалом 144, стих 19. Кроме своих, Николай, согласие жены и детей, захотел усыновить еще 3 после страшного землетрясения в Спитаке. Николай тогда направил в совет министра Армянской ССР телеграмму, чтобы ему разрешили приехать к ним и взять 3 детей, оставшихся без родителей. Однако ему ответили, что очень тронуты его сочувствием и расположением, но своих детей они не намерены отдавать за пределы республики. Они будут воспитывать их сами в интернатах и детдомах.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Хороший совет. Если хотите себя с кем-то сравнить, сравнивайте с Христом. Оставайтесь с нами.

Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим изучение жизни и служения апостола Павла. Очень важно понять его миссионерские путешествия, основание общин и его забота об этих общинах верующих. Из его послания ясно видно, что он заботился о духовном благополучии тех, кому он позже посылал эти послания. Второе миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 51 году нашей эры. Павел в сопровождении силы покинул Антиохию в Сирии после того, как церковь благословила их в путь, предав их в руки Господа. Мы уже рассматривали их путешествие по Малой Азии, болезнь Павла во время пребывания в Малой Азии, их прибытие в Европу. Это случилось по причине того, что Павел имел видение от Бога. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Из Филиппов апостол Павел в сопровождении силы и, вероятно, Тимофея отправились в Фессалонику. Врач Лука, написавший Евангелие, названное его именем, остался в Филиппах. Заметьте, что в 16 главе Деяний святых апостолов Лука, написавший эту книгу, заявляет: «Мы вышли за город к реке». А в 17 главе он пишет: «Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Лука писал то, о чем ему сообщили. Он не был членом этой группы. Павел и Сила, оба оказавшись в тюрьме, должны были оставить Филиппы по просьбе воевод и начальников города. Вероятно, они оставили Луку в Филиппах для того, чтобы укрепить братьев в Господе и в Священном Писании. Интересно заметить, что апостол Павел немедля отправился в Фессалонику. Обратите внимание на выражение в Священном Писании: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». В начале своего второго миссионерского путешествия Павел и Сила намеревались посетить Вифанию в Малой Азии. Но Дух Святой не допустил, чтобы они туда пошли. А теперь обратите внимание на путешествие апостола Павла и Силы в Фессалонику. Амфиполь находился примерно в 33 милях от Филиппов. Расстояние между Амфиполем и Аполлонией было примерно 30 миль. А от Аполлонии до Фессалоники примерно 37 миль. Итак, от Филиппов до Фессалоники нашим благовестникам пришлось проделать примерно путь в 100 миль. Вероятно, к вечеру первого дня они пришли в Амфиполь и остались там переночевать. На следующий день рано утром они отправились в Аполлонию, и к вечеру они туда прибыли и отдохнули. На третье утро они отправились в Фессалонику. Итак, читая в Священном Писании о том, что они прошли эти города, мы можем сделать вывод, что по дороге в Фессалонику они только остановились на ночлег в этих городах. Разве Амфиполе и Аполлонии не было людей, за которых Христос отдал свою жизнь? В этих городах еще никто не свидетельствовал. И все же Павел и Сила, побужденные Духом Святым, стремились в Фессалонику. Бог имел причину на то, что заставил своих служителей спешить в этот важный город. В этом мы не сомневаемся. Мы также с уверенностью можем сказать, что Павел и его спутник согласились с руководством Святого Духа, направившего их в Фессалонику. И по сей день служители Божии руководимы Святым Духом в служении. И будучи уверены в том, что Господь направляет их в определенное место для свидетельства, они как бы проходят мимо некоторых мест. Миссионеры могут чувствовать долг установить свидетельство в важном городе или же в незначительном селении или деревне. «Зачем туда идти?» мы могли бы спросить. «Меня Бог побудил пойти туда. Вероятно, будет ответ Божьего слуги в настоящее время». Но направление Святого Духа на определенное место еще не означает, что сразу же будет успех и что все помехи будут устранены. Наоборот, Божий служитель может встретить большее препятствие и мизерный успех. Фессалоники. В ранний период этот город был известен в истории под некоторыми названиями. Это было место отдыха Ксеркса во время его похода. Когда македонская армия стала покорять страны, говорившие по-гречески, этот город получил свое новое название, в его истории начался новый и более знаменитый период. Сестру Александра Македонского звали Фессалоника, и этот восстановленный старинный город в честь ее был переименован. Страбон, знаменитый греческий географ, живший в первом столетии новой эры, описывает Фессалонику как самый многолюдный город Македонии с торговой связью через Эгейское море с Ефесом и Коринфом. Как языческие, так же и христианские летописцы упоминают, что Фессалоники была столицей Македонии и занимала большую площадь. В настоящее время Фессалоника является знаменитым городом. Географическое расположение города, несомненно, является причиной того, что город не теряет свою многозначительность. Если мы примем во внимание его размер и стратегическое расположение, то поймем, почему в первом столетии так важно было принести евангельскую весть жителям этого города. Из первого послания к церкви Фессалоники, который апостол Павел написал незадолго после того, как он уехал из этого города, мы видим важность стратегического расположения и его значение как исходной точки для распространения Евангелия. Если мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, то в первой главе 7 по 8 стих мы читаем: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Никаких сведений не имеется о синагоге в Амфиполе и Аполлонии, но в 17 главе Деяний святых апостолов сразу же упоминается факт, что в Фессалонике была еврейская синагога. В Филиппах не было синагоги, но еврейские верующие встречались каждую неделю у реки. Город Фессалоники гордился синагогой. Это намекает на то, что в городе были евреи, занимавшие довольно важное место в общественной жизни города. Возможно, что и евреи из окрестных мест собирались в этот важный город на богослужение. Итак, мы узнаем, что апостолу не надо было искать евреев, как это было в Филиппе. Но он наблюдал, как толпы евреев направлялись в синагогу, сосредотачивая свое внимание на религиозном богослужении. Апостол Павел присоединился к ним. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И во время одного из таких посещений апостол Павел сослался на происшествие в Филиппах, на то, как власти заключили его в тюрьму, и с какой уверенностью он со своим спутником провозглашал Слово Божие. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих утверждает: «Прежде пострадавший и бывший поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Может быть, на Павле и его спутнике еще были видны следы от тюремного заключения, когда они прибыли в Фессалонику и посетили синагогу. Было ли это так или нет, мы не знаем, но их появление в синагоге и их свидетельство вызвало сильную реакцию со стороны евреев. Некто сказал, их приход вызвал сильное чувство негодования и жалости, которое объясняет намек апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам. Мы можем быть уверены в том, что Павел говорил с присущей ему серьезностью и решительностью. Если он говорил о своей собственных страданиях, то только лишь для того, чтобы возвеличить Божью милость в своей жизни. Павел не тратил напрасно времени на рассмотрение собственного состояния. Его желанием было прославить Христа. Когда в своих посланиях он ссылается на собственные переживания, страдания физические, недомогания, то это не для того, чтобы вызвать жалость себе, но для того, чтобы свидетельствовать о поддерживающей милости Божией. При одном случае в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молился я Господу о том, чтобы удалил его от меня». Павел думал, что физическое состояние, в котором он находился в то время, вероятно, было препятствием в его действиях и служении. Но Господь милосердно указал на слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Если вы хотите отправить нам какие-то пожелания или, может быть, свидетельство о том, как Бог вас благословляет в вашей жизни, пишите по адресу russian@bbnradio.org. И еще одно. Знать, что Христос умер – это история. Верить, что Он умер за вас – это спасение. Примите это спасение сегодня из рук самого Спасителя Иисуса Христа.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Памятный стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, и в этот вечерний час у нас есть еще одна чудесная возможность сосредоточиться над одной из главнейших тем Библии, жертвоприношения, о которых говорится в Ветхом Завете. Мы продолжаем обзор книги Ивана Вениаминовича Каргеля «Свет из тени будущих благ». Давайте посмотрим на один отрывок Священного Писания, который сегодня приоткроет завесу того предмета, о котором мы будем с вами говорить. Предмет этот называется «Медным умывальником». А читать мы будем из книги «Исход», 30 главы, начиная с 17 стиха. Книга «Исход», 30 глава, стих 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное». И поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступить к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть». И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Интересно отметить, что позже, в книге «Исход», в 38 главе, когда говорится вновь об утвари всей скинии и об устройстве этого святого места, в некоторых переводах отмечается, что подножие этого умывальника было сделано из женских зеркал. В то время не было таких зеркал, как сегодня, сделанных из специального стекла. В то время зеркала были из начищенной меди. Женщины смотрели на них и таким образом могли видеть свои лица. В нашем синодальном переводе это не отражено. Но это один из тех моментов, который важен для нас, для правильного понимания значения этого важного предмета. Этот стих находится в 38 главе книги «Исход». Пролистнем несколько страничек и взглянем на него. 38 книга, глава книги «Исход», 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из изящных, с медными, из меди, с изящными изображениями». И вот здесь вместо «изящными изображениями» во многих переводах написано «из медных женских зеркал», которые украшают вход в скинии собрания. Почему я об этом говорю? Мы с вами говорили в прошлый раз о медном жертвеннике, на котором приносили всесожжения. Там жертвой за грех выступал то ли жертвенный агнец, то ли телец, то ли какое иное жертвенное животное. А здесь мы имеем в виду, мы имеем дело с умывальником, в который, конечно же, помещалась вода. Может быть, он был с кранами и так далее, но при чем здесь женские зеркала? И почему я сказал, что это важный момент? Посмотрим внимательнее. Дело в том, что когда мы подходим к жертвеннику, мы подходим не сами. Мы подходим с заместительной жертвой. Священник приходил туда не сам по себе, он должен был принести жертву. Это является прообразом нашего Господа Иисуса Христа, который на кресте претерпел жертвенный огонь Божий за нас. Если мы смотрим на жертву всесожжения, мы видим, что вещество, которое употреблялось там, был именно поглощающий и поедающий огонь. Жертва должна была быть принесена, она должна быть там сожжена. Священник ложил руки свои, таким образом идентифицируя себя с этой жертвою, но сам он не подвергался воздействию этого огня, сам он оставался поодаль и наблюдал за тем, как Господь вдыхает это приятное благоухание с жертвенника. Но вот сделанный из меди, заметьте, тот же самый материал, умывальник, о котором мы говорим сегодня. Медь, напомню, говорит нам о Божьей справедливости. Помните те ноги медные, о которых говорилось в прошлый раз, о которых говорится в Откровении, ноги Иисуса Христа, которые из раскаленной меди из Халкаливана, ноги, которые свидетельствуют о том, что во второй раз Христос придет как судья. И что же тогда означает для нас этот медный умывальник? Потому что к медному умывальнику подходит уже сам человек, а именно священник. Он подходит без жертвы. На медном умывальнике совершается иное действие, не жертвоприношение, а омовение. Необходимо омыться, необходимо очиститься. Заметьте, этот медный умывальник находится между двумя предметами.

одеждах подходили к этому умывальнику, они подходили сами, потому что мы сами нуждаемся в этом очищении. Там была жертва, которая претерпевала все сожжения. Она была разрушаема, а человек оставался невредимым. Теперь же это очистительное действие возлагается на нас, оно производится на нас символически. Тогда это была тень будущих благ, всего лишь символ с помощью воды. Священник подходил, подставлял свои руки, ноги, омывал их. Еще интересно отметить, что, конечно же, этот умывальник использовался по-разному в разные времена. Сделаем такой краткий обзор. В начале, когда Моисею было приказано от Господа посвятить во священники сынов Аароновых, то один раз они должны были быть приведены пред лицо Господа, там, у медного умывальника, и один раз должно было быть совершено их полное омовение. Не только руки и ноги, а все тело полностью должно было быть омыто там, в умывальнике. Это говорит нам о том, что, конечно, в этом умывальнике должно было быть порядочно воды. Я напомню, что позже, когда мы читаем о храме, там огромнейшее литое медное море, которое состоит из примерно 3000 ведер воды. Наверное, и этот умывальник, несмотря на то, что скиния была лишь портативным прообразом храма, так сказать, но, наверное, и он должен был содержать достаточное количество этой очистительной жидкости. И вот священник должен был претерпеть это ритуальное омовение, иначе он мог подвергнуться смерти. Так и мы. Если мы приходим к Господу, в особенности приходим для того, чтобы служить пред Ним, должны соблюдать Божий порядок. Есть Божий путь. Вначале жертва умилостивления, затем наше полное омовение, то есть обращение наше. Мы получаем новую природу. Под этим единократным, подчеркну, единократным омовением подразумевается наше возрождение. Мы рождаемся свыше один раз. И в послании к Титу, в 3 главе, с 5 стиха, апостол Павел говорит об этом так, уже в новозаветном лексиконе, когда эти символы приобрели живое действенное значение для верующих Нового Завета. Он говорит там о спасении, которое мы имеем в Иисусе Христе. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Эта баня, это баня возрождения, не крещение имеется в виду, новозаветный прообраз, а именно возрождение. И крещение уже, конечно, является символом того, что уже произошло в человеке. И я прочту и 6 стих, которого излил на нас. Вот этот символ излияния, символ, который напоминает нам о том, что происходило возле медного умывальника. Излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Друзья, сегодня мы говорим о любви Божьей. Любовь Божья в том, что Христос претерпел этот огонь, а нам дает очистительную воду. Сегодня мы говорили о добрых делах. Апостол Павел в этом послании, в послании к Титу, говорит нам о том, что эти добрые дела являются последствиями той любви, которая уже излита в наши сердца. Они не могут произвести нашего спасения. Мы не можем благодаря им оправдаться. Все наше оправдание, вся надежда нашего спасения полностью лежит на Иисусе Христе. И вот тогда, когда мы претерпели это единократное полное омовение, тогда мы, как те священники, как сыны Аароновы, должны вновь и вновь приходить к этому умывальнику. Но для чего? Ведь мы уже вроде бы омыты. Потому что грязь этого мира липнет к нам, потому что загрязняются наши руки и ноги, потому что пока что мы, находясь в этом мире, не можем полностью быть отделенными от греха, потому что еще мы согрешаем. И поэтому нам нужно ежедневное освящение. И символом этого является то, что
священники были призваны вновь и вновь, каждый день, по нескольку раз, приходить к этому умывальнику и омывать там и руки свои, и ноги. Итак, Христос нас омывает один раз полностью, но затем, помните, как в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, во время Тайной Вечери, Иисус Христос, обращаясь к Своим ученикам, говорит им о том, что Ему необходимо мыть им ноги,

0: Вы помните, как Петр противоречит ему, и вот Христос отвечает Петру в 10 стихе этой 13 главы, он говорит, Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Мысль здесь, которую мы должны почерпнуть для себя, такова, а мытому, то есть возрожденному от Духа Святого, не нужно проходить вновь через возрождение. Мы уже получили это во Христе, мы уже дети Божьи, пишет апостол Иоанн, но нам необходимо ежедневно умывать, так сказать, наши руки и наши ноги, подходя к Божьему умывальнику, вновь смиряться перед Ним, вновь смотреть на этот умывальник и в этих, так сказать, женских зеркалах, из которых он сделан, видеть вновь свою наготу и свою греховность и говорить, Господи, я, такой недостойный, нуждаюсь еще и еще в Твоей благодати, в Твоем омовении». Есть ли это в нас, дорогие друзья, те белые, светлые одежды, которые Христос поместил на нас, делаются ли они еще более светлее, если мы приходим к Нему благодаря этому умывальнику? Тогда, когда мы спешим на служение, не нарушаем ли мы тот Божий порядок, который Он установил? Перед тем, как принести жертву, необходимо сперва очиститься. Необходимо не только это первичное примирение с Богом, но и ежедневное освящение. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет нам уразуметь эту глубину символического этого умывальника медного, который был в Ветхом Завете.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

ночь повисла над городом южным. Скоро вспыхнет восток голубой.

Спаситель со мной. Он нашел меня в мире суровом, снял с души моей тягостный гнет. Под его всемогущим покровом мое сердце

Но бывают минуты иные. Мир, как море, запенится вдруг. И тогда не боюсь я стихии, если рядом Спаситель и друг.

Я пока еще в этом мире, и хотя я немного устал, я еще поднимаю гири суеты. Значит, я еще пострадаю, значит, я еще посмеюсь, я еще попою, поиграю.

по земле. Нужен хлеб мне и кондо в банке, ты пойми. И бывает на сердце пусто, и усталость, прости, от молитв. И бывает порой грустно, ты прости меня.

когда солнце мне улыбнется, разбудив меня ранним утром, на молитву мою отзовешься, как всегда. Но бывает, тебя не услышу, вижу лишь твои облака, слышу, дождь твой стучит по крыше, как всегда.

хочешь. Я не знаю, на что я годен, это знаешь лишь только ты. Не могу я творить погоды, не могу. Но могу о тебе поведать тем, кто вовсе тебя забыл.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16:8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по сослугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам всех благую весть на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Возьмите любую из многих молитв апостола Павла, записанных в его посланиях, и каждая из них обилует богатейшими уроками. Если мы желаем узнать, как должно молиться, то не лучше ли всего научиться этому у таких людей, которые отличались своей молитвенной жизнью? И вот для нашего общего назидания, в основу нашего разбора, мы возьмем одну из молитв апостола Павла. Находится она в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам. Мы сегодня ограничимся разбором первой половины этой молитвы, стихи с 9 по 11, и гласят они так. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Не успела церковь в Фессалониках родиться, как враг с бесовской злобой обрушился на нее. Гонение в течение года, отсутствие Павла не только не уменьшилось, но усиливалось. Этим гонимым верующим он напоминает в 1 главе «Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так начало свое существование эта церковь. Но это притеснение не прекратилось, а наоборот умножилось. И Павел был озабочен, устоит ли эта молодая церковь под таким постоянным насилием, для чего он и посылает своего молодого верного сотрудника Тимофея узнать о их положении. И что же узнал Тимофей? Настоль ободряюще было его сообщение о них, что Павел первое, что делает, благодарит Господа за них. И, по-видимому, у него нет слов выразить свою благодарность за этих гонимых верующих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, — говорит он, — за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом?» Вы не только приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, но вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. О, как вы меня обрадовали! У меня нет слов выразить мою благодарность Господу за вас. По всей вероятности, что Искуситель искушал их, говоря, к чему эти страдания, скорби, притеснения и насилие? К чему они служат? Однако вы можете быть уверены, что враг им не сказал, что их вера в огненном горниле служила ободрением, подкреплением, примером и поощрением другим детям Божьим, включая и апостола Павла. Павел в это время, когда писал им свое послание, был в Коринфе. Переживал он в этом городе немало трудностей, и добрый пример этих молодых верующих ободрил его. Они сами, того не зная, своим примером послужили ему в его испытаниях. О, как бы хотелось сказать и ободрить наших дорогих братьев и сестер, которые томятся в тюрьмах и лагерях, что не напрасны ваши узы, не тщетны ваши слезы и страдания. Знайте, что о вашей вере возвещается во всем мире, и она ободряет многих верующих более смелому и безбоязненному служению Богу. Ваша верность Господу толкнула многих, особенно молодежь, на полную отдачу Христу. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, дорогие братья и сестры? Тебе, мой страдающий друг, Христос говорит, как Он некогда сказал гонимой Смирской церкви, «Знаю твою скорбь и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Подумай, какой будет счастливый и радостный момент, когда ты услышишь из уст твоего Спасителя, который своим страданием и своей смертью тебя искупил. Ты сделал, что мог. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Есть предел твоих страданий. Они под контролем того, который сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Но что дальше учит эта молитва? «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». В этой молитве мы видим настойчивость, самоотвержение и ходатайство за других. Сегодня, однако, я хотел бы подчеркнуть другую, весьма важную истину в связи с этой молитвой – необходимость водительства Божия. Вы заметили, после того, как он говорит, что он день и ночь все усердно молится, он добавляет эти многозначительные слова: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». В предыдущей главе он сказал: «Потому мы, я Павел, и раз, и два, хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здесь он говорит: «Я, Павел, хотел прийти к вам и пытался раз и два», то есть несколько раз. И что же? «Воспрепятствовал нам сатана». Спекулировать о значении этого стиха мы не собираемся. Однако не без значения, что он тут говорит «Я, Павел». А в нашем тексте, после всеусердной и настойчивой молитвы, он полной уверенности, что сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Вы заметили, он не говорит тут о том, что он пытался, но что он молился. Дальше он не говорит, когда осуществится его приезд к ним, но что сам Бог управит путь его к ним. В этих словах открывается важнейшая истина. Апостол Павел не мог знать, что только через приблизительно 6 лет, во время его 3-го миссионерского путешествия, вернется он в Фессалонику. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Подумайте, Бог Отец и Сын Его Иисус Христос и Дух Святой, который побудил эту молитву, все 3 лица Святой Троицы заинтересованы в твоей молитве. И не думаешь ли ты, дорогое дитя Божие, вопиющий к Богу день и ночь, что Он не слышит твои молитвы? Он не только слышит, но Он сразу же предпринимает отвечать на твою мольбу. Но ты говоришь: «Я не вижу никаких результатов». Это не важно, это не твое дело. Представь их Богу. Помни, что Он не руководится нашими часами и календарями. У Него может быть 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. Господь имеет свои причины, почему Он

сжалится над вами, ибо Господь есть Бог правды. Блаженны все уповающие или ожидающие, как сказано в английском переводе, на Него. Будем всегда помнить, что эти замедления для пользы, как нашей, так и другим, с которыми связана наша просьба. У апостола Павла также было сильное желание увидеть верующих в Риме, с которыми он еще не встречался, и им он пишет: «Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Нам не сказано, как долго Павел молился о том, чтобы увидеть детей Божьих в Риме. Одно ясно, что Бог ему не открыл, когда он ответит и как. Павел просто говорит, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Из истории нам известно, что он, наконец, попадает в Рим. Но вряд ли мог он даже догадаться, когда он писал свое послание верующим в Риме, что Рим будет его последней остановкой, что попадет он туда не как свободный римский гражданин, но как узник, и что в этом городе он запечатлит свое свидетельство мученической смертью. Бог ответил на его молитву, но совсем иначе, чем думал Павел, но тем не менее ответил. Действительно, человек предполагает, а Бог располагает. Да, Павел правильно молился. Он знал, что его молитва должна пройти через цензуру воли Божьей. Потому он мог сказать, кончая свое послание: «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Как много мы вредим себе и другим, когда, не дожидаясь Божьего времени, беремся сами отвечать на свои молитвы. Вот почему мы не переживаем полноту Божьего благословения, мы не предоставляем Богу ответить на наши молитвы в Его время и Его путем. Возлюбленные, не будем огорчать Бога нашим нетерпением, но будем постоянно взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Это Он нам дал веру, Он вдохновил в нас молитву, и Он же ее и завершит. Мой друг, ты можешь быть вполне уверен, что Он еще ни разу не опоздал, и Он не опоздает и на этот раз. Продолжай ждать и верить, и хотя бы Он замедлил, жди Его, как сказал Господь пророк Аввакуму, ибо непременно сбудется то, что Он обещал, и не отменится. Слава и благодарение нашему Господу! Любовь Его заставляет ждать. Он знает, что преждевременный ответ тебе только причинит вред, и потому медлит. Дорогие друзья, когда мы предоставляем самому Богу, как сказано в нашем тексте, управить путь наш, то есть ответить на наши молитвы в свое время и своим путем, то через это Бог прославляется, а вера наша крепнет. Вы помните случай с учениками в одну темную бурную ночь на Геннесарецком озере? Христос после насыщения пятитысячной толпы повелел своим ученикам отправиться на другую сторону озера. И сказано, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Ученики ожидали, что Спаситель придет к ним в любой момент. Но прошло несколько часов, а Иисуса не было. Притом к этому времени разыгралась необычайная буря. Настолько была она свирепа, что им грозил трагический конец. Представьте себе, что переживали в эту ночь ученики. Несмотря на грозившую им опасность, Господь к ним не приходит на помощь. Все мы до той или иной степени переживали подобное, когда казалось, что давно следовало бы получить помощь и облегчение. Но, увы, время проходило, а дело наше только ухудшалось. Где же Господь? Почему Он не отвечает? Эти замедления кажутся еще сложнее, зная, что Господь видит наше бедствие и как будто ничего не делает. Но заметьте, какие были результаты этого испытания. Христос не опоздал ни на одну секунду. Он пришел им на помощь, но главное, Он был прославлен, ибо здесь человеческая помощь была невозможна. Он словом запретил буре, и немедленно ветер умолк. Но был еще один чудный результат.

0: результат этого замедления. Вера учеников приняла новый объем. До этих пор они не знали, что их учитель имел власть и над стихиями. Обыкновенное искушение во время задержки – думать, что мы теряем самое драгоценное, что мы имеем, а именно время. Дорогие мои, тот, кто с надеждой ожидает Божьего часа избавления, никогда не теряет времени. Посмотрите, что может сделать Господь. Божье замедление – самый короткий путь к желаемой цели. За время, которое нам кажется потерянным, Господь сделал несравненно больше нашего ожидания. Он не только придет в момент крайней нужды и утешит бурю, но совершит чудо, так что наша ладья в тот час пристанет к берегу, как случилось с учениками, когда Господь явился им в ночной буре. В свое время и своим путем Господь всегда вознаградит тех, которые надеются на Него. Они никогда не постыдятся, и потому мы можем смело сказать вместе с апостолом Павлом: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». То есть ответ на нашу молитву будет, когда и как Ему угодно. Слава и благодарение Ему! Но если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, то тебе не нужно ничего ожидать. К тебе относятся слова Христовой притчи: «Все готово, приходите на брачный пир». Ожидание может оказаться твоей погибелью. Ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Мой друг, приди к источнику спасения сейчас, без задержек и замедления. С Его стороны Он сейчас готов тебя принять и спасти. Да поможет тебе сам Господь прийти к Нему. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN, у микрофона ведущий Сергей Мараро. Божьих наследников не может не интересовать дело, которое оставил им Отец. Являетесь ли вы Божьим наследником? Интересуйтесь тем, что дает вам Господь и чего Он требует от вас. И действуйте так, как Он этого хочет. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Мы рассматривали подробности грядущих событий в конце этого века, о которой говорит третья глава пророка Иоэля. Они связаны с явлением Господа Иисуса Христа во славе на землю, чтобы совершить праведные суды над беззаконными народами. Особенно важны слова «вопль пророка», которые будут молитвой к Богу остатка народа Израиля в те тяжкие времена страданий. «Туда, Господи, веди своих героев». 3 глава, 11 стих. «Тогда произойдет явное вмешательство Господне в событиях на землю, когда Господь Иисус, Сын Божий, совершит предвозвещенную победу над нечестивым миром. Это произойдет в назначенное время самым Богом. Он видит и теперь все народы, но часть его еще не пришел. Для Господа нет неожиданностей, что бы ни происходило на земле, каковы бы ни были события, поразительные для человека, все ведь в руках его, эти славные армии народа он пошлет на Израиля, чтобы поразить их там силу и могущество своего. Он встретит в стратегическое время, ведомое ему, эти сомны вооруженных людей. Мы читаем в 3 главе 13 стихе о зове к ангельским силам, чтобы серп был пущен на землю. Откровение 14 глава 19 стих подтверждает это пророчество. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноградник на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Сегодня любовь и долготерпение Божие непостижимы. Так и тогда гнев и суд праведный откроется над этим миром в полной мере и будет также непостижим. Обратите внимание на Иоэля 3 главу 14 стих. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». Пророк возглашает эти слова торжественно. Это будет день, когда Бог сведет счет с безбожным человечеством. Эти толпы вооруженных армий были послушны своим безбожным вождям. Они предались делам злого духа, но даже при виде этого страшного и великого суда Божия они не покаются. Откровение 16 глава 10 стих подтверждает это. «Что и они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». 16 глава с 10 по 11 стих. Заметьте, что царство зверя стало мрачно, сказано в 10 стихе. То же самое читаем и в 3 главе Иоэля. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». 15 стих. Об этом сказал Господь Иисус Христос. «Тьма будет наказанием во время суда великого дня». Тьма покрывала в свое время Голгофу. Когда на кресте там страдал Господь Иисус Христос во искупление всего мира, из этой тьмы раздался голос: Боже мой, зачем ты оставил меня?» Голос минутного одиночества, и на Сионе во время его явления во славе снова раздастся его голос, и он будет иной, могущественный и властный. Земля потрясется от голоса его. Послание к евреям, 12 глава, 26 стих. Устрашенные грешники будут искать убежище во время судного дня великого и страшного, но напрасно. Будет уже поздно. О, какая разница между днем благодати в наше время и временем суда! Теперь кающийся грешник может в смирении воззвать к нему и найти прощение и спасение, но в тот день судный будет поздно. Как было во время выхода Израиля из Египта, эти казни за ожесточение фараона пали только на египтян, а Израиль оказался незатронутым. Так совершится и в день судний. Господь Иисус явит милосердие к остатку Израиля и услышит мольбу их, но народы языческие, беззаконные, будут пить из чаши праведного гнева Его, даже будут хулить имя Бога. Откровение 16 глава. Когда в долине Иосафата падет на народы великое наказание, то для народа его явится защита. Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Иеиля 3 глава 16 стих. Заключительная небольшая часть книги этого пророка, 3 глава 17 по 21 стих, содержит в себе описание благословений, которые связаны с Божьим присутствием среди своего народа. Слушайте. «Тогда узнаете, что Я, Господь ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей, и будет Иерусалим святынею». Стих 17. Иерусалим – город, который так много перенес страданий и разрушений в прошлые века истории, и который сами же израильтяне бесчестили своим непослушанием Господу, идолопоклонством и прочими делами, станет центром мира, где Сын Божий будет царствовать в праведности Своей. Это подтверждают и слова книги Откровения. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Откровение, 11 глава, 7 по 8 стих. Последние слова о распятии в нем Господа нашего ясно указывает на то, что речь идет об Иерусалиме. «Ибо когда он будет очищен от греха, тогда в нем будет пребывать святой Бог». Какая разница между двумя фразами истории этого великого города в планах Божиих? Вы знаете, что Израиль как народ был весьма упрям и в большинстве случаев не послушен повелению Бога. В Ветхом Завете многократно говорится об отвержении Израиля Богом по причине его блуждания на путях греховных. Но это будет великий день, когда они, наконец, взглянут в покаянии на того, которого пронзили. Захария 12 глава, 10 стих. Дальше пророк говорит, что они будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. Какая дивная картина умиления сердец! Господь будет посреди них вполне явно. Но помните, что благословение Израиля придет на него на землю, тогда как Церковь Христа будет с ним, омытая кровью его, разделят царство Искупителя, ее служение иного характера. Наши благословения связаны с небом. Мы являемся членами тела Христова духовного, и только отдельные немногие души из евреев в периоде благодати войдут в нее. Израиль же, как народ, имеет свое будущее иного характера. Обратите внимание на благословение и красоту Сиона в Иерусалиме. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Сетим». 3 глава, 18 стих. О чудном плодородии страны Израиля говорит и пророк Амос, 9 глава, 13 стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь еще застанет жнеца и топчущий виноград сеятеля. землей будет управлять Господь Иисус Христос с престолом в Иерусалиме. Мы уже прочитали об источнике, который потечет из храма. Под величественным храмом, который построил царь Соломон, был неиссякаемый источник воды. Он смывал постоянно место жертвоприношений, которых временами было весьма много, но в воде не было недостатка. Так как в то время восстановится поклонение Богу во Христе Иисусе, узнанном Израилем Мессии, ему народ будет воздавать честь и славу. Остальные стихи с 19 по 21 открывает занавес на тайну будущего Египта и стран, окружающих Израиля. Они будут покорены, и Египет во время Великого дня Судного обратится к живому Богу и Господу Иисусу Христу, о чем говорит и пророк Исаия в 19 главе, что Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. 24 стих. Благословение будет посреди земли. Далее пророк говорит пророческие слова о благословении на этих трех странах. «Благословен народ мой, египтяне», — говорит Господь. Какие драгоценные слова! События наших дней мрачны и чреваты опасностями, но Божий план иной. Иоиль заканчивает пророчество так: «И Господь будет обитать на Сионе». План Божий выполнится. Будем радоваться этому. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Амоса. Имя этого пророка означает «бремя» или «носитель бремени». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org. Божий закон выявляет нашу проблему. Божья благодать ее решает. Наш диагноз – грех. Наше исцеление – Христос. Исцелены ли вы? Придите сегодня к самому лучшему из всех врачей.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я – разум. У меня – сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости — страх Господень, и познание святого — разум, потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: «Кто глуп, обратись сюда!» И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаянный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный.

тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни. Уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его. Беда для бедных — скудость их. Труды праведного к жизни, успех нечестивого к греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, а кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное. Глава 11. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены.

0: и беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварное сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволения, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждения себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.
1: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес: russian@bbnmedia.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: На прошлом уроке мы окончили 138-й псалом, хотя не полностью, но мы подчеркнули в этом псалме Божью вездесущность, Божье всеведение, и мы говорили о том, что Господь видит все наши детали жизни. Он знает каждое мгновение нашей жизни, и Он даже видел наш зародыш в утробе матери. Мы говорили также, слушатели, о том, что бедные те люди, которые делают аборты и поддерживают это богословское либеральное течение о том, что позволительно совершать аборты. Слушатели, мы говорили об этом, и это очень опасное течение. Мы должны, слушатели, знать, что Слово Божье очень-очень серьезно относится к тем, кто является детоубийцами в утробе матери. Это, слушатели, говорит Слово Божье. И Господь будет таких людей очень строго наказывать. Сегодня мы подошли к 139-му псалму, к которому мы подошли для нашего изучения Библии. И здесь не имеет, как бы, казалось бы, видимой связи с предыдущим 138-м псалмом, повествующим о всеведении, всемогуществе и вездесущности Бога. Псалом 139 рисует пророческую картину последних дней, когда верующий остаток Израиля столкнется с Антихристом, то есть лже-мессией, сыном погибели. Этот псалом – это молитва Давида о защите, потому что он окружен злодеями. Давид в то время находился в какой-то опасности, и мы предполагаем, что этой опасностью был полусумасшедший царь Саул, послуживший прообразом человека греха, сына погибели. Это мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, во 2 главе 3 стих. Этот псалом применим и к нам сегодня. Мы можем сделать его своей молитвой. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», читаем во втором стихе этого 139-го псалма. В этом стихе дается определение Антихриста. Он называется здесь человеком злым и притеснителем. Но Иоанн говорит, что существует много антихристов. Мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, 18 стихе, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Друзья, я уверен, что многие из нас сталкивались с людьми греха. Давид молит Бога сохранить его и избавить от человека злого. Это было и моей молитвой во все дни моего служения. Боже, помоги мне не поддаваться влиянию или власти злых людей. Друзья, мы должны молиться, чтобы Господь нас сохранил именно от таких людей. В третьих и четвертых стихах мы читаем: «Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Слушатели, вы помните, Павел в тех же выражениях говорит о человеческой расе. Это послание к римлянам, 3 глава, 10 по 18 стихи. «Язык человеческий наполнен ядом. Он может разрушить жизнь человека, друзья. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои». Читаем в 5 стихе. Это молитва Давида, а также молитва верного остатка Израиля перед концом света. Эта молитва не подходит для христиан эпохи благодати Божьей. Послушайте другую молитву Давида. «Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Вот такие слова, друзья, этой молитвы. Псалмопевец просит Бога наказать притеснителя Антихриста. Как я уже сказал, такая молитва не для верующих христиан. Мы скорее должны следовать инструкциям, записанным в послании к римлянам, в 12 главе, где говорится, начиная 19 стихом, следующее: «Не мстите за себя, возлюбленные, не мстите за себя, говорит апостол Павел, но дайте место гневу Божью, ибо написано: мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Иными словами, слушатель, не позволяйте горьким чувствам брать верх над вами. Не будьте мстительными, чтобы не сбиться с пути веры. Бог позаботится о отомщении сам. И тогда вы сможете сделать что-нибудь доброе человеку, который ранил вас. Да, Бог поставил вас, верующих, в необычную позицию. Мы должны молиться о наших врагах. Это трудно, скажете вы. Да, это очень трудно. Но с того момента, как вы начнете молиться, все изменится в вашей жизни, друзья. Вы потеряете ту жадность мщения. Вы начнете любить ваших врагов. Мы читаем: «Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель». Ложь, слушатели, в конце концов откроется. Сатана был лжецом с самого начала, и у него есть много последователей в этом мире сегодня. Но придет день, и их ложь откроется. Теперь мы, слушатели, приступаем к 140-му псалму, написанному также Давидом. Он связан с его личной историей, возможно, со временем, когда он бежал от Саула. Это также молитва Давида, и, как я сказал, в Библии, особенно в псалмах, мы находим много-много молитвы. Давид был человеком молитвы. Послушайте этот псалом. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Мы читали первые два стиха 140-го псалма. Мы видим здесь, слушатели, что Давид сравнивает молитву с фимиамом. Сегодня, когда мы молимся и славим Господа во имя Иисуса Христа, такая молитва подобна тоже фимиаму, восходившему от жертвенника, когда Аарон окроплял ароматными маслами алтарь молитвы. Слушатели, и в самом деле, когда молитва направлена от всего нашего сердца к Богу, это как бы фимиам, который восходит, как ароматные масла, которые были изливаемые на алтарь. Дальше мы читаем: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их». 3-4 стихи. Дальше мы видим, что «пусть наказывает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Мы читали в 5 стихах. В этом мире, друзья, многие люди вынуждены работать в постоянном соприкосновении со злом. Мой друг корабль должен находиться в открытом океане. Беда приходит только тогда, когда океан проникает внутрь корабля. И сегодня, когда человек живет в этом мире, если он ведет себя в соответствии с нравами мира, как дитя сатаны, всю неделю, вы не можете ожидать, что его молитва будет услышана Богом в воскресенье. В первом послании Иоанна мы читаем: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». 3 глава, 22 стих. Давид хотел, чтобы Господь охранил двери уст его. Он не хотел, чтобы его сердце уклонилось к словам лукавым для извинения дел греховных. Мы должны следовать его примеру, слушатели, в молитве, если мы хотим, чтобы наша молитва имела силу. Дальше, в 8 и 9 стихах мы читаем: «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от сил лукав, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Слушатели, дьявол пытается поймать нас в ловушку постоянно и любыми средствами. К сожалению, мы не сознаем этих ловушек. Давид знал о них и просил Господа избавить его от них с тем, чтобы его молитва обрела силу. Теперь мы перейдем к Псалму 141. Это учение Давида, а также еще одна из его выдающихся молитв. Давид говорит: «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился». Где находился Давид во время этой молитвы? В начале текста сказано, что он находился в пещере, но не сказано в какой. Но это не так уж и главное, друзья. Из главы 24, первой книги царств, нам известно, что это была одна из пещер Эн-Геди. В рассказе о Давиде упоминается еще одна пещера, Адаламская, где к нему присоединилось 400 человек. Мы читаем это в первой книге Царств, в 22 главе. И там Давид тоже молился: «Господи, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Иными словами, Давид выложил перед Богом все, что было у него на сердце и в его жизни. И я думаю, именно так должны мы молиться сегодня, друзья радиослушатели. Если мы не скажем то, что у нас лежит на сердце, друзья, тогда проблема. Мы думаем скрыть что-то от Бога. Этого не должно быть. Мы должны молиться от всей нашей искренней чистоты, от всего нашего сердца. Я хочу поделиться с вами прекрасными словами, написанными несколько лет тому назад Фенелоном. Фенелон писал: «Скажите Богу обо всем, что есть у вас на сердце, как если бы раскрывали душу свою перед близким другом. Скажите ему о своих радостях и своей боли, о своих неприятностях, чтобы он смог вас утешить, о своих радостях, чтобы он мог отрезвить их. Скажите ему о своих мечтах, чтобы он мог их очистить. Поговорите с ним о вашей неприязни, чтобы он помог вам побороть ее, и о ваших искушениях, чтобы он смог оградить вас от них. Покажите ему раны своего сердца, чтобы он смог исцелить их. Раскройте пред ним ваше безразличие к добру, вашу порочную склонность к злу, вашу неустойчивость. Скажите ему, как ваше самолюбие делает вас несправедливым к другим, как суета мира искушает вас быть неискренным. Если вы таким образом изольете перед ним всю вашу слабость, ваши нужды, неприятности, у вас не будет недостатка в темах для молитвы. Вы никогда не исчерпаете до конца эту тему, она постоянно обновляется. Люди, у которых нет секретов от других, не взвешивают свои слова, потому что им нечего скрывать. Они говорят от полноты сердца, не задумываясь о том, что другие об этом думают. Блаженны те, кто вступил в такие близкие, открытые отношения с Богом. Так писал один из христианских мыслителей Фенелонон. А теперь мы кратенько перейдем к 142-му псалму. Это еще одна прекрасная молитва Давида. Это крик души о неотложной помощи. Он говорит: «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей». Друзья, подобно Давиду, мы, верующие, иногда оступившись, взываем к Божьей верности и праведности. Дальше он говорит: «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». В этих словах раскрывается вера Давида в то, что Бог – его единственное спасение и надежда. И потом он говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». Друзья, пусть эти слова станут и нашей молитвой.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30:24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы приступим к изучению 37 главы книги «Бытие», которая открывает повествование об Иосифе, любимом сыне Иакова. Во вступительной беседе мы уже говорили, что книга «Бытие» состоит из двух частей. Первая часть ее включает начальные 11 глав и охватывает события от сотворения мира до призвания Авраама. Вторая, в которую входят все остальные главы, повествует о днях от Авраама до Иосифа. В первой части книги «Бытие» говорится о важнейших событиях истории и по сей день волнующих людей, о сотворении мира, грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. Вторая часть книги посвящена родоначальнику всех верующих – Аврааму, его возлюбленному сыну Исааку, который передал свое отцовское благословение младшему сыну Иакову, и, наконец, Иосифу, его страданиям и славе. И именно в 37 главе Иосиф выходит на первый план истории избранного народа. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к 37 главе книги «Бытие». Возвращаясь к истории рода Авраама, Исаака и Иакова, мы встретимся с четвертой выдающейся личностью этой заключительной части книги «Бытие». Отныне и до самого конца книги «Бытие» центральной фигурой повествования становится Иосиф. Хотя в данный момент мы все еще читаем о семье Иакова. Иосифу посвящено больше глав, чем Аврааму или Исааку, или кому-либо еще. Рассказ об Иосифе длиннее, чем первая часть книги «Бытие», в которую входят главы с 1 по 11. Вдумчивый слушатель может здесь спросить, почему же Иосифу уделяется в Писании такое внимание? По-видимому, одна из причин в том, что Иосиф прожил добропорядочную и честную жизнь, оказавшись живой иллюстрацией 8 стиха 4 главы послания к филиппийцам, где апостол Павел сказал: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Бог хочет, чтобы примером нам служило только хорошее, добродетельное и великое. А как раз такой и была жизнь Иосифа. Есть еще одна очень важная причина. Во всем Писании не найдешь второго человека, который был бы так похож на Христа своим характером и жизненным опытом. Хотя в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Иосиф – это прообраз Христа, сходство их не может быть случайным. Изучая историю Иосифа, мы найдем многие черты, уподобляющие его Христу. Я приведу вам по меньшей мере 30 из них. А сейчас давайте вернемся к семейству Иакова, которое через много-много поколений приведет нас прямо к Мессии Иисусу Христу. Когда начинается повествование об Иосифе, Иаков живет в Ханаане. Прочтем стих 1. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Иаков, видимо, перебрался к югу от Вифлеема и поселился в Хевроне. Здесь когда-то жил Авраам. Это место общения с Богом. Прочтем стих 2. «Вот житие Иакова. Иаков 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Мы видим, что сыновья Иакова были, как сейчас говорят, трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Им пришлось очень долго усваивать уроки, которые Бог давал им. Заметьте, как наше внимание все более и более сосредотачивается на Иосифе. Когда случилась эта история, Иосифу было всего 17 лет. Он был младшим из всех детей Иакова, которые пасли скот. Вениамин был вообще еще младенец, и он просто сидел дома. Иосиф рассказал отцу что-то плохое о своих братьях. Естественно, братьям это не понравилось. Уверен, они даже обозвали его стукачом. Прочтем следующий третий стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Библейское выражение «разноцветная одежда» можно перевести как «одежда с рукавами». В те времена обычная одежда делалась из цельного куска материи длиной около 3 метров. В середине этого куска материи прорезалось отверстие, чтобы владелец одежды продевал сквозь него голову. Таким образом, одна половина материи прикрывала переднюю часть тела, а вторая – заднюю. Затем материю перевязывали вокруг талии или сшивали по сторонам, и получалась одежда. Как видите, рукавов у нее не было. И, естественно, пришить рукава к одежде любого означало бы выделить этого человека из окружающих. То же самое произошло бы, если бы вы сшили кому-нибудь цветную одежду. Читаем далее стих 4. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его,

Вот что происходит сегодня со многими нашими семьями, городами и народами. Причина одна. Бог называет ее грехом. Итак, Иосиф становится объектом пренебрежения. Отец любит его больше своих других сыновей. А его братья ненавидят его больше, чем кого-либо другого. Как объяснить поведение Иосифа? Да и вообще, почему он ходил к отцу и рассказывал ему о своих братьях, хотя и знал, что они его возненавидят? Мне кажется, он все-таки не понимал, какие низкие поступки могут совершаться в этом мире. Он и не подозревал, насколько испорчены его братья. Мне кажется, что он тогда был еще очень доверчивым юношей. Долго ему пришлось учиться, прежде чем он понял, что такое жизнь. В результате он не хуже других стал разбираться в ней и понял, насколько порочен человек. Но все это произойдет позже. Можно представить, как отец защищал Иосифа. Он любил Рахиль и был ей всецело предан. Он полюбил ее с первого взгляда, и затем 14 лет усердно работал, чтобы она стала его женой. После этого прошло много лет, прежде чем она родила ребенка. Появился Иосиф. Какую радость доставило Иакову его появление на свет! Но сейчас Рахили уже нет, и Иаков отдает всю свою любовь ее сыну. Делать этого не следовало. У Иакова ведь есть и другие сыновья, но иначе он не мог. Из дальнейшего повествования мы узнаем, как сны Иосифа заставляют его братьев возненавидеть его еще больше. Прочтем стихи с 5 по 8. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу“. И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?“ И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Нетрудно представить, как цинично они ухмылялись. Они ни на миг не верили, что он будет править ими. Но все равно они возненавидели Иосифа за его сон. Сон этот, однако, был не последний. Прочтем стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: „Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли“? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Иосиф рассказал всем о своем сне, и все поняли, о чем он говорит. Тот же образ появляется в Откровении, в стихе 1 главы 12, где описана женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Это описание народа Израиля. Братья поняли, что Иосиф говорит им о них же самих, потомках Израиля. Здесь мы видим, как зарождается народ Израиля. Книга Бытие – это бутон, который распускается, превращаясь в цветок по мере того, как мы читаем все Писание. Цветок распускается медленно, а полностью его цветение мы увидим лишь в книге Откровения. И если нам нужно понять, о чем же именно здесь говорится, то даже не надо ни о чем

0: Будем гадать. Все будет предельно понятно и без наших предположений. Старый Иаков все понял правильно и поругал Иосифа. Неужели твой отец и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе? Иосиф мог ответить лишь то, что так ему приснилось. Он и не пытался ничего толковать. Все было понятно без комментариев. Братья не обратили на его сон никакого внимания. Им казалось, что все это совершенно невозможно, что это их никоим образом не касается. Уж они-то были доподлинно уверены, что никто из них никогда не поклонится Иосифу. Но Иаков заметил слово Иосифа. Читаем стихи с 12 по 14. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я», и сказал ему, «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. В то время Иаков жил со своей семьей возле Хеврона, километрах в 30 к югу от Иерусалима. Сихем же находился далеко на север от Иерусалима, так что получается, что братья пасли скот далеко от дома. Все эти места были их пастбищем. Иосиф говорит отцу «хорошо, иду». Он был очень послушен, как вы видите, и прошел от Хеврона до самого Сихема, где начал искать братьев. Местность там неровная, и найти их было нелегко. Вот стихи с 15 по 17. «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Можно представить, как Иосиф несколько раз проходит мимо шатра этого человека, так что тот, наконец, спрашивает, чего же он ищет, и отправляет его в Дофан. Дофан находится далеко к северу от Сихема, рядом с долиной Ездрелонской. Сюда братья пришли пасти скот, и здесь Иосиф их, наконец, находит. Прочтем стихи с 18 по 20. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Как же они ненавидели Иосифа! За добрых 150 километров от дома они говорят друг другу, «Давайте избавимся от него, тогда посмотрим, к чему приведут его сны». Прежде чем продолжить чтение, хочу обратить ваше внимание на признаки, уподобляющие Иосифа Господу Иисусу Христу. Пропустить их нельзя. Рождение Иосифа было чудесным, ибо оно явилось результатом божественного вмешательства в ответ на молитву матери. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Читаем мы в 22 стихе 30 главы Бытие. Господь Иисус родился от девственницы. Его рождение было, конечно же, чудесным, о чем можно прочесть в 35 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Второе. Иосиф был любимым сыном своего отца, а Господь Иисус Христос был любимым своим небесным Отцом, который провозгласил «Сей есть Сын мой возлюбленный». У Иосифа была разноцветная одежда, которая выделяла его в окружении братьев. Христос отличался от остальных тем, что был отделен от грешников, о чем читаем в 26 стихе 7 главы послания к евреям. 4. Иосиф заявил, что будет править своими братьями. Господь Иисус предстал перед людьми как царь, как обещанный Богом Мессия. Иосифа подняли на смех и также точно насмехались над Иисусом. К его кресту даже прибили табличку со словами «Иисус, царь иудейский». 5. Иосифа послал к своим братьям отец. Иисус, Сын Божий, также был послан своим небесным отцом к братьям, детям Божьим. Причем Иисус пришел в первую очередь к заблудшим овцам дома Израилева. И 6. Братья ненавидели Иосифа, но вины Иосифа в том не было. Иисуса тоже ненавидели его братья, и тоже без всякой вины. Об этом мы читаем в 25 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Вернемся теперь к нашему тексту. Иосиф подходит к своим братьям, которые что-то замышляют против него. На нем разноцветная одежда или одежда с рукавами, а это знак превосходства. Мы знаем, что Иосиф младший из всех братьев, и тем не менее по положению он оказывается выше их. Вот источник всей ненависти и зависти. Его родные братья готовы пойти на убийство. Рувим уже потерял свое право первородства. Он, однако, предстает здесь в хорошем свете. Он оказывается гораздо более рассудительным, чем остальные. Об этом мы читаем в стихах с 21 и по 22. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, «Не убьем его!» И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Если бы не вмешался Рувим, Иосифа убили бы на месте. И Рувим же, после того, как Иосифа бросят в ров, хотел пробраться к нему, вытащить и вернуть отцу. Стих 23. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Одежда Иосифа была для них как красная тряпка для быка. Братья ненавидели эту одежду, потому что она выделяла Иосифа, ставила его над ними. Ведь по закону первородства старшие братья должны были получить большее наследство. И они срывают с Иосифа эту ненавистную одежду. Читаем теперь стихи 24 и 25. «И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. В развитие событий вмешивается Иуда, который увидел, что мимо проходит торговый караван. У него в голове созревает вполне выгодный план – продать Иосифа арабам. Иуда, по крайней мере, не хочет убийства. Он не хочет обогрять руки кровью Иосифа. Братьям его план понравился. Они в самом деле хотели лишь избавиться от Иосифа. А как это произойдет, им было все равно. Они знали, что измаильтяне отведут его в Египет и продадут там в рабство. В те времена рабство практически означало смерть. и братья были уверены, что больше о нем никогда не услышат. Прочтем стих 28. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измальтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет». Сейчас вы, наверное, подумали, что Моисею, который писал книгу «Бытие», надо было для начала хоть как-то определиться. То он называет купцов измаильтянами, то мадианитянами и, наконец, снова измаильтянами. Так кто же все-таки они? Или это ошибка в Библии? Как-то один слушатель моих радиобесед принес мне брошюрку, которую ему дали на улице. И в ней были перечислены 1 или 2 тысячи так называемых ошибок в Библии. Просмотрев ее, я убедился, что ошибки были только в этой брошюре, а совсем не в Библии. Среди так называемых ошибок был и этот случай, когда купцы называются сначала измаильтянами, потом мадианитянами, а потом снова измаильтянами. Давайте рассмотрим этот случай подробнее. Кто такие измаильтяне? Потомки Измаила, сына Авраама. А кто такие мадианитяне? Потомки Мадиама, сына Авраама. Измаила родила Аврааму Агарь, а Мадиама – Хеттура, которую он взял в жены после смерти Сары. Все они братья. Причем измаильтяне и мадианитяне являются даже родственниками этим братьям, которые продают Иосифа. Теперь давайте подумаем, кто такие израильтяне, причем не сейчас, а в те времена, о которых идет речь. Это потомки Израиля, и было их на тот момент всего 12. А сколько, по-вашему, тогда уже было измаильтян? Измаил был старше Исаака, поэтому их могло быть немногим более 100. А сколько мадианитян? Мадиан родился после Исаака, так что их не могло быть очень много. 10-20, не более. Все это небольшие родовые группы. Путешествовать через египетскую пустыню было небезопасно. Вот они и объединялись. И если они занимались торговлей, то у них к тому же были общие экономические интересы. Вот почему в Библии написано, что купцы эти были мадианитянами и измаильтянами. Как мы убеждаемся, не так-то просто найти ошибки в Библии. Иногда люди желают найти противоречия в Библии и думают, что нашли. Однако потом оказывается, что Моисей очень хорошо разбирался в ситуации и все очень точно описал. В нашей следующей беседе мы будем говорить о том, как Иосифа продали в рабство.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Мысли для размышления от библейского вещания BBN. Бог не видит никакого другого смысла жизни человеческой, кроме того, чтобы приносить плод. А рецепт приношения плода следующий. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Помните об этом.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Паучье общежитие. Пауки предпочитают жить в одиночестве. И это вполне понятно. Паук считает пищей любое живое существо подходящего размера, даже если это существо – другой паук. А поскольку пауки ненасытны в еде, им хватает ума жить поотдаль друг от друга. Но некоторые мексиканские пауки не так эгоистичны. Есть виды пауков, которые плетут общую паутину и делятся друг с другом добычей, а самки их – заботливые матери. Эти пауки могут строить свои колонии только в тропиках, где полно добычи. Каждый из этих мексиканских пауков строит в колонии собственную квартиру. Однако его шарообразная паутина соединяется с паутинами других пауков. Колонии бывают огромными, до 7 тысяч пауков. Каждый обязан защищать свою квартиру и добывать себе пропитание. Но сотни и даже тысячи паутин соединены таким образом, чтобы ловить добычу было легче всем. Конечно, схваченное пауком насекомое может вырваться из его паутины. Но куда, если вокруг точно такая же паутина? Конечно, эгоизм и выживание наиболее приспособленных позволяет вырваться вперед и опередить других. Но они не создают ничего продуктивного. И это в очередной раз подтверждает правоту Библии. В Божье творение заложены нравственные абсолюты, в том числе и любовь к ближнему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Слава Господу! То, что мы, приходя в Дом Божий, можем не только высказывать доброе пожелание о том, что мы хотим жить правильно, не только можем выражать это в молитвах, прося у Бога мудрости, но можем открывать Слово и эту мудрость в действительности получать практически в своей жизни, практически в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня. Я еще раз хочу повторить, что мы верим только в ту часть Библии, которую мы понимаем и хотим исполнять. Я еще раз повторю, которую мы понимаем и хотим исполнять. То есть, если мы говорим о том, что мы верим в Библию, но это Библия, это Слово, оно остается каким-то туманным облаком, висеть где-то вдали и практически не находит своего пути воплощения в наши конкретные поступки, толку от того, что мы говорим, что мы верующие или мы верим в Библию, не очень много. Вот почему мы еще раз возвращаемся к важной теме, которую мы рассматриваем уже на протяжении сегодня 8-й урок. Тема, касающаяся конфликтов. А точнее, библейский путь, христианский путь преодоления конфликтов. То есть, что мы, верующие люди, должны делать тогда, когда мы попадаем в конфликтные ситуации, и когда на нас лежит ответственность, мы должны каким-то образом прореагировать на этот конфликт. Мы говорили уже достаточно много, если вы помните, мы подробно анализировали причины, откуда конфликты берутся, почему в мире конфликты. Мы говорили о том, что невозможно идеализировать мир и жить так, чтобы этих конфликтов не было. Пока мы живем в мире греховном, мы будем сталкиваться с той или иной степенью конфликтных ситуаций. Наше преимущество, как верующих людей, заключается в том, что мы не только знаем, что конфликты реальны, что их невозможно избежать, и что мы не идеализируем, то есть не создаем псевдоискусственную реальность, мы принимаем реальность такую, какая она есть. Наше преимущество заключается еще и в том, что мы, верующие люди, знаем, как поступать. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, как подготовить себя для того, чтобы мы были способны начать решать конфликт. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем проходить этот урок, когда мы будем говорить о практических ступеньках решения конфликтов, мы сегодня будем говорить о первой, самой большой, может быть, самой значимой. Потом, в следующий четверг, мы коснемся еще три ступени, следующие три ступени, которые должны иметь место тогда, когда эта первая ступень не приводит к желаемым результатам. Итак, мы будем говорить сегодня о исправлении через обличение. Как я уже сказал, мне очень хотелось бы, чтобы сегодня, находясь на этом месте, каждый из вас прямо сейчас, прежде всего, обратился к Богу в молитве, чтобы вы представили свое сердце, чтобы вы сейчас попросили: «Господи, скажи мне сегодня, освети сегодня мою жизнь, мое сердце, помоги мне сегодня научиться освоить вот этот метод, каким образом я могу решать конфликты, те, которые меня окружают или с которыми мне приходится сталкиваться». Итак, после того, когда вы сделали все, что вы можете для того, чтобы подготовить себя внутренне к решению конфликта, мы говорили о разных-разных ступеньках, что связано с этим, после этого следующий самый логичный шаг. Нам нужно встретиться с человеком, у которого с нами конфликт, или с которым у нас конфликт, встретиться с этим человеком и иметь разговор. Поэтому я хотел бы сейчас рассмотреть несколько принципов, касающихся того, что Библия говорит нам о том, каким образом этот разговор должен вестись. Ну, до того я хотел бы прочитать один текст из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею, первая глава, я читаю с 3 стиха. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. То есть, когда апостол Павел говорит о том, что нам нужно обличать других, увещевать людей, которые нас окружают, апостол очень ясно говорит о том, что у любого увещевания есть одна определенная цель. Он оставил специально Тимофея в Ефесе для того, чтобы Тимофей мог увещевать людей там. Люди, которые жили тогда в Ефесе, у них Павел наблюдал определенные проблемы. И он говорит Тимофею, он пишет ему письмо, и он говорит ему: не забудь, пожалуйста, что это твоя обязанность. Ты должен помочь этим людям. Эти люди находятся в греховном состоянии. Их одолевают проблемы. И ты должен помочь им это сделать. И ты можешь это сделать тогда, когда ты будешь их увещевать. Что такое увещевание? Это обличение. Определенного рода обличение. То есть это когда человеку говорят о его неправильных действиях и побуждают его к тому, чтобы он исправил свои пути. Увещевание. Здесь апостол останавливается на очень важной детали. Он говорит: ну когда будешь это делать? Всякий раз, когда вы обличаете или увещеваете кого-то другого, никогда не забывайте эти слова. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть это как бы основание, общее основание. Наше отношение к любому человеку, который нам почему-то не нравится – к любому человеку, должно строиться с позиции нашей любви к этому человеку. То есть, если мы что-то ему говорим о его неправильных поступках, то мы говорим только потому, что мы его любим, мы хотим ему помочь, мы хотим дать ему возможность исправиться, хотим сделать так, чтобы его жизнь правильнее развивалась, легче развивалась. Есть еще один важный аспект, которого нужно коснуться до того, как мы перечислим эти принципы исправления через обличение. Дело в том, что существует три категории поступков, которые вызывают конфликт. Я попробую проанализировать их, начиная с самого с менее значимого и заканчивая более значимым. То есть речь идет вот о чем. Достаточно часто конфликты возникают, как мы уже говорили, мы упоминали много-много таких подобных ситуаций. Конфликты возникают на основании того, когда у разных людей просто расходятся вкусы в чем-то. То есть первая категория – это когда проступок вашего оппонента просто вам не нравится или не нравится кому-то другому. Он является грехом. Мы не можем взять Священное Писание и четко сказать на основании Священного Писания. Вы помните, что мы можем назвать что-то грехом только в том случае, когда Священное Писание называет это грехом. То есть, если Священное Писание что-то не запрещает, мы не имеем права назвать это грехом. Ну, совсем не обязательно, что то, что Священное Писание не запрещает, совсем не обязательно, что это что-то, к чему стоит стремиться. Есть достаточно много вещей, вопросов, которые не нужны, которые, так скажем, отражают невоспитанность человека, которые отражают его недалекие взгляды, неспособность правильно увидеть, проанализировать. Я сейчас попробую привести несколько примеров. Например, родители убеждены, чтобы их ребенок учился определенной профессии, а этот молодой человек представляет по-другому. Он считает, что ему нужна другая профессия. Представьте себе эту ситуацию. В этом греха нет. Греха работать специалистом по компьютеру или же юристом нет. Между этими двумя понятиями нет какого-то греховного фактора. Ну, допустим, родители имели какой-то очень неприятный опыт с юристами. И когда они вспоминают слово «юрист», у них горечью душа обливается. И когда они думают, что их сын может стать юристом, они, ну уж очень сильно не хотят, чтобы он стал юристом. Ну просто не хотят. Не потому, что это грех, не потому, что это плохо, но просто они не хотят. Это одна ситуация. Подобных ситуаций может быть миллион. Всяких разных, когда весь разговор идет только о вкусах, только о том, что у кого какие преференции, так скажем, или у кого какие взгляды на одну или другую ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим о подобных ситуациях, в этих ситуациях мы можем следующее сделать. Вы можете посоветовать и убедить этого человека, чтобы он сделал по-другому.

почему то, что он делает, плохо. Мы сейчас представили эту ситуацию родителей и дети. Это немножечко уникальная ситуация. Представьте себя в ваших каких-то взаимоотношениях, какие-то конфликтные ситуации, которые у вас возникают на работе, вот, или дома. Сегодня борщ варить или суп. Вот, это тоже дело вкуса. Это абсолютно нельзя сказать, что одно является греховным или второе является греховным. Но дело в том, что огромное количество конфликтов возникают именно на этой почве. Потом они перерастают в грех. Потом они перерастают в ситуацию, когда начинается реакция, когда начинается требование, раздражение, обида, взаимные укоры какие-то и так далее. Чаще всего ситуация возникает с таких вот вещей, которые касаются только вкусов. Успех ваш будет заключаться в том, насколько человек вас уважает и хочет вас слушать. Для родителей это особенно важно. Священное Писание учит о том, чтобы родители могли иметь авторитет у детей. Чтобы они жили так, чтобы когда они жили с самого маленького возраста, с той поры, когда дети еще совсем ничего не понимают, чтобы они могли привыкать к тому, что то, что говорят родители, это авторитетно, это правильно, это точно. И тогда, когда дети становятся более самостоятельными, у них остается в сознании авторитет. Да, действительно, отец знает, что говорит, мать знает, что говорит. И тогда дети хотят подчиняться родителям, они хотят прислушаться их совета. Точно такая же ситуация, когда вы имеете дело с кем-то другим, когда вы имеете дело с людьми, когда вы хотите их убедить. Вы сможете это сделать настолько, насколько они вас уважают, насколько они считаются с вашей позицией. Конечно, мы можем говорить и о другой стороне, о том, что другой стороне нужно учиться прислушиваться и так далее. Но сейчас мы смотрим вот только с этой позиции. Если вас не слушает человек, если вы ему говорите «иди на компьютерщика», а он все-таки продолжает идти на юриста, и вы знаете точно, что у него ничего не получится или будет, неважно, все, что у вас остается делать, это только молиться об этом человеке. Молиться, терпеть его, юриста бедного, вот, а может он богатый станет со временем, продолжать за него молиться и просить Бога о том, чтобы Бог изменил его сердце. Следующая категория проступков – это проступки, которые могут привести ко греху, которые, ну так скажем, скорее всего приведут человека ко греху. Это немножечко другая категория, это ситуация, когда нам уже нужно немножко больше настойчивости для того, чтобы иметь дело с этими ситуациями. Ну, например, если человек увлекается телевизором, то, скорее всего, он напитает свое сознание информацией, которая его сформирует мысли так, как мыслят в мире. Скорее всего. Когда мы говорим о том, что можно ли смотреть телевизор или нет, грех смотреть телевизор или не грех, нельзя найти стиха в Библии, где бы написано было, что телевизор смотреть грех. Такого действительно нет в Библии. Но когда мы посмотрим на то, что показывают в телевизоре, и когда мы проанализируем то, что эффект картинки, которую показывают в телевизоре, настолько мощный, что он остается очень ярким пятном в сознании, даже тогда, когда вы будете пытаться его забыть, загладить чем-то, даже если вы будете заполнять себя Священным Писанием больше и больше поверх того, что вы увидели, вы знаете, то, что вы увидите, гораздо сильнее будет и постоянно будет приходить. Оно будет ваше сознание формировать. Почему это так? Потому что кинематограф или телевидение, оно построено, там работают специалисты, которые именно над этой идеей работают. То есть их цель сделать так, чтобы то, что человек видит там, чтобы это запоминалось и глубоко въедалось в сознание человека. Именно поэтому там столько много насилия. Там столько много сексуальности, там столько много всяких-всяких разных острых сцен. Почему? Потому что они оставляют глубокий след в сознании. Так скажем, когда мы имеем дело с подобной ситуацией, когда мы видим, что человек действительно увлекается телевизором или кинофильмами и так далее, он как бы еще прямо не грешит, но он

0: он прокладывает себе дорожку, которая, скорее всего, его толкнет ко греху. Потому что если вы кормите себя суррогатом, если вы кормите себя грязью, то, скорее всего, ваше развитие будет формироваться на основе этой грязи. Вот почему, когда мы говорим о подобных ситуациях, здесь немножечко другой подход должен быть к этому. Прежде всего, нам нужно начать с того, чтобы достаточно настойчиво, но в то же самое время искренне и доброжелательно объяснять людям опасность того, что они делают. Если у вас есть власть, родительская власть, если вы действительно находитесь в положении, когда вы можете регулировать то, что ваши дети смотрят, это ваша обязанность. Почему? Потому что у них еще не сформирована воля в достаточной степени, чтобы они могли выключить телевизор там, где нужно. Это ваша задача – научить их. Они сами не научатся, что смотреть, что фильтровать, а что нельзя. Ваша задача – научить их, что читать, что смотреть, какие страницы в интернете можно смотреть и так далее. То есть речь идет о том, что это гораздо более серьезно. То есть если вы видите, что человек может прийти ко греху, вы должны предпринять все, что вы можете только для того, чтобы остановить его вовремя. Конечно, мы не можем человека отлучить от церкви за то, что он смотрит телевизор. Мы не можем его отлучить, у нас нет оснований отлучить человека от церкви. И те церкви, которые делают это немножечко, так скажем, подтягивание текстов. Они пытаются каким-то образом защитить себя. Они думают так, что на всякий случай мы все равно, раз люди не умеют этим пользоваться, мы скажем, так говорит Господь, да не смотрит телевизор никакая душа живая. Но на самом деле так Господь не говорит. И поэтому мы не можем поставить человека в данной ситуации под уровень церковного взыскания, для того, чтобы мы церковью требовали от него. Но мы можем и должны говорить, и должны настойчиво говорить, помогать ему увидеть, что он идет в том направлении, когда он начнет грешить. И тогда, если он начнет грешить, мы должны очень ясно, очень четко ставить его на место или помогать ему становиться на место. Следующая категория – это категория, когда проступки или сделанный этот поступок является грехом. Дело в том, что достаточно много-много раз мне приходилось наблюдать в своей жизни, в жизни других людей, когда люди сталкиваются со сложной ситуацией, они сталкиваются с обстоятельствами, в которыми явный грех проявляется, чей-то грех. Я очень редко встречал тех людей, которые сознательно могли бы искать встречи с этими людьми только потому, что их беспокоит то, что этот человек согрешил. Только потому, что их беспокоит, что этот человек находится в ненормальных отношениях с Богом. Только потому, что они любят его, они хотят его исправить. Чаще всего, тогда, когда люди обличают кого-то, обличают по причине того, что кто-то кого-то достал. Кто-то кого-то обидел сильно, поставил в неудобное положение, может быть, финансово каким-то образом наказал или какую-то выгоду поимел с него, ту, которую он не должен был иметь, и так далее. То есть тогда, когда это коснулось человека, вот тогда люди идут и обличают. Это неправильная позиция. Почему? Потому что цель обличения – не жажда мести, не обида, которая у нас внутри, которая гложет нас, и посредством которой мы движемся для того, чтобы укорить человека или загнать его в угол, или каким-то образом свести с ним счеты. Абсолютно не эта цель. Цель – это любовь от чистого сердца. У нас здесь нет выбора. Если мы видим человека согрешающего, мы должны сделать все, что мы можем для того, чтобы подойти и иметь с этим человеком разговор. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха, послушайте. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Один пример, который я приведу вам. Мы достаточно часто в последнее время сталкиваемся с разного рода проблемами, связанными с одеждой. Так вот, Священное Писание очень ясно учит о том, что в церкви нельзя приходить в одежде, которая сексуально вызывающая, то есть открытая сексуально, когда она открывает сексуальные органы. Ну, так скажем, иногда случается такое, что некоторые девушки или женщины, ну, немножечко не пободрствовали и купили платье с выкатом, который идет немножечко дальше той линии, на которой он должен остановиться. Что происходит в таких ситуациях? Разговоры, сплетни, шепот, иногда перерастающий в гудение. И в конце концов, когда его набирается много, тогда это все выплескивается в жалобу пастору. Куда докатились? На самом деле ситуация очень проста. Если вы видите, что кто-то согрешает, в данном случае это действительно грех. Бывает у людей обстоятельства, когда они не бодрствуют и попадают в такую ситуацию. Так вот, задача того человека, которому бросилось это в глаза. Интересно, я много раз переживал такую ситуацию. Я в церкви сижу на первой скамейке, вы знаете. Очень часто я не вижу, не знаю по какой причине, может, не туда смотрю, но очень часто я не вижу того, что некоторые, ну, более пожилые люди, чем я, видят с последних лавочек. Вот, и подходят и подсказывают мне и говорят о том, что... Так вот, вопрос заключается вот в чем, что если вы увидели, ну, сейчас мы говорим об одежде, мы можем говорить о других вопросах, которые вы стали свидетелем, на вас лежит ответственность. Послушайте еще раз этот стих. Братья и сестры тоже. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового, как в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Простейший рецепт, дорогие друзья. Вы знаете, если бы вот этому рецепту следовали в церквах, вы знаете, какой приятной жизнь была бы в церквах. 100% я вам говорю. Церкви избавились бы от вот этих, знаете, докучающих, пронизывающих проблем, от которых так многие люди сегодня страдают. Вот этот простой принцип, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовные, то есть те, кто видит, те, кто понимает, если вы это осознаете и понимаете, вы духовные, исправляете такового в духе кротости. Следующий текст, Матфея 15 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Это прямое повеление, которое Священное Писание оставляет нам для того, чтобы мы знали, как жить. Для того, чтобы мы знали, как относиться к тем людям, которые согрешают. Итак, это основания. Основания, о которых нам нужно помнить, что существует три таких категории проступков, требующие, ну, так скажем, разный уровень ответственности. Первый уровень – тот, который там есть возможность для маневра, для выбора какого-то, тогда, когда речь идет только о вкусах. Второй случай – тогда, когда мы говорим о ситуации, ведущей ко греху, более серьезно, требует большей настойчивости, требует посвященности тому, чтобы помогать этому человеку. И четвертый случай – просто не оставляет нам выбора. Мы обязаны встретиться и поговорить с человеком. Мы обязаны помочь ему увидеть его неправоту, молясь о нем и стремясь исправить его. Теперь несколько правил, что сделать или как, каким образом нам обличать людей. Что нужно помнить тогда, когда мы обличаем людей? Во-первых, принцип номер один. Выберите правильное место и время для разговора. Если вы хотите обличить человека, если вы видите и понимаете, что он действительно находится во грехе, и вы хотите помочь ему исправиться, или даже если речь идет о том, что он просто делает что-то безвкусно, у него манеры какие-то, которые грубые и некрасивые, неаккуратные, и вы хотите ему подсказать, чтобы он лучше себя вел, найдите время, найдите обстоятельства, найдите ситуацию, где вы можете действительно с ним говорить об этом. Дело в том, что когда мы говорим о обличении, Мы говорим не о том, чтобы я что-то сказал. Мы говорим о том, чтобы человек, которого мы обличаем, что-то услышал. Понимаете, когда говорят два человека, или когда мы имеем дело с общением, communication по-английски это называется. Кстати, может быть, через один четверг я, может быть, сделаю такой специальный добавочный такой урок по искусству коммуникации. Каким образом мы можем коммуницировать? В Библии очень много об этом сказано, между прочим. Так вот, когда мы говорим о том, что мы имеем дело с человеком, речь идет о том, что человек услышал, не о том, что мы сказали, а о том, что человек услышал.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами!

Вы слушаете библейское вещание ББН, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню тебе, так как мы теперь много различных историй о царях читать будем, что Северное царство называлось после разделения Израилем, и цари назывались Израильскими царями, а Южное царство со столицей в Иерусалиме называлось Иудеей, а цари – царями иудейскими. Помнишь ли ты о славной победе, которую одержали иудеи силой Божьей? В страхе перед многочисленными врагами Иосафат просит Бога о помощи. Бог отвечает на молитву через левита, который велел народу не бояться. Народ очень обрадовался и с песнями хвалы Господу отправился на противника. Бог сам поразил врагов иудеи. Елисей выручает вдову. Библия, 4 книга Царств, глава 4. После того, как Илия был взят Богом на небо, на севере, в царстве Израильском, его служение продолжал Елисей. Елисей был совсем не похож на своего господина и учителя. Илия был строг и суров. Люди побаивались его, хотя и очень почитали за мужество и добрые дела. Елисея же любили все вокруг. Каждый мог рассказать ему о своих бедах. Однажды к Елисею пришла одна женщина. Она была очень печальна. «Господин», — сказала она ему, — «мой муж умер. Он любил Господа и верно служил ему, и был из рода пророков. И вот теперь наступили для нас горестные дни. Так как муж мой взял денег в долг у одного человека, человек же этот хочет забрать обоих моих сыновей к себе в рабство, если я не верну ему долг. Но у меня нет денег. Прошу тебя, помоги мне». Елисей сам был беден. Он не мог заплатить долг вдовы. «Не знаю, как я могу помочь тебе», — начал было он. Но тут Господь сказал Елисею, что он должен сделать. «Что-нибудь осталось у тебя в доме?» — спросил он. «Только маленький сосуд с елеем». Это масло оливковое. «Больше ничего», — ответила вдова. «Хорошо», — промолвил Елисей, — «попроси у всех твоих знакомых и соседей пустые сосуды. Постарайся собрать их побольше. Войди в дом вместе с сыновьями и запри за собой дверь. А затем наливай масло из своего сосуда в те пустые». Вдова сделала все так, как сказал Елисей. собрав множество пустых сосудов, она стала наполнять их маслом. Ее сыновья подавали ей пустые сосуды и забирали полные. Казалось, что елей в маленьком сосуде вдовы никогда не кончится. Наконец она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но мальчик ответил: «Больше ни одного не осталось». В тот же момент струя масла из ее сосуда перестала течь. Сосуд был пуст. Вдова поспешила к Елисею и рассказала ему об этом чуде. «Пойди и продай масло», — сказал Елисей, — «и заплати свои долги. У тебя останется еще достаточно денег, чтобы жить на них с сыновьями». «Имеешь ли ты доброе сердце? Умеешь выслушать? И стараешься ли помочь другому?» В сегодняшней истории мы говорили о Елисее, которого очень уважали в народе и любили. Через него Бог совершал невероятные вещи. Это говорит нам о том, что сами по себе мы ничего не можем, но Господь может все. А теперь нам пора прощаться. До свидания! До следующей встречи, когда мы снова соберемся, чтобы послушать, что говорит нам сам Бог через свое Слово.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 53. Четвертая книга Царств, 5 глава, с 9 стиха. «И прибыл Нееман на конях своих, и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Сирийский военачальник Нееман болел неизлечимой кожной болезнью. Она называлась проказой. Никто не мог вылечить человека, заболевшего такой болезнью. Но вот Нееман узнал, что в Израиле есть пророк Елисей, который может вылечить любую болезнь. И он приехал к нему за помощью. А выслушав совет Елисея, он ужасно рассердился. Как могла вода этой мутной реки Иордан вылечить его от проказы? В реках его родной страны вода будет почище, чем в Иордане. А чтобы искупаться в речке, не стоило совершать такой далекий путь. Это можно было сделать и дома. Но у Неемана были мудрые слуги. Они уговорили его послушаться слов пророка и сделать то, что тот сказал. Вот так грязь. Наконец-то настали долгожданные летние каникулы. Все ученики сразу же забыли об учебниках и обо всех домашних заданиях на лето. Правда, надо было еще отработать 2 недели в школе. Мы добросовестно очищали школьный двор от сорной травы, красили парты, мыли окна. Это называлось практикой. А потом мы были совсем свободными людьми. До самого сентября. Но меня огорчала болезнь, которой я заболел. У меня не было температуры. Я не пил микстуры и таблетки. Мне не делали уколов. Я не лежал в кровати с компрессом на лбу. У меня болели ноги. Какая-то зараза прицепилась к моим ногам, и ее ничем нельзя было вывести. Их мазали мазью, пересыпали порошками, промывали разными растворами. Не помогало ничего. Вскоре на пальцах образовались незаживающие язвы. Как я мог с такими ногами гонять в футбол, бегать по горячей пыли с ребятами, купаться в арыках? Жарким летом я ходил в носках, надетых поверх бинтов. А тут еще мой верный и преданный друг Саня пригласил поехать в выходные дни на Иссык-Куль. На работе у его мамы на это горное озеро отправлялся автобус. Он вез всех желающих позагорать и искупаться. Саня, конечно же, знал о моей беде и даже пытался помочь мне советами, как купаться с такими больными ногами. Ему очень хотелось, чтобы я поехал вместе с ним. И я поехал. Рано утром мы решили искупаться. Это взрослые ждали, когда прогреется вода, а для нас она была в самый раз. Саня зашел в воду первым и сразу же огорчился. Под водой скрывалась большая полоса грязи. Чтобы добраться до воды с песчаным и ровным дном, нужно было ее перейти. Ее нельзя было переплыть, потому что там было очень мелко. Ее нельзя было обойти, потому что она тянулась далеко вдоль берега. А мы с Саней искали такое место, где не было бы грязи. Я тоже огорчился, и мне очень не понравился такой пляж. Но купаться хотелось еще больше, и я пошел своими больными ногами прямо по грязи. Потом мы купались, выходили на берег, загорали, опять шли купаться, и все через грязь. Я старался даже не думать о ней. На свои ноги я посмотрел перед самым обедом. К тому времени мы проголодались, и когда нас позвали обедать, долго не стали задерживаться. Взяв носки, я хотел надеть их, и с изумлением увидел, что все мои раны очистились и затянулись. Лечебная грязь и соленая вода вылечили мои ноги, и никогда больше я не знал такой ужасной болезни. То, что я считал для себя бедой, грязь, стало моим лучшим лекарством. Вот так грязь. Историю про Неемана продолжим. И пошел он. и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Хорошо, что Нейман послушался слов Божьего пророка. Дело ведь было не в мутной воде Иордана, а в том, готов ли Нейман выслушать Божье повеление и сделать так, как ему скажут. Для Бога нет ничего невозможного, и Он может исцелять человека так, как ему угодно, Богу. Наверное, многие из вас знают, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Прочитайте об этом в 9 главе Евангелия от Иоанна. «Поступив по слову пророка Божьего, Нейман выздоровел раз и навсегда. И не только выздоровел, теперь он верил во всемогущего истинного Бога. А от смертельной болезни, поражающей человека, от греха нас очищает кровь Иисуса Христа. Он искупил людей от власти греха ценой своей пролитой крови. Если вы этому верите, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, ой, надо торопиться. Да-да, копытами своими перебирать побыстрее. Ой, еще же за Белочкой надо забежать. Она ведь целую корзинку пирожков с малиной напекла. Помочь ей надо, ну, корзинку эту с пирожками донести. А то ведь у рыженькой лапки-то слабоваты. Не то что мои, натренированные. Ух, а я тоже постарался. Целый термос горячего кофе из желудей для дядюшки Лося приготовил. Кстати, ребята, а я вам уже сказал, что в нашем заповедном лесу ЧП, чрезвычайное происшествие. Дядюшка Лось приболел, гулял по лесу без рогов, вот и простыл. Насморк у него появился и кашель. Вот мы с Белочкой и решили дядюшку Лося из сетей простуды вызволять. Ну, лечить, значит. Тем более, что у нас передача «Беседы у скалистого озера» на носу уже. Ну что, я побежал?
1: Дядюшка Лось, это мы, Белочка и Кабанчик, пришли тебя проведать.
2: Ой, здравствуйте, мои дорогие. Как я рад, что вы не забыли старика.
0: Да, это мы. И то, что от нас осталось. От меня в большей степени. Или в меньшей. В общем, я не знаю, как сказать правильнее. Ведь это же я, а не Белочка. Все эти пирожки на своем горбу тащил. А они такие тяжеленные оказались. Будто это и вообще не пирожки, а каменюки какие-то.
1: Да, Кабанчик, ты, как всегда, с жалостливой песней о себе. Все-то у тебя вокруг одной звезды вращается, такой яркой и большой, под названием Кабанчик.
0: Что ты, Белочка, нападать на меня вздумала? Я такой несчастный, и пожалеть меня некому.
1: Вот-вот. А теперь еще и от жалости к себе расплакался.
2: Белочка, Кабанчик, не ссорьтесь. Помоги мне, Белочка, на стол накрыть. А в комнате-то у меня тепло, печку я хорошо протопил. Присаживайтесь.
0: Да, Белочка! Твои пирожки с малиной вкусными получились. Ой, особенно эта хрустящая корочка удалась. Белочка, ты у нас кулинар.
2: Да, спасибо вам, друзья, за вкусные гостинцы и внимание. И что пришли и проведали. Благодаря вам я быстро на поправку пойду.
1: Спасибо, Кабанчик, за добрые слова в адрес моих пирожков. Да и твой кофеек тоже неплох. Дядюшка Лось, мы очень рады, что тебе угодили. Поправляйся поскорей. А что же нам с нашей передачей-то делать? Беседы у скалистого озера. Ребята ведь ждут, надеются.
2: Да, наших маленьких радиослушателей мы подвести никак не можем. На берег озера мне пойти еще сложновато. Из-за болезни, конечно же. Но побеседовать-то мы можем и здесь. Что думаете?
0: Думаю, это верная мысль, дядюшка Лось. К тому же у Белочкиных пирожков еще пол корзинки осталось. И это я к тому, что из-за стола-то уходить не хочется.
1: Кабанчик, остановись! Мы же пирожки дядюшке Лосю принесли.
0: Да не волнуйся, Белочка, я не-не, ничего лишнего. Я только всего лишь 9-й пирожок доедаю.
2: Дорогие ребята, приглашаем вас на передачу из цикла «Смотрите, радуга».
1: Беседы у скалистого озера.
0: Дядюшка Лось, а какой будет тема нашей сегодняшней передачи?
2: Мы поговорим об Иисусе Христе, о том, как Он родился и почему пришел в наш мир.
1: Я давно хотела узнать об этом побольше.
2: Когда Бог создал весь мир, небо, землю, море, животных и людей, зла на земле не было. Не было и болезней, и страданий, и смерти. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Это цитата из первой книги Библии «Бытие», из второй главы. Итак, первых людей Бог поселил в раю, который приготовил специально для них. Звали их
0: Адам и Ева. Да это же и каждому кабанчику известно.
2: Верно, кабанчик. Адам и Ева. Каким же прекрасным был райский сад. И Господь доверил людям ухаживать за раем. И еще Адам и Ева могли свободно разговаривать с Богом, советоваться, делиться своими радостями. Чтобы дать возможность человеку свободно выбирать между послушанием Богу и непослушанием, Бог посадил в саду дерево, плоды которого людям есть запрещалось.
1: Зачем это было нужно? Зачем, дядюшка Лось, Бог посадил такое дерево?
2: Понимаешь, Белочка, Господь создал людей по образу и подобию своему, свободными. А если нет свободы выбора, то что это за свобода? Не так ли? Но люди своей свободой воспользовались плохо, не послушались Бога, а послушались врага его, сатану, сорвали запретный плод и съели его. Вместе с этим непослушанием Господу, первым грехом, в мир пришли болезни и смерть, а Адам и Ева были изгнаны из рая.
0: Ой-ой-ой, болезни и смерть? А, теперь-то я знаю, почему у меня болят копыта, когда я таскаю тяжелые корзинки с пирожками.
2: Прошли тысячи лет, но люди так и не смогли вернуться к Богу. Отказавшись от послушания Господу, люди стали рабами сатаны. От первых людей грех перешел на все человечество.
1: Но что же делать-то Богу? Как же ему спасти людей? Дядюшка Лось.
2: Вот что сделал Бог, Белочка. Он пришел на землю в образе Иисуса Христа и взял на себя безгрешного все грехи людей.
1: Дядюшка Лось, а можно мы с кабанчиком вспомним историю о рождении Иисуса Христа в наш мир? Это же так трогательно, ведь колыбелькой для маленького Иисуса была кормушка для коровок и овечек.
2: Конечно, расскажите, друзья.
1: Это случилось более 2000 лет назад. Одной еврейской девушке, которая очень любила Бога, по имени Мария, явился ангел и сказал, что у нее родится сын. Мария очень удивилась, но поверила, что слово Бога непременно исполнится в ее жизни.
0: А Мария в то время была невестой, а ее жениха звали Иосиф. Узнав, что его невеста беременна, Иосиф решил разорвать с ней помолвку тайно.
1: А во сне Иосифу явился ангел и сказал, что ребенок, которого ждет Мария, от Бога. И Бог ему, Иосифу, доверяет воспитывать своего сына. Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Так сказал ангел Иосифу.
0: А в то время в Иудее по повелению римского правителя кесаря Августа проходила перепись населения. И каждому нужно было явиться в город своего рождения. И тогда отправился Иосиф с женой своей Марией, в свой родной город Вифлеем, чтобы участвовать в переписи.
1: Именно в Вифлееме и пришло время родить Марии. Город в то время был переполнен людьми, которые прибыли выполнить указ кесаря. Поэтому все места в гостинице были заняты.
0: И Мария родила сына в хлеву, спеленала и положила его в ясли, ну, то есть в кормушку для животных. Так в наш мир пришел Иисус Христос.
1: Потом еще были и свидетели этого радостного для всех людей события. Пастухи, которые слышали хор ангелов, и слова, обращенные к ним, где следует искать чудесного младенца. И мудрецы с востока, которых привела к маленькому Иисусу звезда.
2: Спасибо, друзья, за ваш рассказ. Давайте прочтем с вами 16 стих из Евангелия от Иоанна, из 3 главы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти от вечной погибели всех верующих в Него.
0: Ой, простите. Ой, я не специально. Белочка, да что ж ты там безучастно смотришь-то? Налила бы мне кофейку из желуди, что ли? Ты что, не видишь, как я страдаю?
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней беседы подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
0: А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. До новых встреч!
0: Белочка, корзинку-то тебе домой отнести? Пирожки-то уже все съели.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам. Все ваши вопросы направляйте нам по этому адресу, и мы постараемся, насколько возможно, на основании Священного Писания ответить вам. Небольшой совет. Вы считаете себя христианином? Итак, если христианин не спит, он не может не трудиться. Трудитесь во славу Господа каждый день и каждую минуту.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Один известный философ так сказал о дружбе. Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Близкая дружба – это дружба с немногими. А относиться к другу надо, как к самому себе. –

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид. Человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы изучаем биографию одного из величайших царей Израиля – Давида. Сегодня мы рассмотрим эпизод из жизни Давида, когда он остро нуждался в поддержке друзей. Также мы поговорим о дружбе и ее значении в свете Библии. Нужны ли нам друзья? Что значит быть истинным другом? «Друг познается в беде» – название передачи сегодня. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Еще со времен Каина и Авеля семьи, так же, как и народы, были известны своими войнами, конфликтами, большинство из которых имели трагический конец, семья Давида не исключение. Давид хорошо знал, как наладить отношения с Богом, но он так и не перенес эти знания в сферу воспитания своих детей. Поэтому, когда пророк Нафан передал послание Бога Давиду, что убийства не отступят от его семьи и будут как язва до конца его жизни, для него это было только начало. Затем наступила другая действительность, когда Авесалом осуществил 4-летнюю стратегию, чтобы свергнуть своего отца с трона и убить его. В этот трудный момент Давид нуждался в друзьях больше, чем когда-либо в своей жизни. Поэтому сегодня мы прочитаем историю о том, как друзья Давида окружили его, дав мудрые советы и предоставив защиту. Временами они рискуют своей жизнью, чтобы восстановить честь Давида как царя. Прочитаем сегодня несколько отрывков из второй книги царств, 15 главы, начиная с 1 стиха. Это библейский текст. Вторая книга царств. «После сего Авесалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авесалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авесалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авесалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его». Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авесалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет. Если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авесалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авесалом воцарился в Хевроне». С Авесаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авесалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова, из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авесалома. И пришел вестник к Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авесалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы не застиг он и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. И оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пеший, и остановились, убев Мирхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. Читаем дальше с 23 стиха, 15 главу, 2 книги царств. «И плакала вся земля громким голосом. Весь народ переходил, и царь переходил поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары и поставили ковчег Божий. Авиафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной что ему угодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и оставались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Аминь. Дорогие друзья, мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о важности дружбы, о великой ценности иметь несколько друзей, которые помогут в тяжелые времена. Мне представляется, друг или несколько друзей, как величественные деревья с буйной листвой, которые окружают тебя, покрывая, скрывают тени от знойного солнца, от невзгод. От зимней бури одиночества – это большое дерево, которое дает убежище. Вот кто друг. Многих нас неправильно учили относительно независимости в Божьей семье. Меня учили, что если ты действительно зрелый человек, то ты не нуждаешься в других. Просто нужно идти самому по жизни, а в ком-то другом нуждается только слабый. И мне был непонятен тот факт, что у Иисуса Христа было 12 друзей, а трое из них были близкими друзьями. Почему у него были друзья, если то, чему учили меня, было правдой? Но это не была истина. Не так давно я осознал, что чему учили меня столько лет об отсутствии поддержки со стороны было неверно. Возможно, и вас научили тому, что иметь друга или нужного

Дружба встречается в Священном Писании более 100 раз. Бог много раз говорит о друзьях. Я бы хотел поделиться с вами 4 мыслями о друзьях из Библии. Во-первых, друзья – это обязательная составляющая жизни, а не выборочная на усмотрение. Нет какой-либо альтернативы или замены другу, тому, кто позаботится, выслушает, посочувствует, утешит и даже обличит или сделает замечание. Друзья – это обязательная составляющая жизни. Это не выборочное, но усмотрение каждого. Мы нуждаемся в друзьях. Второе. Я обнаружил, что друзья приобретаются через поддержание отношений, а не автоматически. Вот один из текстов Библии о друзьях. Книга Притчи, 18 глава, 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Предложите свою дружбу, дружите сами». Один английский критик, Самуэл Джонсон, поэт эпохи просвещения, литературовед, написал следующее. «Если человек не будет обретать новые знакомства по мере продвижения в жизни, то вскоре он окажется один. Человеку стоит поддерживать дружеские отношения, и это хорошее замечание». Третье. Друзья оказывают влияние на нашу жизнь. Друзья влияют на нас, они не могут быть нейтральными. И если вы проводите время с хорошими друзьями, то вы становитесь лучше. Если сообщаетесь с друзьями извращенных нравов, то становитесь хуже. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Друзья воздействуют на нашу жизнь, они не нейтральны, поэтому выбирайте их осторожно, выбирайте их мудро. Если вы сплетник, то вы общаетесь с теми, кто сплетничает. Вы бунтарь, значит, вы выбираете бунтарей и водите с ним. Либо вы общаетесь с бунтарем, тогда вы становитесь бунтарем. Если хотите иметь мудрость, общайтесь с мудрыми, и вы будете, и станете мудрыми. Удивительно, какое влияние на нас может оказывать наше окружение. Ну и четвертое. Друзей можно квалифицировать по 4 уровням отношений. И первый уровень – это те, которых можно назвать знакомыми. И в церкви таких бывает немало. Знакомые – это люди, с которыми у нас скачкообразный, хаотичный контакт, поверхностное взаимодействие. Мы скользим по поверхности со знакомыми. Задаем вопросы: как дела? Хорошо, спасибо, великолепно. Хотя это не совсем так, но я не стану вам рассказывать, ведь вы же просто знакомы. А дружба перерастает из знакомств на другой уровень отношений. Но второй уровень – это приятели. Это следующая группа. На следующем уровне находятся приятели. С этими людьми у нас больше контактов. Есть общие интересы, ряд вопросов, которые мы можем задавать. И время от времени мы будем интересоваться мнением того, кто является приятелем. Есть те люди, которые больше, чем знакомые. Но они не близкие друзья. Получается, с такими людьми есть безопасная дистанция. Но это не такое же скольжение по поверхности, как просто знакомые. Вот третий уровень – близкие приятели. В дружбе этого уровня у вас похожие цели жизни. Вы можете спокойно задать острые или неудобные вопросы. Это могут быть люди, с кем вы играете в футбол или волейбол, посещаете тренировки вместе, люди, с которыми вы занимаетесь совместным делом, совершаете совместное служение. Иногда вы ездите с ними в отпуск. Вы немного ближе с этими друзьями. Но они не настолько близки, насколько на 4 уровне. И это близкие друзья. А близкие друзья – это люди, с которыми у нас регулярный контакт. Сильная взаимная посвященность для развития характера. Мы не только открыты им, но и с нетерпением ожидаем их совета и замечания. Мы открыты критике, открыты к исправлению. И мы готовы понять и ободрить, поскольку есть обоюдное понимание. Если вы знаете, что хорошо для вас, то у вас не так уж много близких друзей.

0: нельзя доверять большому числу людей. У вас есть лишь несколько людей, быть может быть, один или два, иногда три человека, которому, кому вы можете раскрыть правду своей жизни. Вынужден констатировать, что порой такой человек или люди не ваш супруг или супруга. В идеале это так, но не всегда бывает так. Итак, количество людей уменьшается на каждом уровне. Вы менее честны со знакомыми, немного более честны с приятелем, еще более честны с близкими приятелями и полностью открыты с близкими друзьями. Теперь, может быть, стало более понятно, почему их не так много. И очень мало людей, с кем вы можете быть настолько честны. Теперь нужно сказать о трагедии. У некоторых из вас нет близких друзей, и вы самые одинокие среди слушателей. Ни одного человека, с которым вы могли бы говорить открыто и честно. Поэтому жизнь непростая. Сегодня во время изучения второй книги Царств, 15 главу, мы читаем и обнаруживаем человека, у которого было не одно, а целый остров, укрывающих его деревьев. И вам не будет знакомо ни одно из их имен, возможно, кроме последнего. Давайте посмотрим на три обстоятельства, описывающие ситуацию, которая заставила царя Давида врасплох. Первое обстоятельство. Он лично, фактически, был раздавлен чувством вины. Он вошел к чужой жене, к Версавии. И мы с вами говорили об этом. Он убил мужа Версавии. Он жил как лицемер в течение года. И мы говорили об этом в предыдущих беседах. Он потерял своего ребенка. Весь его мир начал разваливаться на мелкие кусочки. Он находился под большим давлением обстоятельств. Он был раздавлен. Второе. Его семья, его дом был разрушен. Сын изнасиловал сводную сестру. Другой сын возглавляет мятеж и заговор для свержения отца с трона. Борьба за власть. Этого сына зовут Авессалом. И мы скоро прочитаем о нем. И вдруг Давида буквально свергает с трона. И он теряет связь со своей семьей. И третье. Его политическая карьера, его власть уничтожена. Единственные слушатели, которые могут оценить это по достоинству, это те, кто по нечестным или даже по неизвестным причинам вдруг потеряли любимую работу. Как гром среди ясного неба. С вами покончено. В то время, когда путей к отступлению уничтожено мало. Вы считали, что, освободившись от работы, вы получите в некоторой степени облегчение. Но на деле вы потеряли чувство собственного достоинства. Это тяжело. Но в таком положении находился Давид. В масштабах страны и политически он страдал. И мы читаем 15 главу с 1 стиха. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей 50 скороходов». Ну, а потом читаем о зарождении заговора. «И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева, раб твой, тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, вот если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Похоже, что Авессалом хочет баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру, не так ли? Именно это он и делает. Только его самовыдвижение незаконно. Его отец занимает царский трон, а он был на периферии. И когда люди приходили с судебным иском и нуждались в совете царя, то Авессалом говорит, постойте, да там никого нет. Кому было бы интересно, что вы хотите сказать? А вот я готов послушать. Если бы кто-то увидел ценность моей мудрости и позволил бы мне войти в тот офис, я бы показал, что такое справедливость. Кругом нет правды, только я могу помочь. 5 стих. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне». Зависть, обида. Сын подрывает авторитет отца. Сработало. Понемногу он отколачивал от гранитного камня. И в конце концов выколотил, выдолбил пещеру. Он собрал вместе своих людей и говорит: «Я ваш человек». Ну, читаем 10 стих. «И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». Именно так они и сделали. Прозвучал звук трубы, и он отправился в путь. Читаем дальше, 13 стих. «И пришел вестник к Давиду и сказал: сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И тогда со вздохом этот замечательный человек Давид, разбитый, со сломленным духом, с ощущением одиночества, сказал: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. Он предаст это место огню. Я знаю его. Скорее собирайте свои вещи и убегайте». И вот теперь представьте себе происходящее. Есть хороший царь, который замечательно выполняет свою работу. Только последние несколько месяцев наблюдается небольшой упадок лидерства. Но в целом он хорошо трудится. И неожиданно его сын выдвигает войска и окружает эту местность. И все жители в срочном порядке собирают самое необходимое для жизни, укладывают все это на спину осликов, лошадей, и затем в поспешности покидают город, спасая свою жизнь. Это революция под предводительством царского сына. В этот момент Давид нуждается в убежище. Послушаем, как все это было. «И сказали слуги царские царю: во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих для хранения дома. Давид и весь дом его покинули великий город Сиона, Иерусалим. И, пройдя какой-то отрезок пути, оглянулись назад. Давид обозревал ту местность, которую застроил Бог, его последнее пристанище. Должно быть, его сердце было разбито. С ним, с его слугами было несколько женщин, детей, несколько его вещей на спинах животных, и они вынуждены спасаться бегством. Быть может, кто-то из вас в подобном положении, и последний дом, последнее пристанище оставлено. Давид нуждался в дереве, где он мог укрыться. Кто даст ему приют? Так же, как и вы. Просто кто-то, кто сказал бы: Давид, я с тобой. У меня нет всех ответов, но мое сердце сопереживает. Когда никто вам не аплодирует, когда у вас закончилось оружие вместе с боеприпасами, когда выключился свет, Бог посылает укрывающее дерево. Давайте мы рассмотрим 5 категорий людей. Имена этих людей необычные, непривычные для нас. Послушайте. 17 стих. «И через некоторое время они остановились на привалу последнего дома. Все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, все филифеи, и гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину». Вот наш первый друг, Ефей гефянин. Это один из друзей царя. Но вы этого не узнали бы, потому как он не попадет в центр внимания до того, как покинут последний дом. Больше нет трона, больше нет славы. Вдруг он выходит из столярной мастерской и говорит: «Друг, я с тобой». Удивительно, что он гифянин. Давид говорит ему: «Зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места». Знаете ли вы, кто такой гифянин? Это уроженец или житель Гефа. Кому-то это может напомнить о другом персонаже, о котором рассказано в Библии. Кто же был из Гефа? Это был Голиаф. Почему с ним 600 человек и лидер по имени Ифей из Гефа? Для чего они там? Вспомним, что Давид победитель. Он военачальник, он воевал с филистимлянами и привел своих пленников из Гефа. Но вследствие того, что он взял их к себе, в свой лагерь, обращался достойно, то они полюбили его. И лидер Ифей не собирается оставаться, чтобы жить потом с Авессаломом. Нет, он верен, он друг Давида. И он говорит ему: «Я пойду с тобой, я буду с тобой, друг мой. Будь то жизнь или смерть, я здесь». Послушайте его слова. Давид отпускает Ифея, чтобы ему вернуться или остаться в Иерусалиме. «Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истину с тобой. Шалом, брат. Это твой шанс пойти, куда пожелаешь. Там, куда я пойду, будет трудно». И отвечал Ифей царю, сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти, там будет и раб твой». Вот это настоящий друг. Это близкий друг. Дорогие друзья, мы все нуждаемся в друзьях. И мы читаем о том, что Господь Иисус Христос – самый лучший друг. Нам нужно обратиться к Нему, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы иметь возрождение, чтобы войти в семью Божию, чтобы стать членом Церкви. Поэтому нужно развивать эти отношения с Господом. Молиться, читать Писание, обращаться с Ним, проводить с Ним время. Пусть Господь благословит нас иметь Господа как самого лучшего друга, и пусть Господь даст нам также друзей на нашем жизненном пути. Да благословит вас Господь!
1: Дорогие друзья, вы слушали беседу «Друг познается в беде» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Давайте вспомним основные мысли о друзьях. Мы говорили о том, что Библия учит нас быть дружелюбными, если мы хотим иметь друзей. Друзья необходимы каждому человеку, поэтому проявите искреннюю заинтересованность и предложите свою дружбу. Но важно правильно выбирать себе друзей, особенно близких, поскольку они будут оказывать на вас большое влияние. По тому, как вы ведете себя, можно судить и сказать о том, с кем вы дружите или общаетесь. Также было сказано, что есть 4 уровня взаимоотношений. Первый – это знакомые. Второй – приятели, третий – близкие приятели и четвертый уровень – это близкие друзья. Именно близкие друзья доверяют друг другу и честны друг с другом. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах вы услышите беседы под названием «Быть достаточно сильным, чтобы простить. Песнь триумфа». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами svet.zhizni@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите беседу «Друг познается в беде» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Присоединяйтесь к нам в то время, как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 22 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге пророка Исаии в 30 главе, 18 стихе. Там есть такие слова: «А потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, блаженны все, уповающие на Него». Мы должны думать не только о том, что мы ждем Бога, но и более замечательно – о том, что Бог ждет нас. Думая о Нем, ожидающем нас, мы получаем новое побуждение и вдохновение в нашем ожидании Его. Это дает нам невыразимую уверенность в том, что ожидания наши не напрасны. Давайте же стремиться прямо сейчас, в настоящий момент, к чувству ожидания Господа, чтобы понять, что это значит. Мы не можем постичь, насколько восхитительны Его намерения относительно каждого из своих чад. Ты спросишь: как же так? Если Он такой милосердный, то почему, даже когда я пришел и жду Его, Он не спешит помочь мне, но все ждет и ждет? Бог подобен мудрому земледельцу, который ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго. Об этом написано в послании Иакова в 5 главе, в 7 стихе. Он не может собирать плоды, пока они не созреют. Он знает, когда мы будем готовы принять блаженство к нашему благу и Его славе. Душа созреет для Его благодеяния, пребывая в солнечных лучах Его любви. Также необходимы и ожидания под облаком испытаний, которые прольются ливнями благословений. Знай, что если Бог медлит более, чем тебе хотелось бы, то это лишь для того, чтобы благодеяние стало драгоценным вдвойне. Бог ожидал 4000 лет, чтобы пришло нужное время для того, чтобы послать Сына Своего. Наши сроки в Его руках. Он не замедлит одарить Своего избранника. Он придет к нам на помощь и не опоздает ни на час. Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас. 2 Петра 3:9. Бывали в жизни трудные минуты, и горе посещало нас не раз, но с нами наш Господь, и потому-то надежда не обманывала нас. Надежда — светлый луч во тьме ночной, надежда — посох в юдоли земной, надежда наша не боится гроз, надежда наша — Иисус Христос. Мир потрясают ужасы, как прежде, страданий много, горести и слез, но Бог нам дал блаженную надежду в одном чудесном имени — Христос. Стареет наше тело, как одежда, и наше бремя нам не по плечу, но мы несем в сердцах своих надежду, как на ветру горящую свечу.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Невозможно обойти молчанием ту историю, когда сам Бог сохранил всю семью Николая от верной смерти. Это было в тот самый августовский день 1976 года, когда Виктор Бланк с семьей уезжали в Германию. Провожать его собралось множество людей. Наняли большой автобус, который повез отъезжающих и провожающих в аэропорт. За автобусом двинулось не менее 50 машин. Николай с семьей ехал вместе с Виктором в автобусе. До аэропорта доехали благополучно. Пройдя надлежащую регистрацию, Виктор с семьей вылетел в Москву. Вместе с ними до Москвы полетел и Николай, желая проводить друга до самого последнего рубежа, до тех пор, пока можно было. После того, как уезжающие прошли таможенный контроль и пошли на посадку в самолет, Николай направился в другой аэропорт, откуда шли самолеты до Фрунзе, чтобы улететь домой как можно скорее. Дело в том, что в день вылета в Москву, когда самолет, набрав высоту, уносил его все дальше от дома, Николай вдруг почувствовал какую-то непонятную боль в сердце и большую тревогу, которые не покидали его все это время. Поэтому он заторопился домой, несмотря на просьбы и уговоры двоюродного брата Виктора остаться в Москве на несколько дней, чтобы посмотреть город. В самолете для него неожиданно нашлось одно свободное место, хотя наступило время отпусков и самолеты были загружены до предела. В аэропорту Фрунзе его встретили на его же машине братья, но за руль не пустили. Начали говорить издалека о том, что его жена с маленькой грудной девочкой и другой постарше находятся в больнице, в другой больнице находится его старший сын. «А почему они в больнице?» – допытывался Николай. «Заболели». Уклончиво, чтобы не расстроить, ответили ему. Потом он узнал всю историю подробно. После того, как проводили Виктора с семьей и Николая, все отправились по домам. Жену Николая один брат уговорил не ехать автобусом. Он взялся отвезти ее с пятью детьми на своей машине, где уже сидела его семья. В два ряда с трудом втиснулись в маленький Запорожец. Длинная вереница машин, соблюдая ограничения скорости, отправилась в обратный путь. Водитель Запорожца решил обогнать всех и выехал для обгона на встречную полосу. По ней на большой скорости приближался встречный автомобиль. Поняв, что слабенький мотор не осилит обгон, водитель Запорожца пытался увернуться от удара, но было поздно. И они столкнулись боком. Запорожец отлетел в сторону на бордюр, откуда его отбросило в другую сторону. От сильного удара Запорожец перевернулся на бок и так продолжал двигаться по асфальту, а затем опрокинулся вверх колесами. Вся длинная процессия машин остановилась. Сразу после столкновения из машины слышались крики и плач детей, но потом все стихло. Вышедшие из своих машин водители увидели жену Николая с маленькой девочкой на руках, по лицу которой текла струйка крови. Катя умоляла: «Дайте, братья, мочи, мочи дайте, чтобы остановить кровь». Но никто ее не понимал, и ничего она не получила. Все стояли и боялись подойти к машине, зная, что там находится семья Николая, и что все они, наверное, уже мертвы, потому что из машины не было слышно ни звука. Вдруг около них остановилась новая «Волга». Из нее вышел человек в летной форме и монтировкой стал открывать искореженную дверь Запорожца. Открыв ее, он вытащил оттуда истекающего кровью старшего сына Николая и отнес его и положил на чистое сиденье своей машины. Затем перенес туда и дочь, усадил Катю с ребенком и помчался во Фрунзе. Затем опомнились верующие водители и помчались следом за «Волгой». Остальных из разбитой машины взяли к себе братья. «Волга» привезла пострадавших в старую травматологию, которая находилась в центре города. На другом краю города выстроили еще одну травматологическую больницу. В новой больнице еще не было соответствующего медицинского оборудования, но она уже начала принимать пострадавших. Эти два пункта скорой помощи работали поочередно через день. В тот день, когда Волга привезла старшего сына в старую травматологию, там не принимали пострадавших. И когда человек в форме летчика постучал в дверь, вышла медсестра и объяснила, что они сегодня не принимают, и пострадавшего нужно везти в новую больницу. До новой больницы нужно было ехать не менее получаса, а так как у Саши ртом шла кровь, его могли не довезти живым до другой больницы. Этот человек в летной форме потребовал врача и сказал, что если они сейчас же не примут тяжело пострадавшего, им придется отвечать перед судом. Он это дело так не оставит. Хирург приказал срочно приготовить все необходимое для операции. Операцию он сделал. У мальчика была порвана селезенка. Он ее удалил. А Сашу отправили в реанимацию, где его и нашел потом его отец. Через день Николай встретился с этим хирургом и попросил его рассказать об операции. Но тот, сославшись на свою занятость, ответил: «А что рассказывать? Операция как операция. А теперь, если другие органы возьмут на себя работу селезенки, ваш сын останется жив. Если же не возьмут, он умрет». Когда же Саша через несколько дней пришел в себя и его перевели в палату, Николай снова встретился с тем хирургом и попросил подробно рассказать о случившемся. Кое-что он уже знал от той медсестры, которая ассистировала при операции, но попросил доктора рассказать все честно и объяснить, почему у мальчика такой большой, неровный и уродливый шов. После некоторого замешательства хирург признался, что в тот день, после вечернего обхода больных в травматологии, он выпил водки и пошел спать в надежде, что сюда сегодня никого уже не привезут. Тогда же медсестра разбудила его и сказала, что какой-то летчик привез мальчика и требует, чтобы ему здесь оказали помощь, так как у ребенка большое кровотечение. «Я услышал, как за дверью какой-то голос утверждал, что если я откажусь, меня как врача ждет суд. Когда же я подошел к двери, то увидел на руках у летчика, истекающего кровью мальчика, и группу людей. У пункта стояло не менее 20 машин. Летчик объяснил, что отец этого мальчика только что улетел в Москву. Его семья провожала его, и на обратном пути случилась авария.
2: Я испугался и подумал, что это, вероятно, сын какого-то шишки. Раз так много людей провожало, и он действительно может засудить меня. Я распорядился приготовить все для операции и пьяный начал оперировать. Шов, правда, получился некрасивый, но я этого тогда не замечал. Увидев, что кровоточит селезенка, я ее совсем отрезал. Не знаю, может быть, ее можно было и шить, но я это сделать не смог бы. Боясь, чтобы не оставить чего-либо в животе мальчика, я попросил медсестру проверить полость живота и зашить шов. Но тогда я сделал все, что сумел».
1: Поблагодарив хирурга за такую честность и оказанную им помощь сыну, Николай начал поиски этого летчика, чтобы поблагодарить его. Он несколько раз побывал в аэропорту, посетил на дому тех летчиков, которые были в отпусках, попросил выписать фамилии всех летчиков, работавших в тот день, как отправлявшихся в полет, так и прибывших из полета, но нигде такого не находилось. К тому же, по словам самих летчиков, у них в аэропорту ни у кого нет новой «Волги». Но ведь это была реальная личность, и была «Волга». Кто же он тогда, и где он сейчас? Спустя время Николай снова начал поиски человека, спасшего жизнь его сыну. Но и на этот раз его поиски оказались бесплодными. Размышляя о случившемся и молясь Богу, Николай пришел к твердому убеждению – это был ангел Божий. Братья не решались открыть машину, боясь увидеть всех мертвыми, и Бог послал его. И если бы даже братья открыли машину и повезли Сашу в травматологию, то в старой их, скромных и боящихся спорить, не приняли бы. До новой бы они его не довезли. Хирург сказал, что еще бы минут 10, и мальчик бы умер. И Бог послал своего ангела спасти жизнь ребенка. В новой травматологии Катю с девочкой положили на одну кровать. Другая девочка не могла ни сидеть, ни лежать, да и негде было. Простыней не было. В палате было холодно и пусто. В такой больнице не выздоравливают, а умирают. Одним словом, из этой

0: них не оказалось переломов. Как могла через такую маленькую щель в лобовом стекле, которая оказалась единственной в машине, выбраться наружу взрослая женщина, да еще с маленьким ребенком на руках, которого, по ее словам, она не выпускала из рук? На эти вопросы у человека ответов нет. Но есть ответ у Бога. Есть ли что невозможное для Господа? Иеремии 32:27, Луки 18:27. Много радости Николаю принесли и продолжают приносить его дети. Он вообще любил и любит детей, а своих, конечно, особенно, как и все отцы. Люди рассказывали, что когда у Николая родился сын-первенец, он прыгал от радости. Еще бы, свой ребенок, притом сын. Как он горевал, когда врачи предупредили, что в результате перенесенной операции его жена больше не может иметь детей. А он хотел детей, много детей, и Бог услышал его молитвы. После первого сына родились еще шестеро детей. Все семеро детей живы и являются членами церкви. Как не радоваться и не благодарить Господа, который знает желания своих детей и исполняет их, как и написано. Желания боящихся Его Он исполняет. Псалом 144, стих 19. Кроме своих, Николай, с согласия жены и детей, захотел усыновить еще троих после страшного землетрясения в Спитаке. Николай тогда направил в совет министра Армянской ССР телеграмму, чтобы ему разрешили приехать к ним и взять трех детей, оставшихся без родителей. Однако ему ответили, что очень тронуты его сочувствием и расположением, но своих детей они не намерены отдавать за пределы республики. Они будут воспитывать их сами в интернатах и детдомах.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Хороший совет. Если хотите себя с кем-то сравнить, сравнивайте с Христом. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, продолжим изучение жизни и служения апостола Павла. Очень важно понять его миссионерские путешествия, основание общин и его забота об этих общинах верующих. Из его послания ясно видно, что он заботился о духовном благополучии тех, кому он позже посылал эти послания. Второе миссионерское путешествие. Оно началось примерно в 51 году нашей эры. Павел в сопровождении силы покинул Антиохию в Сирии после того, как церковь благословила их в путь, предав их в руки Господа. Мы уже рассматривали их путешествие по Малой Азии, болезнь Павла во время пребывания в Малой Азии, их прибытие в Европу. Это случилось по причине того, что Павел имел видение от Бога. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». Из Филиппов апостол Павел в сопровождении силы и, вероятно, Тимофея отправились в Фессалонику. Врач Лука, написавший Евангелие, названное его именем, остался в Филиппах. Заметьте, что в 16 главе Деяний святых апостолов Лука, написавший эту книгу, заявляет: «Мы вышли за город к реке». А в 17 главе он пишет: «Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Лука писал то, о чем ему сообщили. Он не был членом этой группы. Павел и Сила, оба оказавшись в тюрьме, должны были оставить Филиппы по просьбе воевод и начальников города. Вероятно, они оставили Луку в Филиппах для того, чтобы укрепить братьев в Господе и в Священном Писании. Интересно заметить, что апостол Павел немедля отправился в Фессалонику. Обратите внимание на выражение в Священном Писании: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога». В начале своего второго миссионерского путешествия Павел и Сила намеревались посетить Вифанию в Малой Азии. Но Дух Святой не допустил, чтобы они туда пошли. А теперь обратите внимание на путешествие апостола Павла и Силы в Фессалонику. Амфиполь находился примерно в 33 милях от Филиппов. Расстояние между Амфиполем и Аполлонией было примерно 30 миль. А от Аполлонии до Фессалоники примерно 37 миль. Итак, от Филиппов до Фессалоники нашим благовестникам пришлось проделать примерно путь в 100 миль. Вероятно, к вечеру первого дня они пришли в Амфиполь и остались там переночевать. На следующий день рано утром они отправились в Аполлонию, и к вечеру они туда прибыли и отдохнули. На третье утро они отправились в Фессалонику. Итак, читая в Священном Писании о том, что они прошли эти города, мы можем сделать вывод, что по дороге в Фессалонику они только остановились на ночлег в этих городах. Разве Амфиполе и Аполлонии не было людей, за которых Христос отдал свою жизнь? В этих городах еще никто не свидетельствовал. И все же Павел и Сила, побужденные Духом Святым, стремились в Фессалонику. Бог имел причину на то. что заставил своих служителей спешить в этот важный город, в этом мы не сомневаемся. Мы также с уверенностью можем сказать, что Павел и его спутник согласились с руководством Святого Духа, направившего их в Фессалонику. И по сей день служители Божии руководимы Святым Духом служений. И будучи уверены в том, что Господь направляет их в определенное место для свидетельства, они как бы проходят мимо некоторых мест. Миссионеры могут чувствовать долг установить свидетельство в важном городе, или же в незначительном селении или деревне. «Зачем туда идти?» мы могли бы спросить. «Меня Бог побудил пойти туда», вероятно, будет ответ Божьего слуги в настоящее время. Но направление Святого Духа на определенное место еще не означает, что сразу же будет успех и что все помехи будут устранены. Наоборот, Божий служитель может встретить большее препятствие и мизерный успех. Фессалоники. В ранний период этот город был известен в истории под некоторыми названиями. Это было место отдыха Ксеркса во время его похода. Когда македонская армия стала покорять страны, говорившие по-гречески, этот город получил свое новое название, в его истории начался новый и более знаменитый период. Сестру Александра Македонского звали Фессалоника, и этот восстановленный старинный город в честь ее был переименован. Страбон, знаменитый греческий географ, живший в первом столетии новой эры, описывает Фессалонику как самый многолюдный город Македонии с торговой связью через Эгейское море с Ефесом и Коринфом. Как языческие, так же и христианские летописцы упоминают, что Фессалоники была столицей Македонии и занимала большую площадь. В настоящее время Фессалоника является знаменитым городом. Географическое расположение города, несомненно, является причиной того, что город не теряет свою многозначительность. Если мы примем во внимание его размер и стратегическое расположение, то поймем, почему в первом столетии так важно было принести евангельскую весть жителям этого города. Из первого послания к церкви Фессалоники, который апостол Павел написал незадолго после того, как он уехал из этого города, мы видим важность стратегического расположения и его значение как исходной точки для распространения Евангелия. Если мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам, то в первой главе 7 по 8 стих мы читаем: «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Никаких сведений не имеется о синагоге в Амфиполе и Аполлонии, но в 17 главе Деяний святых апостолов сразу же упоминается факт, что в Фессалонике была еврейская синагога. В Филиппах не было синагоги, но еврейские верующие встречались каждую неделю у реки. Город Фессалоники гордился синагогой. Это намекает на то, что в городе были евреи, занимавшие довольно важное место в общественной жизни города. Возможно, что и евреи из окрестных мест собирались в этот важный город на богослужение. Итак, мы узнаем, что апостолу не надо было искать евреев, как это было в Филиппах. Но он наблюдал, как толпы евреев направлялись в синагогу, сосредотачивая свое внимание на религиозном богослужении. Апостол Павел присоединился к ним. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. и во время одного из таких посещений апостол Павел сослался на происшествие Филиппа, на то, как власти заключили его в тюрьму, и с какой уверенностью он со своим спутником провозглашал Слово Божие. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих утверждает: «Прежде пострадавший и бывший поруган на Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом». Может быть, на Павле и его спутнике еще были видны следы от тюремного заключения, когда они прибыли в Фессалонику и посетили синагогу. Было ли так или нет, мы не знаем, но их появление в синагоге и их свидетельство вызвало сильную реакцию со стороны евреев. Некто сказал, их приход вызвал сильное чувство негодования и жалости, которое объясняет намек апостола Павла в первом послании к Фессалоникийцам. Мы можем быть уверены в том, что Павел говорил с присущей ему серьезностью и решительностью. Если он говорил о своих собственных страданиях, то только лишь для того, чтобы возвеличить Божью милость в своей жизни. Павел не тратил напрасно времени на рассмотрение собственного состояния. Его желанием было прославить Христа. Когда в своих посланиях он ссылается на собственные переживания, страдания физические, недомогания, то это не для того, чтобы вызвать жалость себе, но для того, чтобы свидетельствовать о поддерживающей милости Божией. При одном случае в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Дана мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молился я Господу о том, чтобы удалил его от меня». Павел думал, что физическое состояние, в котором он находился в то время, вероятно, было препятствием в его действиях и служении. Но Господь милосердно указал на слова: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Спасибо за то, что вы вместе с нами на волнах библейского вещания BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Если вы хотите отправить нам какие-то пожелания или, может быть, свидетельство о том, как Бог вас благословляет в вашей жизни, пишите по адресу russian@bbnradio.org. И еще одно. Знать, что Христос умер – это история. Верить, что Он умер за вас – это спасение. Примите это спасение сегодня из рук самого Спасителя Иисуса Христа.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибиен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие братья и сестры, и в этот вечерний час у нас есть еще одна чудесная возможность сосредоточиться над одной из главнейших тем Библии, жертвоприношения, о которых говорится в Ветхом Завете. Мы продолжаем обзор книги Ивана Вениаминовича Каргеля «Свет из тени будущих благ». Давайте посмотрим на один отрывок Священного Писания, который сегодня приоткроет завесу того предмета, о котором мы будем с вами говорить. Предмет этот называется «Медным умывальником». А читать мы будем из книги «Исход», 30 главы, начиная с 17 стиха. Книга «Исход», 30 глава, стих 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды». И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступить к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водой, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их». Интересно отметить, что позже, в книге «Исход», в 38 главе, когда говорится вновь об утвари всей скинии и об устройстве этого святого места, в некоторых переводах отмечается, что подножие этого умывальника было сделано из женских зеркал. В то время не было таких зеркал, как сегодня, сделанных из специального стекла. В то время зеркала были из начищенной меди. Женщины смотрели на них и таким образом могли видеть свои лица. В нашем синодальном переводе это не отражено. Но это один из тех моментов, который важен для нас, для правильного понимания значения этого важного предмета. Этот стих находится в 38 главе книги «Исход». Пролистнем несколько страничек и взглянем на него. 38 книга, глава книги «Исход», 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из изящных, с медными, из меди, с изящными изображениями». И вот здесь вместо «изящными изображениями» во многих переводах написано «из медных женских зеркал», которые украшают вход в скинии собрания. Почему я об этом говорю? Мы с вами говорили в прошлый раз о медном жертвеннике, на котором приносили всесожжения. Там жертвой за грех выступал то ли жертвенный агнец, то ли телец, то ли какое иное жертвенное животное. А здесь мы имеем в виду, мы имеем дело с умывальником, в который, конечно же, помещалась вода. Может быть, он был с кранами и так далее, но при чем здесь женские зеркала? И почему я сказал, что это важный момент? Посмотрим внимательнее. Дело в том, что когда мы подходим к жертвеннику, мы подходим не сами. Мы подходим с заместительной жертвой. Священник приходил туда не сам по себе, он должен был принести жертву. Это является прообразом нашего Господа Иисуса Христа, который на кресте претерпел жертвенный огонь Божий за нас. Если мы смотрим на жертву всесожжения, мы видим, что вещество, которое употреблялось там, был именно поглощающий и поедающий огонь. Жертва должна была быть принесена, она должна быть там сожжена. Священник ложил руки свои, таким образом идентифицируя себя с этой жертвою, но сам он не подвергался воздействию этого огня. Сам он оставался поодаль и наблюдал за тем, как Господь вдыхает это приятное благоухание с жертвенника. Но вот сделанный из меди, заметьте, тот же самый материал, умывальник, о котором мы говорим сегодня. Медь, напомню, говорит нам о Божьей справедливости. Помните те ноги медные, о которых говорилось в прошлый раз, о которых говорится в Откровении, ноги Иисуса Христа, которые из раскаленной меди из Халкаливана, ноги, которые свидетельствуют о том, что во второй раз Христос придет как судья. И что же тогда означает для нас этот медный умывальник? Потому что к медному умывальнику подходит уже сам человек, а именно священник. Он подходит без жертвы. На медном умывальнике совершается иное действие, не жертвоприношение, а омовение. Необходимо омыться, необходимо очиститься. Заметьте, этот медный умывальник находится между двумя предметами. С одной стороны находится медный жертвенник, с другой стороны вход в скинию собрания. И куда бы ни направлялся священник, то ли в одну сторону, то ли в другую, ему не омянуть этого медного умывальника. Господь говорит, если вы хотите предстать предо мною, вам не омянуть омовения. Вам необходимо очиститься. Я хочу иметь дело с чистым сердцем. Чистое сердцем, в Евангелии мы читаем, узрят Бога. И вот когда люди в священнических одеждах подходили к этому умывальнику, они подходили сами, потому что мы сами нуждаемся в этом очищении. Там была жертва, которая претерпевала всесожжение. Она была разрушаема, а человек оставался невредимым. Теперь же это очистительное действие возлагается на нас, оно производится на нас символически. Тогда это была тень будущих благ, всего лишь символ с помощью воды. Священник подходил, подставлял свои руки, ноги, омывал их. Еще интересно отметить, что, конечно же, этот умывальник использовался по-разному в разные времена. Сделаем такой краткий обзор. В начале, когда Моисею было приказано от Господа посвятить во священники сынов Аароновых, то один раз они должны были быть приведены пред лицо Господа, там, у медного умывальника, и один раз должно было быть совершено их полное омовение. Не только руки и ноги, а все тело полностью должно было быть омыто там, в умывальнике. Это говорит нам о том, что, конечно, в этом умывальнике должно было быть порядочно воды. Я напомню, что позже, когда мы читаем о храме, там огромнейшее литое медное море, которое состоит из примерно 3000 ведер воды. Наверное, и этот умывальник, несмотря на то, что скиния была лишь портативным прообразом храма, так сказать, но, наверное, и он должен был содержать достаточное количество этой очистительной жидкости. И вот священник должен был претерпеть это ритуальное омовение, иначе он мог подвергнуться смерти. Так и мы. Если мы приходим к Господу, в особенности приходим для того, чтобы служить пред Ним, должны соблюдать Божий порядок. Есть Божий путь. Вначале жертва умилостивления, затем наше полное омовение, то есть обращение наше. Мы получаем новую природу. Под этим единократным, подчеркну, единократным омовением подразумевается наше возрождение. Мы рождаемся свыше один раз. И в послании к Титу, в 3 главе, с 5 стиха, апостол Павел говорит об этом так, уже в новозаветном лексиконе, когда эти символы приобрели живое действенное значение для верующих Нового Завета. Он говорит там о спасении, которое мы имеем в Иисусе Христе. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Эта баня, это баня возрождения, не крещение имеется в виду, новозаветный прообраз, а именно возрождение. И крещение уже, конечно, является символом того, что уже произошло в человеке. И я прочту и 6 стих, которого излил на нас. Вот этот символ излияния, символ, который напоминает нам о том, что происходило возле медного умывальника. Излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодарностью, благодатью мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Друзья, сегодня мы говорим о любви Божьей. Любовь Божья в том, что Христос претерпел этот огонь, а нам дает очистительную воду. Сегодня мы говорили о добрых делах. Апостол Павел в этом послании, в послании к Титу, говорит нам о том, что эти добрые дела являются последствиями той любви, которая уже излита в наши сердца. Они не могут произвести нашего спасения. Мы не можем благодаря им оправдаться. Все наше оправдание, вся надежда нашего спасения полностью лежит на Иисусе Христе. И вот тогда, когда мы претерпели это единократное полное омовение, тогда мы, как те священники, как сыны Аароновы, должны вновь и вновь приходить к этому умывальнику. Но для чего? Ведь мы уже вроде бы омыты. Потому что грязь этого мира липнет к нам, потому что загрязняются наши руки и ноги, потому что пока что мы, находясь в этом мире, не можем полностью быть отделенными от греха, потому что еще мы согрешаем. И поэтому нам нужно ежедневное освящение. И символом этого является то, что священники были призваны вновь и вновь, каждый день, по нескольку раз, приходить к этому.

0: Мысль здесь, которую мы должны почерпнуть для себя, такова: а мы тому, то есть возрожденному от Духа Святого, не нужно проходить вновь через возрождение. Мы уже получили это во Христе, мы уже дети Божьи, пишет апостол Иоанн, но нам необходимо ежедневно умывать, так сказать, наши руки и наши ноги, подходя к Божьему умывальнику, вновь смиряться перед Ним, вновь смотреть на этот умывальник и в этих, так сказать, женских зеркалах, из которых он сделан, видеть вновь свою наготу и свою греховность и говорить: «Господи, я, такой недостойный, нуждаюсь еще и еще в Твоей благодати, в Твоем омовении». Есть ли это в нас, дорогие друзья, те белые, светлые одежды, которые Христос поместил на нас, делаются ли они еще более светлее, если мы приходим к Нему благодаря этому умывальнику? Тогда, когда мы спешим на служение, не нарушаем ли мы тот Божий порядок, который Он установил? Перед тем, как принести жертву, необходимо сперва очиститься. Необходимо не только это первичное примирение с Богом, но и ежедневное освящение. Пусть Господь благословит нас в этом и поможет нам уразуметь эту глубину символического этого умывальника медного, который был в Ветхом Завете.
1: Вы прослушали программу Библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Псалом 16, 8. «Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих укрой меня». Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит свое создание, что Он есть источник премудрости и знает, как устроить все, касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он делает, для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. Он заботится и печется о нас, в опасности предостерегает, и своей силой и промыслом отводит ее от нас. Какой чудесный у нас Бог! Но не только это важно в Нем, но и то, что Он вечность дарует нам также, сегодня. Поэтому примите Его спасение, и наш Бог будет и вашим Богом. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио Божьей благодати каждому нуждающимся в ней. Крест Иисуса Христа олицетворяет великую силу ненависти Божией ко греху, равно как и бесконечной любви Божией к грешнику. Через смерть Агнца Божия на кресте был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит во Христа. Его смерть стала основанием нашей надежды, обетованием нашей победы. Иисус Христос пришел, чтобы спасти грешных людей. Он пришел, чтобы утолить гнев Божий. Он пришел, чтобы выкупить людей с торжища сатаны. Он пришел, чтобы навеки победить дьявола. Он пришел, чтобы восторжествовать над адом и могилой. Он мог это сделать только одним единственным средством. Перед ним лежал только один путь – путь Голгофы. На вопрос «Любит ли Бог меня?» Голгофа является собою исчерпывающий ответ. Никто еще не любил и не любит нас так жертвенно, как любит нас Бог. Любовь человеческая – по заслугам, а любовь Божия – по благодати, даром, без всяких на то причин, без всяких на то заслуг. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. В слово «всякий» ты можешь, дорогой друг, вставить свое имя? Да благословит тебя в этом Господь.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Возьмите любую из многих молитв апостола Павла, записанных в его посланиях, и каждая из них обилует богатейшими уроками. Если мы желаем узнать, как должно молиться, то не лучше ли всего научиться этому у таких людей, которые отличались своей молитвенной жизнью? И вот для нашего общего назидания, в основу нашего разбора, мы возьмем одну из молитв апостола Павла. Находится она в 3 главе 1 послания Фессалоникийцам. Мы сегодня ограничимся разбором первой половины этой молитвы, стихи с 9 по 11, и гласят они так. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Не успела церковь в Фессалониках родиться, как враг с бесовской злобой обрушился на нее. Гонение в течение года, отсутствие Павла не только не уменьшилось, но усиливалось. Этим гонимым верующим он напоминает в 1 главе «Вы приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так начало свое существование эта церковь. Но это притеснение не прекратилось, а наоборот умножилось. И Павел был озабочен, устоит ли эта молодая церковь под таким постоянным насилием, для чего он и посылает своего молодого верного сотрудника Тимофея узнать о их положении. И что же узнал Тимофей? Настоль ободряюще было его сообщение о них, что Павел первое, что делает, благодарит Господа за них. И, по-видимому, у него нет слов выразить свою благодарность за этих гонимых верующих. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, — говорит он, — за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом?» Вы не только приняли слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, но вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога. О, как вы меня обрадовали! У меня нет слов выразить мою благодарность Господу за вас. По всей вероятности, что Искуситель искушал их, говоря, к чему эти страдания, скорби, притеснения и насилие? К чему они служат? Однако вы можете быть уверены, что враг им не сказал, что их вера в огненном горниле служила ободрением, подкреплением, примером и поощрением другим детям Божьим, включая и апостола Павла. Павел в это время, когда писал им свое послание, был в Коринфе. Переживал он в этом городе немало трудностей, и добрый пример этих молодых верующих ободрил его. Они сами, того не зная, своим примером послужили ему в его испытаниях. О, как бы хотелось сказать и ободрить наших дорогих братьев и сестер, которые томятся в тюрьмах и лагерях, что не напрасны ваши узы, не тщетны ваши слезы и страдания. Знайте, что о вашей вере возвещается во всем мире, и она ободряет многих верующих более смелому и безбоязненному служению Богу. Ваша верность Господу толкнула многих, особенно молодежь, на полную отдачу Христу. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, дорогие братья и сестры? Тебе, мой страдающий друг, Христос говорит, как Он некогда сказал гонимой Смирской церкви, «Знаю твою скорбь и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие сборище сатанинского. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Подумай, какой будет счастливый и радостный момент, когда ты услышишь из уст твоего Спасителя, который своим страданием и своей смертью тебя искупил. Ты сделал, что мог. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Есть предел твоих страданий. Они под контролем того, который сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Но что дальше учит эта молитва? «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». В этой молитве мы видим настойчивость, самоотвержение и ходатайство за других. Сегодня, однако, я хотел бы подчеркнуть другую, весьма важную истину в связи с этой молитвой – необходимость водительства Божия. Вы заметили, после того, как он говорит, что он день и ночь все усердно молится, он добавляет эти многозначительные слова: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». В предыдущей главе он сказал: «Потому мы, я Павел, и раз, и два хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Здесь он говорит: «Я, Павел, хотел прийти к вам и пытался раз и два», то есть несколько раз. И что же? «Воспрепятствовал нам сатана». Спекулировать о значении этого стиха мы не собираемся. Однако не без значения, что он тут говорит «Я, Павел». А в нашем тексте, после всеусердной и настойчивой молитвы, он полной уверенности, что сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Вы заметили, он не говорит тут о том, что он пытался, но что он молился. Дальше он не говорит, когда осуществится его приезд к ним, но что сам Бог управит путь его к ним. В этих словах открывается важнейшая истина. Апостол Павел не мог знать, что только через приблизительно 6 лет, во время его 3-го миссионерского путешествия, вернется он в Фессалонику. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Подумайте, Бог Отец и Сын Его Иисус Христос и Дух Святой, который побудил эту молитву, все 3 лица Святой Троицы заинтересованы в твоей молитве. И не думаешь ли ты, дорогое дитя Божие, вопиющий к Богу день и ночь, что Он не слышит твои молитвы? Он не только слышит, но Он сразу же предпринимает отвечать на твою мольбу. Но ты говоришь: «Я не вижу никаких результатов». Это не важно, это не твое дело. Представь их Богу. Помни, что Он не руководится нашими часами и календарями. У Него может быть 1000 лет, как один день, и один день, как 1000 лет. Господь имеет свои причины, почему Он замедляет с ответом. Но что же мне делать? Моя нужда настолько отчаянна, срочна и настоятельна, что кажется, если я сейчас не получу ответа, то все пойдет на провал. «Я пропаду», — говоришь ты. И тем не менее, ответа еще нет. Возлюбленные, одно, что мы никогда не должны забыть, это то, что Господь всегда с нами поступает в любви. Какие чудные слова были сказаны Господом своему народу, ожидающему избавления. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживает, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все уповающие или ожидающие, как сказано в английском переводе, на Него». Будем всегда помнить, что эти замедления для пользы как нашей, так и другим, с которыми связана наша просьба. У апостола Павла также было сильное желание увидеть верующих в Риме, с которыми он еще не встречался, и им он пишет: «Непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Нам не сказано, как долго Павел молился о том, чтобы увидеть детей Божьих в Риме. Одно ясно, что Бог ему не открыл, когда он ответит и как. Павел просто говорит, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Из истории нам известно, что он, наконец, попадает в Рим. Но вряд ли мог он даже догадаться, когда он писал свое послание верующим в Риме, что Рим будет его последней остановкой, что попадет он туда не как свободный римский гражданин, но как узник, и что в этом городе он запечатлит свое свидетельство мученической смертью. Бог ответил на его молитву, но совсем иначе, чем думал Павел, но тем не менее ответил. Действительно, человек предполагает, а Бог располагает. Да, Павел правильно молился. Он знал, что его молитва должна пройти через цензуру воли Божьей. Потому он мог сказать, кончая свое послание, «И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Как много мы вредим себе и другим, когда, не дожидаясь Божьего времени, беремся сами отвечать на свои молитвы. Вот почему мы не переживаем полноту Божьего благословения, мы не предоставляем Богу ответить на наши молитвы в Его время и Его путем. Возлюбленные, не будем огорчать Бога нашим нетерпением, но будем постоянно взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса. Это Он нам дал веру, Он вдохновил в нас молитву, и Он же ее и завершит. Мой друг, ты можешь быть вполне уверен, что Он еще ни разу не опоздал, и Он не опоздает и на этот раз. Продолжай ждать и верить, и хотя бы Он замедлил, жди Его, как сказал Господь пророку Аввакуму, ибо непременно сбудется то, что Он обещал и не отменится. Слава и благодарение нашему Господу! Любовь Его заставляет ждать. Он знает, что преждевременный ответ тебе только причинит вред, и потому медлит. Дорогие друзья, когда мы предоставляем самому Богу, как сказано в нашем тексте, управить путь наш, то есть ответить на наши молитвы в свое время и своим путем, то через это Бог прославляется, а вера наша крепнет. Вы помните случай с учениками в одну темную бурную ночь на Геннесарецком озере? Христос после насыщения 5000-ной толпы повелел своим ученикам отправиться на другую сторону озера. И сказано, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Ученики ожидали, что Спаситель придет к ним в любой момент. Но прошло несколько часов, а Иисуса не было. Притом к этому времени разыгралась необычайная буря. Настолько была она свирепа, что им грозил трагический конец. Представьте,

0: Христос не опоздал ни на одну секунду. Он пришел им на помощь, но главное, он был прославлен, ибо здесь человеческая помощь была невозможна. Он словом запретил буре, и немедленно ветер умолк. Но был еще один чудный результат этого замедления. Вера учеников приняла новый объем. До этих пор они не знали, что их учитель имел власть и над стихиями. Обыкновенное искушение во время задержки – думать, что мы теряем самое драгоценное, что мы имеем, а именно время. Дорогие мои, тот, кто с надеждой ожидает Божьего часа избавления, никогда не теряет времени. Посмотрите, что может сделать Господь. Божье замедление – самый короткий путь к желаемой цели. За время, которое нам кажется потерянным, Господь сделал несравненно больше нашего ожидания. Он не только придет в момент крайней нужды и утешит бурю, но совершит чудо, так что наша ладья в тот час пристанет к берегу, как случилось с учениками, когда Господь явился им в ночной буре. В свое время и своим путем Господь всегда вознаградит тех, которые надеются на Него. Они никогда не постыдятся, и потому мы можем смело сказать вместе с апостолом Павлом: «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». То есть ответ на нашу молитву будет, когда и как Ему угодно. Слава и благодарение Ему. Но если ты, мой дорогой друг, еще не познал Господа, то тебе не нужно ничего ожидать. К тебе относятся слова Христовой притчи: «Все готово, приходите на брачный пир». Ожидание может оказаться твоей погибелью. Ныне, говорит Слово Божие, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Мой друг, приди к источнику спасения сейчас, без задержек и замедления. С Его стороны Он сейчас готов тебя принять и спасти. Да поможет тебе сам Господь прийти к Нему. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN, у микрофона ведущий Сергей Марару. Божьих наследников не может не интересовать дело, которое оставил им Отец. Являетесь ли вы Божьим наследником? Интересуйтесь тем, что дает вам Господь и чего Он требует от вас. И действуйте так, как Он этого хочет. Будьте с нами.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели! Мы рассматривали подробности грядущих событий в конце этого века, о которых говорит третья глава пророка Иоиля. Они связаны с явлением Господа Иисуса Христа во славе на землю, чтобы совершить праведные суды над беззаконными народами. Особенно важны слова «вопль пророка», которые будут молитвой к Богу остатка народа Израиля в те тяжкие времена страданий. «Туда, Господи, веди своих героев». 3 глава, 11 стих. «Тогда произойдет явное вмешательство Господне в событиях на землю, когда Господь Иисус, Сын Божий, совершит предвозвещенную победу над нечестивым миром. Это произойдет в назначенное время самым Богом. Он видит и теперь все народы, но часть его еще не пришел. Для Господа нет неожиданностей, что бы ни происходило на земле, каковы бы ни были события, поразительные для человека, все ведь в руках его, эти славные армии народа он пошлет на Израиля, чтобы поразить их там силу и могущество своего. Он встретит в стратегическое время, ведомо ему, эти сомны вооруженных людей. Мы читаем в 3 главе 13 стихе о зове к ангельским силам, чтобы серп был пущен на землю. Откровение 14 глава 19 стих подтверждает это пророчество. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноградник на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Сегодня любовь и долготерпение Божие непостижимы. Так и тогда гнев и суд праведный откроется над этим миром в полной мере и будет также непостижим. Обратите внимание на Иоиля 3 главу 14 стих. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». Пророк возглашает эти слова торжественно. Это будет день, когда Бог сведет счет с безбожным человечеством. Эти толпы вооруженных армий были послушны своим безбожным вождям. Они предались делам злого духа, но даже при виде этого страшного и великого суда Божия они не покаются. Откровение 16 глава 10 стих подтверждает это. «Что и они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». 16 глава с 10 по 11 стих. Заметьте, что царство зверя стало мрачно, сказано в 10 стихе. То же самое читаем и в 3 главе Иоиля. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». 15 стих. Об этом сказал Господь Иисус Христос. «Тьма будет наказанием во время суда великого дня». Тьма покрывала в свое время Голгофу, когда на кресте там страдал Господь Иисус Христос во искупление всего мира. Из этой тьмы раздался голос: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Голос минутного одиночества, и на Сионе во время его явления во славе снова раздастся его голос, и он будет иной, могущественный и властный. Земля потрясется от голоса его. Послание к евреям, 12 глава, 26 стих. Устрашенные грешники будут искать убежище во время судного дня великого и страшного, но напрасно. Будет уже поздно. О, какая разница между днем благодати в наше время и временем суда! Теперь кающийся грешник может в смирении воззвать к нему и найти прощение и спасение, но в тот день судный будет поздно. Как было во время выхода Израиля из Египта, эти казни за ожесточение фараона пали только на египтян, а Израиль оказался незатронутым. Так совершится и в день судний. Господь Иисус явит милосердие к остатку Израиля и услышит мольбу их, но народы языческие, беззаконные, будут пить из чаши праведного гнева Его, даже будут хулить имя Бога. Откровение 16 глава. Когда в долине Иосафата падет на народы великое наказание, то для народа его явится защита. Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Иеремия 3 глава 16 стих. Заключительная небольшая часть книги этого пророка, 3 глава 17 по 21 стих, содержит в себе описание благословений, которые связаны с Божьим присутствием среди своего народа. Слушайте. «Тогда узнаете, что Я, Господь ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей, и будет Иерусалим святынею». Стих 17. Иерусалим – город, который так много перенес страданий и разрушений в прошлые века истории, и который сами же израильтяне бесчестили своим непослушанием Господу, идолопоклонством и прочими делами, станет центром мира, где Сын Божий будет царствовать в праведности Своей. Это подтверждают и слова книги Откровения. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Откровение, 11 глава, 7 по 8 стих. Последние слова о распятии в нем Господа нашего ясно указывают на то, что речь идет об Иерусалиме. «Ибо когда он будет очищен от греха, тогда в нем будет пребывать Святой Бог». Какая разница между двумя фразами истории этого великого города в планах Божиих? Вы знаете, что Израиль как народ был весьма упрям и в большинстве случаев непослушен повелению Бога. В Ветхом Завете многократно говорится об отвержении Израиля Богом по причине его блуждания на путях греховных. Но это будет великий день, когда они, наконец, взглянут в покаянии на того, которого пронзили. Захария 12 глава, 10 стих. Дальше пророк говорит, что они будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. Какая дивная картина умиления сердец! Господь будет посреди них вполне явно. Но помните, что благословение Израиля придет на него на землю, тогда как Церковь Христа будет с ним, омытая кровью его, разделять царство Искупителя. Ее служение иного характера. Наши благословения связаны с небом. Мы являемся членами тела Христова духовного, и только отдельные немногие души из евреев в периоде благодати войдут в нее. Израиль же, как народ, имеет свое будущее иного характера. Обратите внимание на благословение и красоту Сиона в Иерусалиме. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Сетим». 3 глава, 18 стих. О чудном плодородии страны Израиля говорит и пророк Амос, 9 глава, 13 стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь еще застанет жнеца и топчущий виноград сеятеля. землей будет управлять Господь Иисус Христос с престолом в Иерусалиме. Мы уже прочитали об источнике, который потечет из храма. Под величественным храмом, который построил царь Соломон, был неиссякаемый источник воды. Он смывал постоянно место жертвоприношений, которых временами было весьма много, но в воде не было недостатка. Так как в то время восстановится поклонение Богу во Христе Иисусе, узнанном Израилем Мессии, ему народ будет воздавать честь и славу. Остальные стихи с 19 по 21 открывает занавес на тайну будущего Египта и стран, окружающих Израиля. Они будут покорены, и Египет во время Великого дня Судного обратится к живому Богу и Господу Иисусу Христу, о чем говорит и пророк Исаия в 19 главе, что Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. 24 стих. Благословение будет посреди земли. Далее пророк говорит пророческие слова о благословении на этих трех странах. «Благословен народ мой, египтяне», — говорит Господь. Какие драгоценные слова! События наших дней мрачны и чреваты опасностями, но Божий план иной. Иоиль заканчивает пророчество так: «И Господь будет обитать на Сионе». План Божий выполнится. Будем радоваться этому. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоиля. В следующий раз вы услышите беседу, посвященную изучению книги пророка Амоса. Имя этого пророка означает «бремя» или «носитель бремени». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Наш адрес russian@bbnradio.org. Божий закон выявляет нашу проблему. Божья благодать ее решает. Наш диагноз – грех. Наше исцеление – Христос. Исцелены ли вы? Придите сегодня к самому лучшему из всех врачей.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери, к вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я – разум. У меня – сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости — страх Господень, и познание святого — разум, потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями: «Кто глуп, обратись сюда!» И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утайный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый — огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые сберегают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его. Беда для бедных — скудость их. Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — как греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, а кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного

0: его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварное сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Библейское вещание BBN. Радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждение себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: На прошлом уроке мы окончили 138-й псалом, хотя не полностью, но мы подчеркнули в этом псалме Божью вездесущность, Божье всеведение, и мы говорили о том, что Господь видит все наши детали жизни. Он знает каждое мгновение нашей жизни, и Он даже видел наш зародыш в утробе матери. Мы говорили также, слушатели, о том, что бедные те люди, которые делают аборты и поддерживают это богословское, либеральное течение о том, что позволительно совершать аборты. Слушатели, мы говорили об этом, и это очень опасное течение. Мы должны, слушатели, знать, что Слово Божье очень-очень серьезно относится к тем, кто является детоубийцами в утробе матери. Это, слушатели, говорит Слово Божье. И Господь будет таких людей очень строго наказывать. Сегодня мы подошли к 139-му псалму, к которому мы подошли для нашего изучения Библии. И здесь не имеет, как бы, казалось бы, видимой связи с предыдущим 138-м псалмом, повествующим о всеведении, всемогуществе и вездесущности Бога. Псалом 139 рисует пророческую картину последних дней, когда верующий остаток Израиля столкнется с Антихристом, то есть лже-мессией, сыном погибели. Этот псалом – это молитва Давида о защите, потому что он окружен злодеями. Давид в то время находился в какой-то опасности, и мы предполагаем, что этой опасностью был полусумасшедший царь Саул, послуживший прообразом человека греха, сына погибели. Это мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, третий стих. Этот псалом применим и к нам сегодня. Мы можем сделать его своей молитвой. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя», читаем во втором стихе этого 139-го псалма. В этом стихе дается определение Антихриста. Он называется здесь человеком злым и притеснителем. Но Иоанн говорит, что существует много антихристов. Мы читаем в первом послании Иоанна во второй главе, 18 стихе, «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Друзья, я уверен, что многие из нас сталкивались с людьми греха. Давид молит Бога сохранить его и избавить от человека злого. Это было и моей молитвой во все дни моего служения. Боже, помоги мне не поддаваться влиянию или власти злых людей. Друзья, мы должны молиться, чтобы Господь нас сохранил именно от таких людей. В третьих и четвертых стихах мы читаем «Они злое мыслят в сердце». «Всякий день ополчаются на брань. Изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Слушатели, вы помните, Павел в тех же выражениях говорит о человеческой расе. Это послание к римлянам, 3 глава, 10 по 18 стихи. Язык человеческий наполнен ядом. Он может разрушить жизнь человека, друзья. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Читаем в 5 стихе. Это молитва Давида, а также молитва верного остатка Израиля перед концом света. Эта молитва не подходит для христиан эпохи благодати Божьей. Послушайте другую молитву Давида. «Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали». Вот какие слова, друзья, этой молитвы. Псалмопевец просит Бога наказать притеснителя Антихриста. Как я уже сказал, такая молитва не для верующих христиан. Мы скорее должны следовать инструкциям, записанным в послании к римлянам в 12 главе, где говорится, начиная 19 стихом, следующее. «Не мстите за себя, возлюбленные, не мстите за себя, говорит апостол Павел, но дайте место гневу Божью, ибо написано «мне отомщение». Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Иными словами, слушатель, не позволяйте горьким чувствам брать верх над вами. Не будьте мстительными, чтобы не сбиться с пути веры. Бог позаботится о отомщении сам. И тогда вы сможете сделать что-нибудь доброе человеку, который ранил вас. Да, Бог поставил вас, верующих, в необычную позицию. Мы должны молиться о наших врагах. Это трудно, скажете вы. Да, это очень трудно. Но с того момента, как вы начнете молиться, все изменится в вашей жизни, друзья. Вы потеряете ту жадность мщения. Вы начнете любить ваших врагов. Мы читаем: «Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель». Ложь, слушатели, в конце концов откроется. Сатана был лжецом с самого начала, и у него есть много последователей в этом мире сегодня. Но придет день, и их ложь откроется. Теперь мы, слушатели, приступаем к 140-му псалму, написанному также Давидом. Он связан с его личной историей, возможно, со временем, когда он бежал от Саула. Это также молитва Давида, и, как я сказал, в Библии, особенно в псалмах, мы находим много молитвы. Давид был человеком молитвы. Послушайте этот псалом. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам перед лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Мы читали первые два стиха 140-го псалма. Мы видим здесь, слушатели, что Давид сравнивает молитву с фимиамом. Сегодня, когда мы молимся и славим Господа во имя Иисуса Христа, такая молитва подобна тоже фимиаму, восходившему от жертвенника, когда Аарон окроплял ароматными маслами алтарь молитвы. Слушатели, и в самом деле, когда молитва направлена от всего нашего сердца к Богу, это как бы фимиам, который восходит, как ароматное масло, которые были изливаемые на алтарь. Дальше мы читаем: «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сластей их». 3-4 стихи. Дальше мы видим, что «пусть наказывает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня». Это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Мы читали в 5 стихах. В этом мире, друзья, многие люди вынуждены работать в постоянном соприкосновении со злом. Мой друг корабль должен находиться в открытом океане. Беда приходит только тогда, когда океан проникает внутрь корабля. И сегодня, когда человек живет в этом мире, если он ведет себя в соответствии с нравами мира, как дитя сатаны, всю неделю, вы не можете ожидать, что его молитва будет услышана Богом в воскресенье. В первом послании Иоанна мы читаем: «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». 3 глава, 22 стих. Давид хотел, чтобы Господь охранил двери уст его. Он не хотел, чтобы его сердце уклонилось к словам лукавым для извинения дел греховных. Мы должны следовать его примеру, слушатели, в молитве, если мы хотим, чтобы наша молитва имела силу. Дальше в 8 и 9 стихах мы читаем: «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Слушатели, дьявол пытается поймать нас в ловушку постоянно и любыми средствами. К сожалению, мы не сознаем этих ловушек. Давид знал о них и просил Господа избавить его от них с тем, чтобы его молитва обрела силу. Теперь мы перейдем к Псалму 141. Это учение Давида, а также еще одна из его выдающихся молитв. Давид говорит: «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился». Где находился Давид во время этой молитвы? В начале текста сказано, что он находился в пещере. Но не сказано в какой. Но это не так уж и главное, друзья. Из главы 24, первой книги царств, нам известно, что это была одна из пещер Эн-Геди. В рассказе о Давиде упоминается еще одна пещера, Адаламская, где к нему присоединилось 400 человек. Мы читаем это в первой книге царств, в 22 главе. И там Давид тоже молился: «Господи, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Иными словами, Давид выложил перед Богом все, что было у него на сердце и в его жизни. И я думаю, именно так должны мы молиться сегодня, друзья радиослушатели. Если мы не скажем то, что у нас лежит на сердце, друзья, тогда проблема. Мы думаем скрыть что-то от Бога. Этого не должно быть. Мы должны молиться от всей нашей искренней чистоты, от всего нашего сердца. Я хочу поделиться с вами прекрасными словами, написанными несколько лет тому назад Фенелоном. Фенелон писал: «Скажите Богу обо всем, что есть у вас на сердце, как если бы раскрывали душу свою перед близким другом, скажите ему о своих радостях и своей боли, о своих неприятностях, чтобы Он смог вас утешить. О своих радостях, чтобы Он мог отрезвить их. Скажите Ему о своих мечтах, чтобы Он мог их очистить. Поговорите с Ним о вашей неприязни, чтобы Он помог вам побороть ее, и о ваших искушениях, чтобы Он смог оградить вас от них. Покажите Ему раны своего сердца, чтобы Он смог исцелить их. Раскройте пред Ним ваше безразличие к добру, вашу порочную склонность к злу, вашу неустойчивость. Скажите Ему, как ваше самолюбие делает вас несправедливым к другим, как суета мира искушает вас быть неискренным. Если вы таким образом изольете перед Ним всю вашу слабость, ваши нужды, неприятности, у вас не будет недостатка в темах для молитвы. Вы никогда не исчерпайте до конца эту тему, она постоянно обновляется. Люди, у которых нет секретов от других, не взвешивают свои слова, потому что им нечего скрывать. Они говорят от полноты сердца, не задумываясь о том, что другие об этом думают. Блаженны те, кто вступил в такие близкие, открытые отношения с Богом. Так писал один из христианских мыслителей Фенелонон. А теперь мы кратенько перейдем к 142-му псалму. Это еще одна прекрасная молитва Давида. Это крик души о неотложной помощи. Он говорит: «Господи, услышь молитву мою, внемли моленью моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей». Друзья, подобно Давиду, мы, верующие, иногда оступившись, взываем к Божьей верности и праведности. Дальше он говорит: «Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». В этих словах раскрывается вера Давида в то, что Бог – его единственное спасение и надежда. И потом он говорит: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой». Друзья, пусть эти слова станут и нашей молитвой.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Псалмопевец Давид говорит: «Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных, и поступающим надменно воздает с избытком». Псалом 30, 24. Верный – это заслуживающий полного доверия, не вызывающий сомнения в своей надежности. Надежный. Соответствующий истине и действительности, правильный и точный. Доброта и верность, любовь и постоянство – вот богоугодное качество истинного христианина. Бог ожидает от нас одного – верности. Верности в доме между мужем и женой, родителями и детьми, верности в работе и в выполнении своих служебных обязанностей, верности в добросовестном исполнении наших обещаний, верности нашему Богу, верности в следовании за Господом. Бог ожидает верности. Бог благословляет верность. Наше благополучие, мир, покой и радость зависят от нашей верности Господу Иисусу Христу. Верность Иисусу Христу является залогом истинного христианства. Путь верности Господу – это путь веры. Будем же верны Ему всегда.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге «Бытие». Но прежде чем приступить к непосредственному изучению оставшейся части 37 главы книги «Бытие», давайте уделим несколько минут вашим письмам, дорогие радиослушатели. Во-первых, мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто не поленился написать нам хотя бы несколько строк, из которых видно, что многим нашим слушателям такие передачи нужны и приносят определенную пользу. В следующих наших встречах мы постараемся по мере возможности давать ответы прямо в эфире на некоторые ваши вопросы, так что если хотите услышать ответ на ваше письмо, постарайтесь не пропускать лекции доктора МакГи. Ну, а сегодня несколько слов в ответ на письмо Александра Николаевича Новикова из села Караш Ярославской области. Он пишет, что в одной из первых наших передач мы рекомендовали пользоваться синодальной Библией. А у него Библия английского издательства, хотя и на русском языке. Для того, чтобы понять, в чем здесь дело, нужно немного вспомнить историю перевода Библии на русский язык. Известно, что в 1813 году в России по инициативе императора Александра I и при участии прокурора Священного Синода князя Голицына было учреждено Российское библейское общество. Оно приступило к переводу Библии со старославянского на русский язык. Эта работа продвигалась успешно до тех пор, пока под действием реакции не закрылось библейское общество, и его работа была восстановлена лишь 30 лет спустя. Несмотря на это, к концу 30-х годов прошлого столетия перевод Библии был завершен. А при императоре Александре II работа над уточнением русского перевода с учетом древнееврейских, древнегреческих и латинских текстов была предпринята вновь. В результате в 1867 году Синод приступил к изданию Библии и закончил ее через 9 лет. 1876 год считается годом, когда впервые появилась полная Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком православной церкви, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Писания. Во времена Советской России издание Библии было запрещено, и поэтому она некоторое время издавалась за границей британским библейским обществом. Возможно, и вы, уважаемый Александр Николаевич, имеете такую Библию английского издания. Текст этой Библии полностью совпадает с синодальным изданием, и часто в таких Библиях стоит указание «перепечатано с синодального издания». Так что Библия, которая используется практически во всех церквах России, как православных, так и протестантских, перепечатана с того издания, которое было завершено в 1876 году под руководством Священного Синода. Итак, продолжим изучение первой книги Библии «Бытие» вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы помните, в прошлый раз мы остановились на том, как братья схватили Иосифа и захотели убить, но потом просто решили продать его в рабство купцам. Брат Иосифа по имени Рувим хотел спасти его, но не знал, что они его уже продали. Послушаем, что же случилось дальше. Я читаю 37 главу книги «Бытие», стихи с 29 по 31. «Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: „Отрока нет, а я, куда я денусь?“ И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью». Здесь ничего не сказано, сообщили ли братья Рувиму, что же они на самом деле сделали. Но мне все-таки кажется, что сообщили. И они, наверное, убедили его в том, что не имеет смысла догонять купцов, поскольку те уже далеко. А что касается Рувима, то пусть он лучше поможет придумать правдоподобную историю для Иакова. Прочтем стих 32. «И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: „Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет“». Очень хитро, как вы думаете? Они действуют так, как будто сами не видели Иосифа, а просто нашли его одежду. Поверьте мне, они очень хорошо знали эту ненавистную им одежду, но притворяются, что не узнали ее, и спрашивают отца, не узнает ли он ее. Иаков, конечно, узнает одежду. И, естественно, он делает тот самый вывод, которого так ждали его сыновья. Читаем стих 33. «Он узнал ее и сказал: „Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф“». Давайте сделаем паузу и посмотрим на все с другой точки зрения. Братья закололи козла и выморили его кровью одежду Иосифа. А не напоминает ли вам этот обман с помощью заколотого козла еще кое-что? То, о чем мы уже читали. Вспомните, как Ревека и Иаков сговорились и сделали любимое кушанье Исаака из козленка и обложили кожей этого козленка руки Иакова, чтобы обмануть отца. И вот теперь братья Иосифа с помощью крови козла обманывают своего отца, и отец их этот сам Иаков. Сыновья протягивают ему одежду Иосифа, вопрошая: «Ты узнаешь эту одежду? Мы только что нашли ее в горах. Похоже, нашего брата разорвал какой-то зверь». И старый Иаков делает вывод, что сын его Иосиф погиб. Обратите особое внимание на то, что Иакова обманули точно так же, как он в свое время обманул своего отца. Все возвращается на круги своя. В 7 стихе 6 главы послания к Галатам говорится: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Посмотрим теперь на скорбь Иакова в стихах 34 и 35. «И разодрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: „С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю“. Так оплакивал его отец его». Кто-то, вероятно, подумает, что горе Иакова показывает, как сильно он любил своего сына Иосифа. Должен согласиться, Иаков его действительно любил. Но скорбь его показывает, что Иаков еще не научился жить верой. Вспомните, что произошло у Пенуэла. Крушение его ветхого «я». Его плоть пала, но теперь он должен научиться жить верой. Так жить он еще не научился. О том, как глубоко и искренне верил Иаков, свидетельствует 11 глава послания к евреям. Но вера его стала явной только после его смерти. А ничего из его жизни не может служить примером веры. Сравните это горе с горем такого человека, как Давид. Вторая книга Царств, 12 глава, стихи с 15 по 23. Давид оплакивал своего умирающего сына. Он любил его так же сильно, как Иаков любил Иосифа. Но Давид был человеком веры. Он знал, что умерший ребенок не возвратится к нему, но знал он также, что сам он однажды встретится со своим сыном. Какая вера! А здесь мы видим, что Иаков пока еще живет не по вере. Друзья, быть может, вы потеряли любимого человека, и вам сейчас очень трудно. Хочу посоветовать вам в утешение – и не сочтите мои слова за жестокосердие или бестактность, но учитесь жить верой. Вера ваша проявится тогда, когда вы признаете, что не можете вернуть потерянного человека своей скорбью. Если вы дитя Божье, и вы скорбите по ушедшему человеку, который тоже дитя Божье, то начните жить верой. Настанет время, когда вы воскреснете и снова встретитесь с потерянным человеком, и тогда уже будете неразлучны. Если человек не принимает Христа, то у него нет веры и нет надежды, отсюда и скорби. Давайте будем учиться жить верой. И последний, 36 стих главы, говорит, как Иосифа продали в рабство уже в Египте. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Оставим Иосифа на время. Вернемся к нему в 39 главе книги «Бытие», а сейчас перед нами 38 глава. Прочитав ее, вы, пожалуй, решите, что ее зря включили в Библию. Меня многие спрашивали, а как она вообще попала в Слово Божье? И тем не менее, она содержит факты из истории рода Иуды, из которого произошел Господь Иисус Христос. И уже из-за этого одного 38 главу необходимо было включить в Библию. Здесь вы узнаете о таких людях, как Иуда, Фомарь, Фарис и Зара. Если их имена показались вам знакомыми, то это потому, что они упоминаются в первой главе Евангелия от Матфея. Они ведь тоже входят в родословную Господа Иисуса Христа. Друзья мои, это поразительный факт. Наш Господь пришел в грешную земную жизнь. Его тело состояло из точно такой же плоти, как наше. И все же сам Он был без греха. Он вошел в нашу человеческую жизнь, в которой грешат все люди, и в которой никто не достоин славы Божьей. И о Его земных прародителях мы узнаем из данной главы. В 38 главе говорится о грехе и позоре Иуды. Отсюда я могу сделать вывод, что сыновья Иакова не очень радовали своего отца. Похоже, все они были трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Да и от Иосифа сейчас толку было мало, ведь он исчез, и великое горе обрушилось на его отца. Все обстоятельства свидетельствуют, что Иаков слишком долго пробыл в Месопотамии, наживая себе богатство, вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей. Сколь не похож он был на Авраама. Помните, как Бог сказал Аврааму в 19 стихе 18 главы книги «Бытие»? «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнил Господь над Авраамом, что сказал о нем». Иаков не поступал по примеру Авраама. Он был так занят разборками с дядюшкой Лаваном, что времени на воспитание детей у него не оставалось. И вот трагедия. Потому что в результате все их семейство без исключения погрязло во грехе. Есть еще одна причина, по которой 38 глава включена в Слово Божье. Начиная со следующей главы, повествование перемещается вместе с Иосифом в землю египетскую. Бог, создавший необходимые обстоятельства, направляет Иосифа вперед, чтобы тот приготовил почву для прихода в Египет детей Израиля. Это должно сохранить им жизнь во время голода в Ханаане. Более того, они уйдут из земли ханаанской подальше от отвратительных хананеян в отдаленном

Израилевых. Прочтем стихи 1 и 2. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананеяна, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней». Иуда завел деловое знакомство с неким адоламитянином и, поселившись около его жилья, познакомился с хананеянкой, с которой у него завязался роман. Прочтем стих 3. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир». Иуда назвал мальчика Ир. Сам же Иуда при этом согрешил. Далее я читаю стихи с 4 по 6. «И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамарь». Фамарь упоминается в Писании первый раз. Мы узнаем, как она попадает в родословную Христа. А теперь только посмотрите на эту семью. Это просто средоточие греха. Читаем стихи с 7 по 10. «Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил его». Все это очень похоже на нашу современную жизнь, в которой так много внимания уделяют сексу. Прочтем стих 11. «И сказал Иуда Фамаре, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шелла, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он, подобно братьям его. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего». В те времена было принято, чтобы мужчины брали себе в жены вдову умершего брата. Анан отказался это сделать и был умерщвлен. Но у Иуды был еще один сын, пока что маленький, поэтому Иуда говорит своей невестке, чтобы она, последовав обычаю, вернулась в дом своего отца и дождалась, пока младший сын подрастет и возьмет ее в жены. Прочтем теперь стихи 12 и 13. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: вот свекорь твой идет в Фамну стричь скот свой». Видимо, деловые отношения, которые связывали Иуду и адоламитянина Хиру, заключались в том, что они вместе выращивали скот. У них, должно быть, были огромные стада овец. И вот Иуда и пошел стричь своих овец. А в это время Фамарь ждет дома. И она приходит к выводу, что Иуда не собирается выдавать ее замуж за Шелу. Читаем стих 14. «И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену». Шела, как вы помните, был третьим сыном Иуды. Фамарь видит, что ее не берут в жены, и начинает действовать. Она снимает свои вдовьи одежды и садится у дороги с покрытым лицом, как поступали проститутки. Иуда заметил ее, приблизился к ней и сказал: «Войду я к тебе».
ибо не знал, что

0: это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Вот мы и узнаем, каков был Иуда. Он в свое время сделал предложение Хананеенке, дочери Шуа. Теперь он также поступает и с Фомарью. Темная, отвратительная история. Иуда подумал, что это блудница. А она увидела возможность перехитрить Иуду и поспешила ею воспользоваться. Прочтем теперь стихи с 17 по 20. Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него, и, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего Адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. Иуда посылает своего друга в город, и друг говорит: «Я ищу блудницу, которая здесь бывает». Читаем дальше стихи с 21 по 24. «И спросил жителей того места, говоря: где блудница, которая была в Энаиме при дороге? Но они сказали: здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал: я не нашел ее. Да и жители места того сказали: здесь не было блудницы». Иуда сказал: пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. В этом весь Иуда. А вот и всем нам знакомые двойные стандарты. Друзья мои, Бог не одобряет такое поведение. О нем говорится в Слове Божьем, но это не значит, что Бог одобряет его. Народ Божий не должен поступать, как хананеяне, и по этой причине Бог выведет израильтян из земли ханаанской и приведет в землю египетскую. Там, в земле Гесем, Бог полностью изолирует их от пагубного влияния язычников. И эпизод этот хорошо иллюстрирует такую необходимость. Иуда совершает огромный грех. При этом он сразу видит чужой грех, но не замечает своего собственного. Нельзя не вспомнить здесь 12 главу 2 книги Царств, где говорится, как пророк Нафан приходит к Давиду, чтобы рассказать притчу об одном бедняке, у которого из имущества была только овечка, а другой – богатый человек забрал у бедняка эту овечку. Выслушав притчу, Давид немедленно осудил богатого человека и заявил, что его следует побить камнями. В ответ на слова Давида Нафан говорит, что этот богатый человек и есть Давид. Интересно, насколько быстро мы осуждаем чужие грехи, но с трудом замечаем свои собственные. Давид, как видим, отреагировал на чужой грех подобно Иуде и потребовал жестокого наказания. Против Иуды можно выдвинуть двойное обвинение. Во-первых, его грех ужасен сам по себе. А во-вторых, Иуда согрешил со своей невесткой. Вот так жили хананеяне. В нашей стране сегодня полным ходом идет сексуальная революция. Мы считаем, что наконец получили сексуальную свободу. Друзья мои, не будем забывать, что у язычников эта сексуальная свобода была уже многие столетия назад, она часть язычества. Из-за нее они вели такую развратную жизнь. Из-за нее они были наказаны и сошли со сцены мировой истории. Хананеен больше нет, они исчезли. Бог наказал их. И в этом урок для всех нас. И тем не менее, очень многие современники, даже христиане, похоже, этот урок не усвоили. Вы теперь понимаете, зачем эта глава в Библии? Это предупреждение всем нам. Она показывает, что Бог не одобряет грех. Она объясняет, почему Бог вывел Израиль из земли палестинской и привел его в землю египетскую. Прочтем стих 25, где рассказывается, как Фомарь приводят к свекру. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: „Я беременна от того, чьи эти вещи“, и сказала: „Узнай, чья это печать и перевязь и трость“. Иуда хотел сжечь Фомарь, но она сказала: „Хорошо, я хочу только, чтобы ты знал, что отец ребенка тот, кому принадлежат вот эти вещи“. Иуда посмотрел на них и вынужден был признать, что это его вещи. Читаем далее стих 26. Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Даже у самого Иуда его собственный поступок вызывает отвращение, но тем не менее мы видим, что он перенял некоторые обычаи хананеев. Дорогие друзья, наша сегодняшняя беседа заканчивается. Давайте не будем забывать, что вся Библия, и эта 38 глава в частности, написаны нам в наставление. Все это уроки для нас. Они предостерегают от опасности погрязнуть в грехах и забыть о том, что Бог дарует нам спасение и призывает обратиться к Нему и покаяться. О том, чем грозит общение с язычниками, мы поговорим в следующей беседе.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Притчи 16:7. Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Когда человек верен Господу, он примиряет с ним и врагов его. Какие чудесные библейские слова! Верность Господу и делу – это залог успеха. Для того, чтобы все преодолевши устоять, нужна непрестанная молитва, несокрушимая вера и дерзновенная верность. От верности в малом зависит успех в великом. «Хочешь быть великим? Начинай с самого малого», – говорил блаженный Августин. Послушаем этого совета и будем жить так, чтобы быть верными Господу в любом деле. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Глупые крысы и эволюция. У человека кора головного мозга относительно велика, и эволюционисты всегда утверждали, чем больше кора головного мозга, тем выше интеллект. Чтобы доказать эту гипотезу, ученые Национального института психического здоровья давали беременным крысам препарат, уменьшавший количество тканей коры у последующего поколения. Исследователи ожидали, что потомство крыс будет не таким умным, как родители, однако это предположение не подтвердилось. Вместо этого молодые крысы оказались вспыльчивыми, агрессивными и даже со склонностью к каннибализму. Только 10% этих крыс дожили до взрослого возраста. Тогда ученые заключили, что большой размер коры не связан с интеллектом, а помогает живым существам находить выход из сложных ситуаций. Иными словами, формула выживания наиболее приспособленных несколько изменилась. Если сначала в ней упор делался на интеллект, то теперь на умение справляться с трудностями. Это открытие было объявлено свидетельством пользы эволюции. Хорошо известно, что у людей префронтальная лоботомия, удаление фронтальной части мозга, не влияет на интеллект, но зачастую вызывает у пациента антисоциальные качества. Дело в том, что препараты, которые давали крысам, не только уменьшали размеры коры, но и, вне сомнения, наносили вред мозгу. Крысы начинали вести себя асоциально и не могли справляться с трудностями. Иными словами, здесь мы имеем дело не просто с причиной и следствием, но с двумя следствиями из одной причины. В который раз теория эволюции пытается опереться на явно ошибочные экспериментальные выводы.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда – это путеводная звезда. «Без нее нет движения, нет жизни», — говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении». Божие обетование – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Представьте себе, если вы имеете мощный радиопередатчик, который работает на коротких волнах. Он очень мощный, и он там дает огромное количество, туда, значит, этих радиоволн распространяет. Но приемник, который стоит рядом с этим ретранслятором, настроен на средние волны или на ультракороткие волны. Как бы громко этот передатчик ни передавал, приемник ничего не услышит. Почему? Потому что он настроен на другую волну. То есть, если мы хотим, чтобы нас услышали кто-то услышал, мы берем наш телефон и мы набираем номер того человека, который будет нас слушать. Мы не просто поднимаем трубку и говорим, или набираем какой попало номер. Мы хотим, чтобы человек нас услышал. Точно так, когда мы обличаем. Когда речь идет о том, что мы хотим встретиться, мы хотим иметь дело с человеком, мы должны подумать, в каких обстоятельствах этот человек будет способен слушать. Есть разные обстоятельства. Есть ситуации, когда человеку некогда, когда он раздражен, когда вокруг много раздражающих факторов, которые не дают ему сосредоточиться и так далее. То есть наша задача проанализировать и посмотреть, каким образом мы можем добиться лучшего результата, чтобы этот человек захотел услышать то, что мы говорим. Поймите, что наша цель не высказать. Многие почему-то говорят так, вот я пойду и выскажу все ему. Это не наша цель. Наша цель – увещевание от чистого сердца. Наша цель – исправление человека. Поэтому нам нужно найти возможность, родители, когда вы обличаете ваших детей, когда вы говорите о том, что они не правы, делайте это в то время, в тех обстоятельствах, когда вы спокойны, когда они спокойны. Не тогда, когда вы раздражаетесь тем, что вы видите, что неправильно что-то сделано вашими детьми. Притча, 25 глава, 11 стих. Что золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. То есть, когда оно вовремя, когда оно в такт, когда оно в состоянии ни нажима, ни давления, им можно восхищаться, как золотыми яблоками в серебряных прозрачных сосудах. Это наша цель. Наша цель, когда мы имеем дело с людьми, братья и сестры, нам нужно научиться исправлять их таким образом, чтобы мы могли обеспечивать действительное восприятие того, что мы говорим. Или, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы оно было максимально. Следующее правило. Заранее приготовьте, что и какими словами вы будете говорить своему оппоненту. Я еще немножко добавлю, и каким тоном. Не менее важная ситуация. Речь идет вот о чем. Вы знаете, когда я учился проповеди, нас учили следующему. Нам говорили, что ты можешь составить короткий конспект, или как тебе нравится, как ты применился составлять конспект проповеди. Но, выходя за кафедру, ты должен знать наизусть, чем ты начнешь свою проповедь. Иначе ты растеряешься. Иначе ты придешь, и у тебя будет что-то скомкано, что-то непонятно, то, что ты будешь говорить. Очень важно первые слова, с которыми вы встретите этого человека, которыми вы начнете разговор. Очень важен ваш подход, каким образом ваш настрой, спокойствие сердца вашего. Есть несколько текстов, которые говорят об этом. Притча, 25 глава, 8 стих. «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Очень часто я наблюдаю такую проблему – в конфликтных ситуациях. Вы знаете, люди очень резко говорят. Они думают, что если они будут резко говорить, то они испугают своего оппонента, и он, бедненький, перепуганный, сразу распрострется перед ними и сделает то, что они хотят. На самом деле это большая ошибка. Потому что когда на человека давят, первое, что срабатывает у человека, это ответная реакция. Если он и будет бояться, то тогда, как только он найдет возможность чем-то вас задавить, он этим воспользуется. Речь идет о том, что когда мы имеем с кем-то дело, мы ясно должны четко понимать в своем сознании, что за требования мы предъявляем, насколько эти требования действительно рациональны, действительно имеют смысл, имеют место. Каким образом мы будем выражать эти требования? Следующий текст, Екклесиасты, 5 глава, 2 стих. «Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Итак, правильные слова, правильное место, правильные обстоятельства, правильный тон голоса играют очень важную роль в процессе разрешения конфликта. Следующее. Тогда, когда вы начали говорить, с чего начинать? Никогда не начинайте говорить следующим образом. Не говорите о том, что ты виноват в этом и в этом и в этом, и поэтому тебе нужно покаяться. Это самый неправильный метод обличения. Сначала выслушайте человека. Сначала придя к нему, подойдя к нему, будь это конфликт ваш с женой, будь это конфликт ваш с вашим боссом, начальником на работе, или с кем-то из братьев и сестер в церкви, или с вашими соседями и так далее. Когда вы начнете говорить, начните не с обвинения, а начните с вопроса. Начните с вопроса: мне показалось, правильно ли я понял твои слова? Правильно ли я истолковал ваши действия, когда я видел, что вы сказали или сделали вот так и так? Если это так, то, скорее всего, это греховное действие, и вам нужно в них покаяться. Послушайте этого человека. Не начинайте с позиции вашего абсолютного знания, потому что вы можете ошибаться. Дайте человеку возможность сказать, дайте человеку возможность объяснить свою позицию, где он, каким образом он воспринимает то, что вы видите или то, что вы говорите. В то же самое время попытайтесь понять этого человека, попытайтесь посмотреть на ситуацию его или ее глазами. Притча 18 глава, 13 стих написано: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Как много людей я встречаю, которые дают ответ, не выслушав, и ставят себя в положение глупых, положение постыдное, положение, когда они пытаются каким-то образом свою точку зрения продавить, потому что им они так считают. Они не утруждают себя тем, чтобы послушать оппонента. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Скор на слышание. Больше слушайте. И не просто слушайте для того, чтобы собирать материал для следующей атаки, которую вы готовите против этого человека, а слушайте, пытаясь понять его, пытаясь посмотреть на ситуацию его глазами. Еще есть один очень важный элемент, связанный с этим. Вы знаете, очень и очень часто мне приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда люди говорят об одном и том же, но с разных сторон, и поэтому почти ругаются. Но когда разберешься, и один человек, и другой человек говорит почти что то же самое, но просто они каким-то образом представляют это по-другому. Помните этот старый-старый рассказ, эту историю, когда муж с женой поспорили о траве, она была стриженная или кошеная? И когда они спорили настолько, что уже муж в отчаянии сказал, что пойду утоплюсь из-за того, что не могу доказать. Вот. И он, когда пошел топиться, он еще показывал из воды, что стриженное все-таки. Вы знаете, мы говорим о ситуации, о вопросах, которые, ну, можно проще решить. Эта трава была убрана отсюда каким-то образом. Пострижена или покошена, или срезана, или коровы сгрызли, или еще что-нибудь. Но факт остается фактом, что травы нет. Была трава и нет ее. Очень часто люди говорят, пользуясь, вы знаете, некоторые слова имеют много значений. И часто люди попадают в ситуацию, например, слово «вера» имеет несколько значений. Слово «вера» — это как совокупность библейского учения. Это вера, однажды переданная святым. Это одно значение. Слово «вера» – упование. доверие, это второе значение. Есть еще слово «вера», используемое в смысле верности, это третье значение. И очень часто люди говорят, один вкладывает в слово «вера» один смысл, другой вкладывает в слово «вера» другой смысл, и начинает ругаться, начинает конфликтовать. А еще ж здесь, это ж борьба за истину. Это вообще принимает такой очень, так скажем, жаркий такой климат, атмосферу такой преданности, потому что нужно же отстоять истину, потому что она рухнет, если мы не станем горой или грудью против ее искажения. А на самом деле мы просто ошиблись в терминологии, мы просто не договорились. Вы знаете почему? Если вам приходилось покупать дом или оформлять какой-то юридический документ, вы знаете, почему юридические документы начинаются с описания терминов? Возьмите вашу кредитную карточку, когда вы получаете к ней описание. Возможно, большинство из вас ее не читает, это описание, но вы можете там найти, вот специальная там брошюрка приходит, и там написано, прежде всего начинается, что значит покупатель, что значит cardholder, то есть держатель карты, что значит банк и так далее. То есть они сначала договариваются, что говоря слово «банк», мы имеем в виду банк, который находится на такой-то улице, у которого такое-то название, у которого такие-то, такие-то там, значит, регистрационные там данные и так далее. Для чего? Для того, чтобы когда люди придут в суд, если возникнет конфликт, они могли сказать, мы вот что имели в виду, говоря «банк». Мы не имели в виду то, что вы думаете, мы имели в виду то, что мы написали. Такая ситуация требуется очень и очень часто, когда мы о чем-то говорим. Нам нужно просто разобраться в терминологии, нам просто нужно научиться видеть, что человек подразумевает под этим словом. Итак, мы говорили уже о трех правилах. Выбрать правильное место и время для разговора. Мы говорили о том, что нужно заранее подготовиться, как, какими словами, каким тоном мы будем говорить. Мы говорили о том, что нам нужно внимательно выслушать нашего оппонента и попытаться понять его позицию. Четвертое. Выслушав вашего оппонента, дружелюбно и в смирении обличите его, опираясь на объективные факты, а не на слухи, не на какие-то мнения, не на какие-то подозрения и так далее. Я очень часто встречал такие ситуации, когда люди подходят и говорят, дошел слух. Это не основание для обличения. Это основание для того, чтобы задать вопрос, для того, чтобы сказать, мне сказали, вот. И в таких ситуациях нужно обязательно сказать, кто сказал, когда сказал, почему сказали. Мне сказали, что ты сделал это и это. То есть, когда мы говорим о обличении, мы должны говорить о конкретных фактах. Вы знаете почему? Потому что если у вас не будет конкретных фактов, вам не в чем будет обличать. Вы просто будете высказывать свое негодование, свой гнев. Вы просто будете говорить, ты плохой, а я хороший. Поэтому вот у меня сейчас вот есть какие-то основания для того, чтобы доказать, что ты плохой. Для того, чтобы потоптаться по тебе. И все, что это вызовет, или все, к чему это приведет, это просто гнев, раздражение, реакция. Вы наживете себе еще одного врага, и ничего хорошего из этого не получится. Обличать нужно только тогда, когда у вас есть факты, когда вы можете спокойно сказать человеку, посмотри, вот это то, что ты сделал, это греховно. Священное Писание называет это грехом, и тебе нужно в этом покаяться. Если ты не покаешься, ты будешь нести за это ответственность. В этом смысл обличения. Послушайте 2 Тимофея, 2 глава, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? То есть речь идет о том, что наша задача заключается в том, чтобы сохранить приветливость, здесь так написано, незлобивость, сохранить кротость, и чтобы со всеми этими качествами мы могли наставлять, действительно наставлять противников, доверяя их Богу, доверяясь тому, чтобы Бог дал им способность измениться, дал им способность посмотреть на вещи другими глазами, чтобы Бог освободил их от сети дьявола, который их уловил. Следующее.

Тогда мы занимаемся тем, что мы начинаем листать Библию для того, чтобы выудить там что-то, что мы можем приставить к этой ситуации и заставить людей или сказать людей: посмотри, в Библии сказано. Очень большая опасность. Вы знаете, почему это большая опасность? Одна из опасностей заключается в том, что помните историю с волком? Помните, когда приходили и кричали: «Волк, волк!» А волка не было. Потом, когда волки в действительности шли, и когда прибежали и стали кричать: «Волк, волк!», никто не прореагировал. То же самое получается и в ситуации с неправильным использованием Священного Писания. Тогда, когда вы будете спекулировать своим положением, спекулировать Священным Писанием, и будете говорить: «Так говорит Господь», а Господь так не говорит. Люди просто научатся смотреть сквозь пальцы на все то, что вы говорите. И в следующий раз вы будете говорить действительно правду. Действительно так Господь говорит, но вас просто будут игнорировать. Почему? Потому что вы уже 10 раз сказали то, что Господь не говорил. Кроме того, это большая ответственность перед Богом. Иеремии 23 глава 31 стих, послушайте. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, Он сказал». Это очень большая ответственность, дорогие друзья. Очень большая ответственность. Если вы хотите обличать, если вы действительно видите, что необходимо обличить человека, вы должны быть ясно уверены, что то Священное Писание, тот текст, которым вы обличаете человека, действительно об этом говорит. Итак, мы говорили уже о нескольких элементах, о нескольких деталях правил того, как обличать. И теперь буквально несколько слов скажу о целях обличения, о том, к чему это обличение должно привести. Первая желательная цель, которую мы должны ставить перед собой, это примирение. Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. «Ищи мира и стремись к нему». Это наша цель, это цель христианина. Наша цель – мы встречаемся с человеком, и наша задача – мы обличаем его не для того, чтобы поставить его в неудобное положение, не для того, чтобы подняться выше и сказать, что вот я буду таким вот контролем для тебя или еще. Иногда нужно контролировать, и мы будем об этом говорить, как помочь человеку. Но наша цель заключается в том, чтобы приобрести брата. Если послушает, то приобрел ты брата своего. Есть здесь два важных элемента, связанных с этим. Во-первых, когда вы идете обличать, будьте готовы признать свою вину и покаяться в ней. Вопрос заключается в следующем. Смотрите, если вы действительно будете обращаться к человеку и говорить ему следующее, если вы действительно будете ему говорить: «Мне показалось, что ты сделал вот так», тогда вы должны быть готовы выслушать другую точку зрения. И если то, что вам показалось неправильно, то вы должны будете покаяться в возникшем конфликте. То есть речь идет о том, что наша задача, когда мы идем на обличение, когда мы идем для того, чтобы настроить, решить конфликт, мы должны быть готовы рассмотреть ситуацию объективно. И если вы увидите, что при объективном свете есть ваша вина, или вся, или часть вины, вы должны покаяться. Вот почему очень важно, чтобы мы научились дорожить правдой, а не своей репутацией и имиджем своим. Это сверхважно, дорогие друзья. То есть, если мы пришли, и мы дорожим правдой Священного Писания, мы рассмотрели вопрос, и мы увидели, что да, действительно, я здесь был неправ. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации – признать свою вину. Вы будете в этой ситуации победителем, действительно. Это самый правильный, самый точный шаг будет с вашей стороны. К сожалению, очень многие люди делают наоборот. Они встречаются, они сразу резко что-то скажут. И потом даже тогда, когда они уже поняли, что они, ну, в запале сказали немножечко больше, чем надо было сказать, потом они начинают дорожить собой, и они начинают всякими способами защищать то, что они сказали. Хотя уже они сами

0: И все люди вокруг давно поняли, что они не правы. Но так как слово вырвалось, и хочется человеку как-то его защитить. Опять-таки, есть такая большая-большая ошибка, которую делают люди. Мы подробнее на ней остановимся в следующий раз. Которую делают люди, исправляющие других. Они очень резко, гневно, раздраженно говорят и очень непоследовательно действуют. Ну, например, родители кричат на детей, обещают, да я тебе всю шкуру спущу, да я тебе вот так и так сделаю. А на самом деле, хотя бы на немножечко действительно проявили твердость и сказали, нет, дорогой, сегодня этого не будет. Только гнев улегся, раздражение ушло, это чадо улыбающееся подходит, и сердце мамино растаяло, и все проблемы сняты. Ребенок приучился, он знает, что то, что папа и мама пугают, это просто так, ну, потому что у них нервы не выдерживают, им просто надо куда-то пар выпустить. Вот на самом деле они ничего против этого не имеют. И очень часто мы делаем все с точностью да наоборот. Хотя нужно сделать по-другому, нужно очень мягко и аккуратно сказать, сынок, это неправильно, в следующий раз этого не будет. И позаботиться о том, чтобы в следующий раз этого не было. И все. Сделайте так 3 раза, на 4-й раз это просто не может быть уже. Почему? Потому что ну, любой понимает, начинает даже самый упрямый ребенок начинает понимать, что этот номер не проходит. Вот точно так и в отношениях между взрослыми. Очень и очень часто много шума, много гнева, много пыли поднимается. Но нет конкретных действий, нет какой-то последовательности спокойной, настойчивой, которая помогала бы действительно исправлять. Следующий важный элемент, когда мы говорим о том, что нам нужно покаяться или нам нужно достичь цели, чтобы человек покаялся, нам нужно видеть или помнить, что покаяние всегда подразумевает, оно имеет в себе 3 компонента. То есть, чего мы хотим добиться, какая у нас цель, какая задача стоит перед нами. Во-первых, наша задача заключается в том, чтобы добиться понимания греха. Греческое слово метаноя, оно означает изменение разума, изменение мышления. То есть, если вы вынудили ребенка сказать «прости», или вы вынудили своего оппонента попросить прощения, сколько таких прощений мне пришлось слышать? На разного рода членских собраниях, на разного рода разборках, когда человек пробубнил «прости», но на самом деле далеко не имел этого в виду. Он даже и не понял, о чем же просить прощения. Он говорит, да, ну, братья хотели, я просто сказал ради мира. Это не покаяние. Может, это ради мира, может, это ради чего угодно, но это не покаяние. Почему? Потому что покаяние, слово метаноя подразумевает, что вы думали так, и дальше вы каетесь и говорите «прости» и думаете по-другому. Вы думаете по-другому, и поэтому говорите «прости». Следующая составляющая покаяния – это исповедание. Греческое слово, которое переведено в русском языке как исповедание, означает согласие или признание, согласие с Богом в данном случае. То есть, когда мы говорим, что мы каемся, мы говорим о покаянии, которого мы достигаем или хотим достичь, мы имеем в виду, что человек соглашается с Божьей оценкой того, что сказано. Но сейчас нет времени подробно читать эти тексты, вы можете записать 1 глава 8 и 9 стих, там, где написано, если исповедуем грехи наши, если признаем божественную оценку наших грехов, соглашаемся с ней и говорим о ней, признаем это, тогда он, будучи верен и праведен, простит нам. Третья составляющая покаяния – это решение. Истинное покаяние всегда будет иметь в себе решение не грешить, решение оставить грех. Я думаю, что в следующий раз мы начнем наше собрание с того, что мы еще раз проанализируем вот эти составляющие покаяния и с того, что мы посмотрим на вторую часть примирения, то есть из чего состоит вот это примирение. Оно состоит не только из того, что человек, мы ищем покаяние, но оно состоит еще из нашей готовности простить.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.

Спасибо вам за то, дорогие друзья радиослушатели, что вы вместе с нами и слушаете прекрасные Господни слова, выраженные в изучении Священного Писания и в христианских песнях. Предлагаю вам еще одну мысль на основе Священного Писания. На войне побеждает та сторона, которая гонит противника, но не так происходит на поле христианской брани, которая бывает против дьявола. Тут побеждает дьявола тот человек, который людям, обижающим его, уступает, прощает, не воздает злом за зло. Еще больший укор для врага, когда человек не только не воздает злом за зло, но и любит своих врагов, прощает всего сердца того, кто тебе причинил зло, и ты сам будешь прощен Господом из-за твои проступки. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей будут прощены и твои грехи. Иисус говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Марка 11, 25-26. Будьте с нами.

Библейское вещание BBN, радио для всей вашей семьи и лично для вас. Вы все прекрасно знаете молитву «Отче наш», так как она, записанная в Священном Писании, очень популярна даже среди неверующих людей. Но в этой молитве есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Матфея 6:12. Простили ли вы всем должникам вашим? Если же нет, то каким образом вы произносите молитву «Отче наш»? И когда стоите на молитве, говорит Иисус Христос, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Марка 11:25-26. Кто, не прощая, молится о прощении, тот осуждение себе просит, а не милости. Прощающая молитва дает новые силы для добра, берет у Господа прощение и соединяет с Ним. Поэтому, когда молитесь Господу и просите о прощении своих грехов, не забывайте простить и другим, кто что должен вам, и тогда ваша молитва будет действенной и благословенной. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Добрый вечер, дорогой друг. Или у тебя сейчас утро или день? Веришь ли ты в чудеса? А ведь Бог может совершать самые невероятные вещи. Помнишь, как у бедной вдовы не кончалось масло, пока было во что его наполнять? Бог делал это через своего верного слугу Елисея, который имел доброе сердце и помогал людям. Важна была и вера этой бедной женщины, которая в точности исполнила слова пророка. Что же было дальше с пророком Елисеем? Горница Елисея, Библия, 4 книга Царств, глава 4. Елисей никогда не жил подолгу в одном и том же месте. Он ходил по разным городам и селениям, учил народ, помогал людям. Однажды, когда он пришел в город Сонам, некая женщина, жена богатого земледельца, пригласила его к себе в дом на угощение. «Приходи в наш дом отобедать всякий раз, когда ты будешь в Сонаме», — ласково сказала она Елисею, когда он откушал и уже собирался уходить. С тех пор Елисей часто делил трапезу со своими новыми друзьями. В один прекрасный день, когда Елисея не было, женщина сказала своему мужу: «Пророк часто приходит в Сонам. Давай сделаем ему горницу, чтобы ему всегда было где отдохнуть». «Делай все, что хочешь, дорогая», — ответил муж, не придав особого значения ее словам. Женщина принялась за дело. Она позвала каменщика, чтобы тот сделал надстройку на плоской крыше дома. Потом заказала у столяра стол, скамью и кровать, чтобы обставить комнату. На стол она поставила масляный светильник. Когда Елисей в следующий раз пришел в их дом, женщина отвела пророка в его комнату. Елисей был очень обрадован, что теперь у него есть место, где он может в тишине и покое молиться, размышлять и спать. «Я бы хотел отблагодарить эту женщину за ее добро», сказал он своему слуге Гиезию, «но она богата и ни в чем не нуждается». Но из разговоров со слугами Гиезий знал о самом заветном желании хозяйки дома. «Она хочет сына», — сказал он своему господину. Елисей верил, что если он попросит Господа дать этой женщине дитя, Господь услышит его молитву. «Позови ее сюда», — велел он Гиезию. Слуга пошел за женщиной и вскоре воротился вместе с ней. Она стала в дверях, ожидая, что скажет ей пророк. «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына», — таковы были слова Елисея. Женщина с трудом верила тому, что услышала. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, казалось ей. Оказываешь ли ты гостеприимство людям, которые приходят в твой дом? Господь учит нас странноприимству, то есть любви к странникам. Женщина из Санама проявила доброту к пророку Елисею. Приютив Елисея, она оказала услугу Господу, а Бог благословил ее за это чудесным обещанием. До следующей встречи. Нам пора прощаться. До свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 54. Псалом 63 с 1 стиха. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Хорошо, что верующий человек может молиться Богу и просить Его о защите. Особенно, когда недобрые люди замышляют,

0: замышляют зло против верующего. Они делают это втайне и причиняют боль, ударив из-за угла, из укромного места. Давид был храбрым воином и мог одолеть любого врага в честном бою. Его враги не хотели честного боя и втайне вынашивали злые замыслы. И внезапно наносили удар из потаенных мест, ранили обидным словом и злым делом. Снайпер. Два дня Вовка был занят важным делом, очень важным делом. Он делал винтовку, стреляющую согнутыми скобками. Взрослые назвали бы это опасной глупостью, но неважным делом. Для Вовки это дело было очень важным. Он не хотел отставать от ребят на улице, которые уже имели такие отличные ружья. Но вот наступило время испытаний. Ружье надо было пристрелять, узнав все его особенности. И, может быть, что-нибудь придется переделывать. Испытания проводились в огороде и в птичьем дворе, по которому расхаживали куры во главе с важным петухом. Сначала Вовка нашел укромное место, чтобы его испытание не заметила из окна бабушка. А потом открыл стрельбу. От яблок, висевших на верхушке яблони, только брызги полетели в разные стороны. Первый этап испытаний прошел успешно. Настало время проводить второй этап испытаний. Стрельба по движущимся мишеням. Птичий двор находился ближе к дому, поэтому и место для стрельбы надо было выбрать незаметное для всех, но удобное для стрельбы. Первой целью был выбран петух, приглашавший своих подружек склевать зернышко, которое он нашел. Цель была поражена успешно. Петух подпрыгнул на месте и недоуменно и сердито прокукарекал. Потом настала очередь куриц, копошащихся в земле. Промахов Вовка почти не допускал, и курицы обиженно и непонимающе кудахтали, когда их настигала очередная пуля. Но скоро этой забаве пришел конец. Во двор вышла бабушка. Вовке пришлось срочно отходить с места боевых действий. Проще говоря, он удрал от бабушкиного гнева. Посчитайте, сколько дел сделал Вовка в тайне, так, чтобы никто об этом не узнал. Можно ли хоть какое-то из этих дел назвать добрым? Вот и прятался он от бабушки, потому что совесть говорила, что его важное дело никто не одобрит. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Это слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Марка в 4 главе. Тайно вынашивать замыслы, чтобы потом причинить боль человеку – это грех. Улыбаться человеку как лучшему другу, а втайне ненавидеть его – все равно, что убить его. Бог осуждает такие тайные мысли и дела. Но оказывается, втайне можно делать и доброе, радуя людей и Бога. Например, помолиться Богу втайне, открывая все, что есть в сердце. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Или оказать нуждающемуся человеку милость, не хвастаясь этим. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Евангелие Матфея, 6 глава.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: закладочка зеленая, закладка. Ой, это просто листочек Библии. Ну, засушенный когда-то. В детской Библии в рассказах. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Библии в рассказах. Белочка, ку-ку. Эй, рыженькая, ты про нашу передачу-то не забыла? Ну, про зеленую закладку. Я за ее проведение перед Бобриком лично отвечаю. Эй, Белочка, ну, и куда она запропастилась? Нет, я так не играю. Пусть Бобрик перед ребятами сам отдувается, если передача вовремя в эфир не выйдет.
1: Привет, кабанчик. Чем ты недоволен?
0: А чего это мне довольным быть? У нас передача, зеленая закладка на носу, а ты тут своим хвостиком где-то машешь, прогуливаешься. Ишь, букетик она собрала, пышненький.
1: А куда мы опаздываем, кабанчик? До эфира у нас еще пара часов есть. Потом мы у старой березы в излучине реки собираемся. Ты, видимо, все позабыл. И дядюшка Лось прийти обещал. Детскую Библию принесет, 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор. Пойдем, кабанчик, времени у нас достаточно. Поможешь мне до радиопередачи еще под березовики полить? А то в нашем заповеднике уже 2 дня дождя не было.
0: Белочка, нет уж, мы так не договаривались. Я вообще тут, может, вздремнуть еще хотел немножко.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуй, дядюшка Лось.
0: И от кабанчика с кисточкой вам. Или с этим хвостиком. Ой, или завитушкой. Что-то я запамятовал, как там правильно говорят.
1: Дядюшка Лось, давайте пригласим наших маленьких радиослушателей на нашу передачу «Зеленая закладка».
2: Кабанчик, начинай нашу радиопередачу.
0: Я? Ой, а можно? Ой, мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Передача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Сегодня мы начнем знакомиться с историей Исаака, сына Авраама. Белочка, начинай.
1: Родители были несказанно счастливы и безмерно благодарны Богу.
2: Когда пришло время выбирать мальчику имя, Авраам назвал его Исааком. По-еврейски имя это означает «он смеется». Авраам не случайно избрал такое имя. Он видел, что его сын – улыбчивый и жизнерадостный ребенок. А еще, думал он, это имя будет напоминать о том, как радовались они с Саррой его рождению. А еще это имя напоминало о том, как Сара смеялась, когда Бог пообещал, что она уже не молодая женщина, через год станет матерью.
0: Шло время, Исаак подрастал и уже мог играть вместе со своим сводным братом Измаилом, сыном Авраама и служанки Агари. Но как-то раз Сара выглянула из шатра и увидела, что Измаил, который был старше и сильнее Исаака, насмехается над ее любимым сыном. И это не понравилось Саре.
1: Не помня себя от гнева, она поспешила к Аврааму и сказала, чтобы он немедленно прогнал Агарь и ее сына Измаила. Авраам выслушал Сару и очень опечалился. Он не знал, как ему поступить. Исаак, конечно, был сыном, обещанным самим Богом. Но, с другой стороны, думал Авраам, Измаил тоже приходился ему родным сыном. Как сильно Авраам не любил Сару и Исаака, ему не хотелось расставаться с Измаилом и его матерью Агарью.
2: Так и сидел Авраам, погруженный в тяжкие раздумья, когда к нему обратился Бог. «Сделай все так, как говорит Сарра», — сказал Бог Аврааму. «А о сыне своем, Измаиле, не беспокойся, я не оставлю его своей заботой». Авраам послушался Бога, и как ни тяжело было ему, решил уступить требованию Сарры.
0: На следующий день, рано утром, он собрал немного еды, наполнил водой бурдюк и вручил это все Агаре. Авраам велел ей уйти вместе с сыном и поселиться где-нибудь, все равно где, но подальше от его шатров.
1: Агарь взяла Измаила и покорно пошла прочь. Шли они долго и в конце концов заблудились в безводной пустыне. Солнце жгло нещадно. Агарь и ее сын изнемогали от жары и усталости. И вскоре к их мучениям добавилось еще одно – жажда. У них закончилась вода, и они никак не могли найти источник.
2: Агарь понимала, что без воды им не выжить. Измаил уже совсем обессилел и не мог идти дальше. Агарь уложила Измаила в тени одинокого кустика, а сама отошла в сторону, чтобы не слышать стонов умирающего сына. Ее сердце разрывалось от горя. Она знала, что Измаил скоро умрет, и ничем не могла ему помочь.
0: Бог обещал Аврааму, что не оставит Измаила своей заботой. И вот, услышав стоны умирающего Измаила и плач его безутешной матери, он явился Агаре. «Не бойся, Агарь», — сказал Бог, — «Измаил не умрет. Я сделаю его родоначальником великого и многочисленного народа. А теперь иди, помоги своему сыну».
1: У Агари вдруг открылись глаза, и она увидела, что неподалеку, совсем рядом, блестит на солнце источник свежей воды. Она наполнила бурдюк и бросилась к Измаилу. Несколько глотков, и к ребенку вернулись силы. Теперь она твердо верила, что Бог, который когда-то спас ее от гнева Сары, никогда не оставит ни ее, ни Измаила.
2: Бытие, 22 глава. Испытание веры. Исаак рос и мужал, окруженный нежной родительской любовью. Глядя на него, Авраам каждый раз с благодарностью вспоминал чудесное обещание Божье. Бог обещал, что через потомков Исаака на мир снизойдет благословение.
0: И вот Бог снова обратился к Аврааму. «Авраам, — сказал он, — возьми своего единственного и любимого сына Исаака. Пойди в землю Мориа и там, на горе, принеси его мне в жертву».
1: Авраам не мог понять, почему Бог велит ему совершить это страшное жертвоприношение. Он всей душой любил Исаака и, не раздумывая, отдал бы себя, чтобы только спасти сына. Но, прожив долгую жизнь, он понял одну очень важную истину. Самое лучшее и самое разумное – поступать так, как велит Бог. Он знал, что Бог не может нарушить свое слово – и не может не исполнить своего обещания дать Исааку многочисленных потомков.
2: На следующее утро Авраам встал очень рано. Он разбудил Исаака и двух слуг, оседлал осла и, ничего не сказав Сарре, отправился в путь к месту, которое ему указал Бог.
0: Маленький караван был в пути 2 дня. А на третий Авраам увидел ту самую гору, о которой говорил ему Бог. Когда они приблизились к горе, он велел слугам оставаться у подножия, а сам с Исааком стал подниматься к вершине. Исаак нес охапку дров, приготовленных для сожжения жертвы, а отец его, Авраам, остро отточенный нож и глиняный горшок с горящими углями.
1: По дороге Исаак сказал Аврааму: «Отец, у нас есть дрова и огонь, чтобы их поджечь. Но где животное, которое мы собираемся принести в жертву Богу?» От этих слов сердце Авраама едва не разорвалось.
2: «Бог подаст нам ягненка, чтобы мы принесли его в жертву», ответил он сыну. Когда Авраам с Исааком добрались до вершины горы, отец собрал камни и сложил из них жертвенник. На жертвенник он положил принесенные Исааком дрова. И вот настал момент, когда Авраам уже не мог утаивать страшную правду.
1: Он взял сына, связал его и положил на жертвенник поверх дров. Но едва Авраам занес над Исааком свой остро отточенный нож, как услышал голос Бога:
0: «Остановись, Авраам, не причиняй вреда сыну твоему Исааку. Теперь я знаю, что ты веришь мне, любишь меня и готов, несмотря ни на что, исполнить мою волю».
2: Авраам никак не мог поверить, что его любимый сын останется в живых. Сердце его переполняло благодарность Богу. Теперь он понял, что его Бог не требует, чтобы ему в жертву приносили человеческие жизни. Развязав Исаака, Авраам огляделся и увидел барана, который запутался рогами в зарослях кустарника. Авраам взял этого барана и принес его в жертву Богу вместо Исаака.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
1: До свидания, ребята!
3: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга»!
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. Всего хорошего!
3: Белочка, это тебе!
1: Этот букет мне? Из веточек дуба?
3: Да! Только это, когда листья завянут, желуди мне обратно верни!

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Известный русский писатель и врач Антон Павлович Чехов так описывает дружбу. «Даже болеть приятно, когда знаешь, что есть люди, которые ждут твоего выздоровления как праздника».

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Сегодня мы продолжим говорить о необходимости иметь друзей на примере из жизни Давида. О тех, кто приходит к нам, когда мы нуждаемся в поддержке, хотя их могут не знать в лицо. О них не пишут в новостях или в заголовках на первой полосе. Они всегда готовы прийти на помощь. Друзья приобретаются со временем, но могут быть опорой в трудные моменты жизни. Название сегодняшней беседы «Друг познается в беде». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.